В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жиро, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «blue» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Mommy Blue». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Mommy Blue» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи». Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит безусловный. Называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... песня характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

бы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз.

бобер. Кто так шутит, всем известно. Это Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги-нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos». Но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим». Называется это уже в качестве песни. «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Фарух Балсара, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще, Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

Friends Will Be Friends. Известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песни сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед. Но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной ставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо». Песня с одноименного альбома. Она была выпущена в 1989 году, в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И, как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня — это еще ко всему и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес — капитан Кук, Каин и Авель — это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант», и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну, а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slightly mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

последнем видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 1991 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на ее восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами, в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: Раймонд Паулс, стихи Андрея Дементьева «Я тебя рисую».

мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Но кто-то грубые слова сказал за нас, сказал за нас. И мы молчим, как два врага в последний

Вновь засияет жизни сад, так светло, так легко. Не обижайся на меня, все, что жгло, отлегло. И нет счастливее тебя, бывает все, забудь скорее.

пройдем. Затмение сердца какое-то нашло. Ты не волнуйся, все будет хорошо.

глаза. Нету сил, закрываю я глаза, закрываю. Сквозь туман уплывая по аллеям столицы проститься за потери, потеря, и года полетели.

0: Нету сил, закрываю. Нету сил, закрываю. Я глаза.
1: Музыка на Канрэка. Здесь и сейчас.

свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

были всякими, красивыми и безобразными. И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными.

Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился.

вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон. Я знаю, ты себе тайком накапал вал аккордин. Я слышу рядом твой, ну точно, это твой одеколон. Так почему?

где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом.

0: зима.
1: Просто зима, полагаете вы?
0: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
1: Что же за всем этим будет?
0: А будет январь.
2: Будет январь, вы считаете?
0: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
1: Чем же все это окончится?
0: Будет апрель.
2: Будет апрель, вы уверены?
0: Да, я уверен. Я уже слышал.
1: И слух этот вами проверен.
0: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенело.

Полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья.

Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Ну что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточий, ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд

О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь.

а затем сползает вниз, в долины. В нижний лес прокрался желтый страх. Белый снег покрасил все вершины. Старость начинается в ногах. Даже в зной укутанные мерзнут. И ползет наверх холодный страх предисловием событий грозных.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Ютет Батишрей Тавшин Пейзайн. 19 день месяца Тишрей 5787 год. Среда, 30 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студия Семен Каплан. Встреча премьер-министра с лидером оппозиции, состоявшаяся после предупреждения Нетаньягу о признаках возможной вражеской атаки на Израиль перед выборами. Канцелярия премьер-министра сообщила, что в ходе встречи Лапиду были подробно представлены разведывательные предупреждения о возможных нападениях на различных направлениях в преддверии выборов. По окончании встречи Яир Лапид подверг Нетаньягу критике. Он заявил, что вопросы безопасности должны решаться профессионально и ответственно, а безопасность Израиля и базы ЦАЛЬ не должны использоваться как декорации для предвыборных роликов. Лапид подчеркнул, что нет причин сеять панику среди населения. По его словам, если Нетаньягу действительно настолько обеспокоен ситуацией в сфере безопасности, ему следует призвать в армию 15 тысяч ультраортодоксов, которых, по словам Лапида, не хватает ЦАЛЮ. Минувшим вечером в Иерусалиме тысячи ультраортодоксов из движения Пелег Иерушалми приняли участие в шествии в поддержку освобожденных уклонистов от военной службы и против призыва в армию. Корреспондент КАН Даниэль Грубость сообщает, что по окончании шествия каждый из нескольких десятков освобожденных уклонистов получил денежный грант в размере 1000 шекелей. Председатель партии Исраэль Бейтену Виктор Либерман заявил, что необходимо выяснить, кто стоит за раздачей денег уклонистам. В публикации в соцсети X он потребовал от премьер-министра и министра обороны осудить по его определению этот позор, добавив, что именно эти партии являются союзником Нетаньягу, и без них у него не было бы правительства. Тупик в переговорах между США и Ираном. Три источника сообщили информационному агентству Axios, что попытки Катара добиться дипломатического прорыва между Вашингтоном и Тегераном принесли на этой неделе лишь незначительные результаты из-за нежелания обеих сторон идти на уступки. По данным издания, американские официальные лица считают, что провал переговоров повышает вероятность возобновления Соединенными Штатами масштабных военных действий после промежуточных выборов в ноябре. Катарские посредники, по словам источников, намерены продолжить свои усилия, однако испытывают все большее разочарование позиций обеих сторон. Официальный саудовский источник опроверг публикации в израильских СМИ о том, что премьер-министр Нетаньягу встречался с представителями стран региона, в том числе с саудовскими представителями, во время своего визита на этой неделе в Объединенные Арабские Эмираты. Источник подчеркнул, что встреч между саудовскими и израильскими представителями не было. Обозреватель КАН Тамар Маргалит отмечает, что в воскресенье Нетаньягу посетил Абу-Даби, где встретился с президентом Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом. Беспорядки, устроенные активистами правого лагеря в палестинских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Высокопоставленный офицер ЦАЛЯ заявил, что минувшей ночью евреи поставили под угрозу жизни военнослужащих ЦАЛЯ и бойцов пограничной полиции во время беспорядков в деревне Джалут в районе Шхема. Правоохранительные органы точно знают личности участников беспорядков. Пока не произошла катастрофа, кому-то стоит проснуться, заявил офицер корреспонденту КАН Рои Шарону. В беспорядках в Джалуде участвовали более 100 израильтян. Они подожгли два дома, один из которых принадлежит семье Тубаси, вернувшейся туда минувшей ночью в сопровождении сил безопасности. Сенат США отклонил проект резолюции, обязывающий администрацию представить Конгрессу отчет о ситуации с правами человека в Иудее и Самарии в связи со случаями насилия в отношении палестинцев, а также гибелью за последние годы 9 граждан США. Как сообщает корреспондент КАН Натан Гутман, против инициативы проголосовал 51 сенатор, 47 поддержали ее. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 28, в Бейершеве 29, в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, ожидаемая высота волн от 60 до 110 сантиметров. В дни праздника Суккот программа «Тема дня» выходит в эфир в 8:05 сразу после выпуска новостей. А сейчас музыкальная подборка под редакцией Тани Барской. Доброго дня! Шалом Миирушалаим!
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Завтра на Кан Река. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Кан Река. Ведущий Габи Вольфсон.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. В системе безопасности полагают, что противники Израиля могут попытаться воспользоваться периодом выборов для действий против страны, исходя из предположения, что в этот чувствительный период Израиль будет более сдержан в применении силы. Вместе с тем представители системы безопасности подчеркнули, что речь идет об оценке ситуации, а не о конкретном предупреждении о готовящейся атаке. Они также сообщили корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что послание Израиля своим противникам заключается в том, что предположение о том, что выборы ограничат свободу действий страны, ошибочно, и что Цааль готов действовать на всех направлениях. Если будет предпринята попытка воспользоваться предвыборным периодом для нанесения удара по Израилю, ответ не будет зависеть от политических соображений или графика выборов, заявили представители системы безопасности. Лидер оппозиции Яир Лапид подверг критике премьер-министра Нетаньяху после встречи с ним, которую он потребовал провести на фоне предупреждения главы правительства о возможных признаках вражеской атаки на Израиль в предвыборный период. Лапид заявил, что угрозы безопасности должны рассматриваться профессионально и ответственно. По его словам, безопасность Израиля и базы Цааля не должны быть декорациями для предвыборных роликов, а сообщения об угрозах должны поступать от профессиональных структур, а не со страницы политиков в соцсети во время избирательной кампании. Он добавил, что нет причин вводить общество в состояние паники, и заявил, что если Нетаньяху действительно обеспокоен ситуацией с безопасностью, ему следует призвать в армию 15 тысяч ультраортодоксов, которых, по его словам, не хватает армии. Минувшим вечером в Иерусалиме тысячи ультраортодоксов из движения Пелег Иерушалми приняли участие в шествии в поддержку освобожденных уклонистов от военной службы и против призыва в армию. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс сообщает, что по окончании шествия каждый из нескольких десятков освобожденных уклонистов получил денежный грант в размере 1000 шекелей. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что необходимо выяснить, кто стоит за раздачей денег уклонистам. В публикации в соцсети X он потребовал от премьер-министра и министра обороны осудить по его определению этот позор и добавил, что именно эти партии являются союзниками Нетаньяху, и без них у него не было бы правительства. Беспорядки, устроенные активистами правого лагеря в палестинских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Высокопоставленный офицер Цааля заявил корреспонденту КАН Рои Шарону, что минувшей ночью евреи подставили под угрозу жизни военнослужащих Цааля и бойцов пограничной полиции во время беспорядков в деревне Джалут в районе Шхема. Правоохранительные органы точно знают личности участников беспорядков. «Пока не произошла катастрофа, кому-то стоит проснуться», — заявил офицер. В беспорядках в Джалуде участвовали более 100 израильтян. Они подожгли 2 дома, один из которых принадлежит семье Тубаси, вернувшейся туда минувшей ночью в сопровождении сил безопасности. Официальный саудовский источник опроверг публикации в израильских СМИ о том, что премьер-министр Нетаньяху встречался с представителями стран региона, в том числе с саудовцами, во время своего визита на этой неделе в Объединенные Арабские Эмираты. Источник подчеркнул, что встреч между саудовскими и израильскими представителями не было. Обозреватель КАН Итамар Маргалит отмечает, что в воскресенье Нетаньяху посетил Абу-Даби, где встретился с президентом Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Заидом. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 28, в Бершеве 29, в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, ожидаемая высота волн от 60 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан-Река в 9 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: С праздником, Суккот!
1: Хаксамех. Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле, почти 6. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Праздничный выпуск программы «Тема дня». Сегодня, как и всегда, в дни праздника Суккот, наша программа продлится 1 час до 9. У микрофона Олег Клоц. Давайте для начала ознакомимся с программой передач, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Тема дня до 9, как я уже сказал. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». Программу проведет Таня Барская. В 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль» в гостях доктор Яков Лившиц, директор Израильской гидрологической службы, заместитель генерального директора управления водных ресурсов Израиль. Поговорим с ним о том, где вода, как ее опресняют, зачем и вообще о состоянии водного хозяйства страны. Ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон. Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. В 15.05 и до 16.00 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа литературы и музыки. Редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай». Проведет ее Максим Гуляр. В 18.05 программа «На пике событий». Ведущий Михаил Гуревич. За все двух и до полуночи. Ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет слышать сегодня на волнах Канрека. Несколько слов о заголовках израильских газет. Угроза в тени выборов или выборы в тени угрозы. В общем, как хочешь, так и переводи этот заголовок издания «Исраэль Айом». Ночная встреча между главой правительства и главой оппозиции. Информация, передача информации от одного к другому о состоянии в сфере безопасности. Глава правительства Нетаньяху заявил вчера, есть некие признаки того, что в преддверии выборов наши враги попытаются на нас напасть. В системе безопасности говорят следующее, никакого конкретного предупреждения не поступало. Айзенкот, глава партии Яшар, нужно убедиться в том, не идет ли речь о политическом некоем шаге. Глава Шабака принял решение не охранять Айзенкот. Разумеется, нет связи между двумя этими вещами, высказываниями и решением не охранять. Просто вот такой заголовок. И, в общем, как ни странно, это проиллюстрировано это публикацией фотографий американских подразделений в Арабском море, маневры Сент-Ком или какая-то специальная операция, не совсем понятно. А, и здесь несколько заголовков, связанных, собственно, с разными событиями, часть из которых мы обсудим сегодня в течение ближайшего часа. Шай Голден публикует материал под названием «Избавьте нас от склок и исков». И глава правительства, и глава Шабака виноваты в том, что произошло 7-10. Профессор Юваль Аль-Башан публикует материал на 10-й странице под названием «Позиция юридической советницы правительства опаснее, чем материал сами Абу Шхаде». Разумеется, эта статья посвящена перспективам того, что Багац может принять решение дисквалифицировать Абу Шхаде, не допустить его до выборов. Чем эта позиция, чем это решение может быть опасно? Об этом Юваль Аль-Башан. Но мы, разумеется, эту тему обсудим сегодня в программе «Тема дня». Хагай Лувер публикует материал под названием «Это просто позор, уклонизм превратили в праздник, пришло время внести изменения». И наш, кстати, вопрос на странице социальной сети Facebook касается именно этой темы. Звучит вопрос следующим образом. Тысячи ультраортодоксов прошли шествием в Иерусалиме в честь уклонистов, освобожденных из военной тюрьмы. Участники несли плакаты, на которых цель называли армией врага, а освобожденным раздавали по 1000 шекелей с пожертвований из-за рубежа. На ваш взгляд, какие варианты решения проблемы призыва ультраортодоксов в цель существуют и могут быть реализованы после выборов? Пишите свои комментарии по этим и другим темам на нашей странице в социальной сети Facebook. Еще несколько заголовков на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Цена топлива, цена бензина станет рекордной. При этом министр финансов Смотрич попытается приложить усилия для того, чтобы эту цену снизить путем предоставления беспрецедентных субсидий, пишет издание. Еще один заголовок. Глава совета поселений: на территории Иудеи и Самарии нужно закон соблюдать в той же мере, как его соблюдают в Тель-Авиве. Это такая реакция на погромы, которые устроило более 100 активистов правого лагеря, поселенческого движения, хулиганов, по-разному их называют. Так или иначе, в деревне Джелуд возле Шхема сожженные машины, подожженный дом и столкновение с солдатами армии обороны Израиля. И еще один заголовок. Хани, мать Нери Лейтера, сына посла Израиля в Соединенных Штатах, пострадавшего в теракте на 443-м шоссе. «У меня 8 детей, — говорит она изданию «Исраэль Айом», — один из них на небесах, другой между жизнью и смертью. Состояние Нарии, который пострадал, как мы уже сказали, в теракте на 443-м шоссе, продолжает оставаться тяжелым. Об этом на 7-й странице издания. И еще один заголовок: 106 погибших. Самое смертельное, самый опасный год для тех, кто ездит по Израилю на мотоцикле. Такова статистика с начала года, совершенно ужасающая. Конечно, в этом никаких сомнений нет. Это издание «Исраэль Айом», на первой полосе газеты «Идиот Ахронот». Также заголовок, касающийся предостережения во время выборов. Такой заголовок после того, как глава правительства заявил о наличии признаков в преддверии выборов, о том, что наши враги попытаются на нас напасть. В оппозиции, в общем, достаточно нервно на это прореагировали. Лапид потребовал провести встречу с участием главы Шабака и главы Центральной избирательной комиссии для того, чтобы обсудить тему возможности неких помех в проведении выборов. Мы более подробно об этом поговорим буквально через пару минут. Кто контролирует происходящее на территориях? Все это иллюстрируется фотографией сожженного автомобиля. Преступление на националистической почве происходит на территории Самарии практически каждый вечер, пишет газета. Но то, что произошло возле деревни Джалуд под Шхемом, пересекло буквально все границы. 100 еврейских погромщиков не дали солдатам вернуть семью Тубаси, которая жила в своем доме. Здание подожгли. Ну и в итоге в ЦАЛе заявили, что они с выполнением задач не справились. Трое бойцов пограничной службы МАГАФ получили ранения. Президент Герцог заявил следующее, сказал, что эти события некое моральное пятно. Нетаньяу вновь сказал, что к подобным событиям причастна некая группа, некое минимальное число отщепенцев. Еще один заголовок: «Цааль, армия врага», шествие ультраортодоксов, экстремистов по Иерусалимским улицам. Об этом наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Что еще на первых полосах сегодняшних газет? Давайте посмотрим, что пишет газета «Арец». Нетаньяу разжигает панику, страхи, скажем так, населения, и хаос, который существует на территории Западного берега перед выборами. Глава правительства, в отличие от того, что заявляет глава правительства, источники в системе безопасности говорят, что нет никаких признаков возможной эскалации. А насилие со стороны поселенцев его, по-видимому, не беспокоит, пишут там Амасарель на странице газеты «Арец». Определенные кипения на территории Иудеи и Самарии только поможет ему в проведении избирательной кампании. И еще один заголовок. Нетаньяху подал иск против газеты «Арец» по поводу публикации, в соответствии с которой его предупреждали о возможных событиях со стороны, неких действиях со стороны Газы. В центре первой полосы фотография, сделанная в доме семьи Тубаси, которую сожгли поселенцы возле Джалуда, пишет газета «Арец». Полиция и Шабак удивились решению армии реализовать операцию по возвращению семьи. В общем, они не были извещены. А произошло следующее. Согласно публикации газеты «Арец», около сотни поселенцев сожгли дом палестинской семьи, в который та пыталась вернуться. И здесь что еще на странице газеты «Арец»? В оппозиции уверены, что Нетаньяху преувеличивает для того, чтобы контролировать повестку дня, пишет Равид Хехт. Ну, можно добавить цвет, кто же вам, товарищи в оппозиции, мешает создавать повестку дня, такая, которая удобна вам, хотя, безусловно, глава правительства в этом смысле возможностей больше. Кемпинг на крови. Семьи убитых на фестивале «Нова» против празднования Симхат-Тура, массовые празднования Симхат-Тура на объекте в Раим. И еще один заголовок с OECD, OSR. В Израиле классы самые переполненные, и ситуация может стать еще хуже, пишет Леор Датель на страницах газеты «Арец». Ну и еще один заголовок. Соединенные Штаты окончательно покинули свои базы в Ираке. Произошло это через 20 лет после того, как более чем 20 лет после того, как там эти базы появились. Посмотрим, что, как будет это связано с как будут дальнейшие действия Ирана с этим связаны, вообще как будет развиваться ситуация. Это примерно заголовки на страницах сегодняшних газет. Небольшая пауза, и переходим к нашему первому собеседнику. Итак, несмотря на заявление премьер-министра Бенямина Нетаньяху о том, что есть признаки того, что в преддверии выборов наши враги попытаются нас атаковать, системы безопасности непосредственной угрозы не выявили. Силовые структуры Израиля уже давно готовятся к различным сценариям эскалации, в том числе к возможной мести со стороны Ирана, которая, кстати, не обязательно должна выражаться в ракетном ударе. Не исключается, что Иран может попытаться атаковать Израиль до промежуточных выборов в США в ноябре, чтобы втянуть президента Трампа в переговоры с более выгодной для себя позицией. По оценкам системы безопасности, возможно, иранская атака требует повышенной готовности на всех направлениях, однако на данный момент конкретного предупреждения о готовящемся нападении или непосредственной угрозы нет. Вчера вечером премьер-министр Нетаньяху встретился с главой оппозиции Яир Лапидом, своего рода консультации, извещение о ситуации в сфере безопасности. Перед встречей с Нетаньяху Лапид побеседовал с главой партии Бияхад Беннетом. Они заявили, что считают серьезной и непосредственной угрозой безопасности нехватку около 20 тысяч военнослужащих и последствия отказа израильского правительства обеспечить призыв всех групп израильского общества. Кроме того, они обсудили, как обеспечить нормальное проведение выборов и не допустить смешения политических соображений с задачами в сфере безопасности. Вечером, как мы уже сказали, Нетаньяху провел для Лапида брифинг по вопросам безопасности с участием военного секретаря. Встреча продолжалась около получаса, и вот что сказал глава оппозиции Лапид вскоре после этой встречи.
1: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה.
0: Угрозами безопасности необходимо заниматься профессионально и ответственно. Безопасность Израиля и базы ЦАЛИ не декорации для предвыборных роликов. По его словам, ЦАЛИ, ШАВАК и полиция готовы к выборам, и оснований сеять панику среди населения нет. Если премьер действительно обеспокоен ситуацией в сфере безопасности, то следует призвать те 15 тысяч ультраортодоксов, которые он решил не призывать, сказал глава оппозиции, подчеркнул, что выборы состоятся в срок при любом сценарии. При этом он потребовал провести отдельную встречу с участием главы Шабака, председателем Центральной избирательной комиссии, судьей Ноома Сольберга, чтобы убедиться, что все соответствующие структуры располагают необходимой информацией и координируют свои действия. Канцелярия премьер-министра со своей стороны сообщила, что в ходе брифинга Лапиду были подробно представлены предупреждения о возможных атаках на различных направлениях в период перед выборами. Отдельно партия Ликуд обратила внимание на то, что Лапид вышел со встречи с Нетаньяху в 23:39, а уже в 23:41 опубликовал развернутое заявление с критикой премьер-министра. В Ликуде сказали следующее: либо он пишет со скоростью света, либо это заявление было подготовлено заранее и никак не связано с тем обзором ситуации в сфере безопасности, которую ему представили. Так говорится в реакции партии Ликуд. У нас в эфире доктор Ефраим Лапид, бригадный генерал запаса, бывший пресс-секретарь Цайлевск, поставленный сотрудник разведки. Тогда мы поминаем доктор Ефраим Лапид, Лешавар Довер Цайл, Рекцин Мудин Бахир. Шалом лихау бокер тов.
2: Шалом, молодим лесимха.
0: יש איומים קונקרטיים, אין איומים קונקרטיים, יש איומים פוליטיים קונקרטיים. איך אתה רואה את הסיפור?
2: את המעשה של ראש הממשלה אתמול להופיע בבסיס של חיל האוויר, לשמחתנו, בלי נוכחות של טייסים לידו, כי גם זה יכול היה להיות, אי אפשר לראות את זה שלא רק כמעשה פוליטי. אבל לצורך הדיון, בוא נגיד שאנחנו מתעלמים לרגע, כי אי אפשר להתעלם, אבל נתעלם לרגע. איומים לפגוע בישראל מכל אחת מהשבע הזירות שלנו קיימים כל יום. האתגר האמיתי, גם של דרג מדיני וגם של דרג צבאי, הוא איך לזהות כל הזמן בתוך הכוונה האסטרטגית של כולם לפגוע בנו, איך לקיים גם כוננות מבצעית נכונה, וגם לא לגרום לשעננות, כי אם כל יום אתה אומר זאב, זאב, זאב, בסוף הזאב גם יטרוף אותך.
0: Лацо, Кан? Кен, они это говорят. Шутха, мой собеседник говорит о том, что глава... Все началось с того, что глава правительства выступил вчера на авиабазе. На фоне стоял израильский военный самолет. К счастью, там не было израильских пилотов, потому что такое тоже можно было представить. Ну, давайте немного отложим в сторону это заявление. Хотя, в общем, конечно, подобное заявление игнорировать трудно. И поговорим вот о чем. В отношении Израиля всегда существуют угрозы в сфере безопасности, особенно в такой деликатный период. И надо как-то отделять угрозы, которые существуют всегда, от каких-то конкретной разведной информации, которая свидетельствует о том, что может что-то быть в какой-то конкретный период времени. Ведь если ты все время будешь кричать «волк-волк», то... Да, Кен, «махасакана».
2: אני אומר, מה הסכנה בהצהרה כזאת? הסכנה שזה מציג את ישראל, ראש הממשלה זה ישראל, זה מציג את ישראל כמדינה בלתי אחראית, כמדינה שמשתמשת באיומים רק לצרכים פוליטיים. אין לזה ערך לא כלפי העולם, לא כלפי הרתעה, כלפי האויב הכללי, ובמובן מסוים, גם בתוך החברה הישראלית, למרות שהוא פונה כמובן לפלח מאוד מסוים בחברה, גם בחברה הישראלית אני חושב שההסתכלות על דרג מדיני, על ראש ממשלה, שמזלזל במשמעות של איומים ביטחוניים, ומשתמש בהם בצורה כל כך זולה, אין שום מידע ספציפי שמחזק היום יותר מאשר היה אתמול או מחר, והנזק בזה זה שהציבור, אני אומר, עלול להיכנס לאדישות. כן, אתם כל הזמן מספרים לנו על איומים. אני עדיין בהרגשה שאנחנו עכשיו 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדותינו, אנחנו יודעים טוב טוב להבחין בין איומים סרק, איומי סרק, איומים חסרי משמעות, לבין איומים אמיתיים.
0: אנחנו יודעים להבחין כרגע אחרי טראומה של מה שקרה לפני כמעט 3 שנים, זה יותר ויותר קשה.
2: כן, המילה אנחנו יודעים להבחין מונחת במקום מאוד מקצועי. מי שצריך להבחין זה הגופים המופקדים על ביטחון המדינה. הם לא עושים את זה באופן פומבי, הם לא מוציאים, הם לא מקיימים מסיבות עיתונאים, והם גם לא מקיימים הצהרות פומביות. מצד שני, זה תמיד תלוי גם בדרג מדיני. גם דרג מדיני, לא, גם, בראש ובראשונה, דרג מדיני הוא זה שצריך להחליט שהאיומים האלה הם כאלה שמצדיקים לפעמים מכת מנע, לפעמים מכה תגובתית, את המידתיות של התגובה. כל זה לא מתנהל בהופעה בבסיס חיל האוויר.
0: אבל אתה יודע, זאת לא פעם ראשונה שמאשמים את, את גורמים פוליטיים, את ראש הממשלה לפני בחירות בשימוש באיומים כאלה ואחרים. יש דוגמאות היסטוריות שאתה מכיר, נכון. הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון. טוב ממני.
2: נכון.
0: כן, אז...
2: קודם כל, אנחנו יודעים שבתקופת בחירות משתמשים בהרבה מאוד אמצעים. גם פעם אחת זה מחירי הדלק, ופעם שנייה נותנים הקלות ברגולציה מסוימת לרישיונות, לרישיונות בנייה, לסוגים שונים של מוטיבציות שנותנים לציבור הרגשה, שהנה אנחנו הולכים לעשות לכם יותר טוב, כדאי לכם לבחור בנו. אז בכל מה שנוגע, נקרא לזה, לתרגילים הפוליטיים המוכרים בתקופת בחירות, הציבור הוא מספיק נבון, יודע להבחין מה זה דבר אמיתי כשמורידים לך באופן מלאכותי את מחירי הדלק למשך שבועיים. אז בסוף כל אחד אומר, האם שווה לי לבחור בשר אוצר בשביל גימיקים? אבל את זה אני שם בצד. בצד הביטחוני אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים ולא להשתמש בצורה זולה, למרות ש... הרצון להעביר את הדיון לנושא הביטחוני בנקודת מבט של נתניהו היום, זה יתרון. הוא מרגיש יותר טוב לזרוע בהלה בציבור מאשר לתת תשובות על כל מה שהיה פה ב3 השנים האחרונות בנושא ביטחון.
0: תודה רבה לכם, דוקטור פעם לפיד, לשבת דבר צהל, קצין מדין בכיר. תודה רבה שדברת איתנו. תודה רבה, חג
2: שמח. שלום,
0: שלום. Мой собеседник говорит следующее. Заявление вроде того, с которым вчера выступил премьер-министр, в значительной степени представляет Израиль как государство безответственное руководство, страны как безответственное руководство, потому что оно использует угрозы мнимые или реальные в сфере безопасности для в контексте политики, в политических целях. Нет, по всей видимости, говорит мой собеседник, дополнительной информации, конкретной информации о возможности тех или иных действий. Да, после событий 3-летней давности все стали гораздо более осторожными, но ведь для оценки ситуации занимаются профессиональные структуры. Они не всегда эту информацию обнародуют, безусловно, они подчиняются политическому руководству, но оценка в основном уходит от них. Не первый раз говорим мы, израильское руководство обвиняется в предвыборный период в том, что они используют те или иные рычаги для формирования повестки. По словам нашего собеседника, есть большая разница между тем, что министр финансов в избирательных целях занимается, так сказать, ручной регуляцией цель на бензин. Это, в общем, выглядит, может, по-разному, но это вполне такой принятые политические ходы. Но вот в вопросах безопасности, говорит мой собеседник, безусловно, в каком-то смысле Нетаньяху гораздо более выгодно пугать население и поддерживать определенный уровень страха и обсуждать грядущие угрозы, мнимые или реальные, вместо того, чтобы давать ответы на вопросы о том, что же здесь происходило в течение последних 3 лет. Это был доктор Эфраим Лапид, бригадный генерал запаса, бывший пресс-секретарь ЦАЛЕ, высокопоставленный сотрудник разведки. Высший суд справедливости Багац обратился к главе Шабака с призывом рассмотреть возможность предоставления охраны Иру Голану. Причем Багац должен дать по этому поводу ответ в течение 2 дней. Об этом, а также о других аспектах охраны высокопоставленных политиков, мы беседуем с Шломо Арноем, бывшим начальником отдела охраны VIP службы общей безопасности Шабак. Шломо Арноем, Лешавар Роша и Хидали Автахат и Шим Бешабак, Шалом Лехав, Бокер Тов.
3: בוקר טוב.
0: אז איך הגענו למצב שהחלטות בשבק על הבטחת אישים כאלה ואחרים מתקבלים או לא, או לא מתקבלים אחרי פנייה מבגץ?
3: אני לא, דרך אגב, לא מבין למה. אני חייב להגיד לך למה לא מתקבלות. אני, להבנתי, יש פה שיקולים מוטעים של ראש השבק במקרה הזה. צריכים להבין שתקופת בחירות זה אורקסטרה אחרת לגמרי מבחינת הבטחת אישים, וחובה, למרות שאין חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל, חובה להבטח בטח את המועמד הריאלי ביותר, על פי סקרים כמובן, לראשות הממשלה כהבטחה מלאה. נכן שהתקבלה החלטה אתמול בשבק להבטח באמצעות או לסייע ליחידות הבטחה פרטיות, גם בסיוע מודיעיני וגם תיאום מלא איתם, אבל בסוף זה הבטחה פרטית. למרות כל הסיוע והמודיעין, זה עדיין מאוד מאוד לא מספק, מהסיבה הפשוטה שליחידת הבטחה פרטית אין את כל היכולות הטכנולוגיות לחסות הרבה מסוגי האיומים האלה. ולכן זה לא הבטחה מלאה כנדרש, בטח 27 יום לפני מועד הבחירות.
0: כן, אנחנו מדברים על גדי איזנקוט, אבל מה לגבי עיר גולן? עד כמה יש צורך להערכתך להבטח גם אותו?
3: אני חושב, תראה, עיר גולן הוא כאילו פחות ממומד ריאלי להיות ראש ממשלה, כן?
0: כן, הוא גם לא, הוא גם לא מכריז על עצמו כמועמד, כן.
3: כך שתשובה חכמה, יש לי תשובה, כן? אני חושב שגם כן צריך להבטח אותו, לא בגלל שהאטרקטיביות, אלא בעיקר בגלל הנושא של רמת האיום כלפיו בסיטואציה הנוכחית. תראה, מדובר בסך הכל בעוד 27 יום, כך שזה לא משהו שהוא הבטחה לעוד הרבה זמן, כן?
0: כלומר, ההבטחה יכולה להתחיל, נגיד, היום או מחר, ולהיפסק יום אחרי הבחירות.
3: כן, ולהיפסק, כן, אם הם לא יבחרו, כמובן, לתפקידים רמי מעלה, בכל מקרה, זה בסך הכל 27 יום, וצריך להבין שתמיד בתקופת בחירות, ואני עסקתי בשמונה מערכות כאלה, חלקם כראש יחידה אפילו, מבטיחים את המועמדים. זה לא יעזור.
0: עכשיו,
3: ככה זה מדינה דמוקרטית.
0: כן, עכשיו, כן. איך מתקבלת ההחלטות בשטח? אתמול ראינו דבר שמהצד נראה די מוזר. ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, הגיע לכיכר החטופים, רצה להשתתף שם באיזה אירוע בכיכר, ולא נתנו לו לעלות, והוא נאם את נאומיו בכניסה לחנייה או משהו כזה. כלומר, זה היה מהצד די מוזר. איך אתה מעריך את ההחלטות?
3: אני לא יודע מה הסיבות, כי אני לא בדקתי כמובן.
0: כן, ברור.
3: אני לא יודע מה הסיבות, אבל אני מניח שהם היו בסיטואציה הבטחתית כזאת, אולי גם מודיעינית, אולי גם מבחינת כיסוי ימים, שהם לא היו מסוגלים להבטח אותו ברמה הנדרשת במקום הזה, שהוא רצה לעלות לברמה, כי יש מספר סוגי איומים שם בעייתיים כנראה מבחינתם. וכנראה לא יכלו לחסות את זה בצווח הזמן הזה, וגם לא לפי התכנון המבצעי שלהם. אני מניח, אני לא בטוח מה שאני אומר, כן? אבל זו סיטואציה שאני הייתי נוקט בה בהחלפת מקום, או לחייב את המובטח להגיע למקום כלשהו.
0: כלומר, כיכר, במיוחד במה וכיכר, זה מקום די מסוכן, זה יש המון אנשים, ושטח פתוח וכו' וכו'.
3: בדיוק, רמת החשיפה ליומים היא יותר גבוהה שם, אני מניח שזה הסיבה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה. שלום ארנון, לשעבר ראש יחידה לאבטחת אישים בשב"כ. תודה רבה שדיברת איתך.
3: תודה רבה, ביי.
0: תודה. Мой собеседник, мы с нашим собеседником обсудили различные причины того, почему служба общей безопасности Шабак принимает решение не охранять тех или иных политиков или охранять, скажем так, частично. Вообще, как получилось так, что для того, чтобы Шабак принял решение об охране или не охране тех или иных политиков, нужно вмешательство Высшего суда справедливости? Мой собеседник говорит, что он не понимает, почему. Например, в отношении Гади Айзенкота, потенциального кандидата на пост премьер-министра, было в итоге принято решение его не охранять в полной мере. Да, Шабак обязуется помогать частным охранным компаниям, предоставлять информацию, какие-то, может быть, технические средства, но все равно речь идет о частной охране, у частных охранных компаний нет того арсенала инструментов, которые есть, как правило, службы общей безопасности Шабак. Особенно в период в предвыборный период я занимался охраной в ходе 8 предвыборных кампаний. Часть из этих кампаний я был главой отдела охраны VIP в Шабаке. И мне кажется, что до конца в этот период, в общем, весьма напряженный, у нас до выборов 27 дней. Есть много разных вариантов угроз, есть много разных ситуаций, и мне кажется, что, в общем, нужно принять решение, нужно охранять политиков. Что же касается Иры Гулана, то я бы тоже его охранял, хотя он не претендует на пост главы правительства, мы это знаем, но в отношении его тоже есть информация о неких угрозах. При этом, говорит мой собеседник, я бы предоставлял охрану, в том числе и потому, что 27 дней это ведь как бы некий окончательный срок. Если эти люди после выборов не будут занимать те или иные посты важные, то можно ведь охрану прекратить на следующий день после выборов. Это не то, что навечно им прикрепляется охрана службы общей безопасности. Так что в этом смысле мне кажется, что Шабак должен охранять этих политиков. Что же касается инцидента, который произошел вчера, когда глава партии Бьяхат Нафтали Беннет прибыл на площадь заложников в Тель-Авиве и хотел там участвовать в мероприятиях на площади, но охрана Шабак в данном случае его не допустила туда. Почему это решение было принято? Он остался говорить то, что он говорил на площади, в парковочном комплексе возле площади. Мой собеседник говорит, что площадь вообще это открытое пространство, а уж сцены на площади это супер опасные места, много людей, действительно пространство открытое. Я, безусловно, не знаю, какой уровень угроз там был, я не проверял, но я примерно понимаю, почему решение не допустить этого политика на сцену было принято. Мы не знаем, каким списком угроз охрана обладает, и я прекрасно понимаю, почему они могли поступить так, а не иначе. Это был Шломо Арной, бывший начальник отдела охраны высокопоставленных персон службы общей безопасности Шабак.
4: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Продолжаем программу. Великобритания продолжает ужесточать ограничения на экспорт оборонной продукции в Израиль. Еще в 2024-м Лондон приостановил около 30 лицензий на поставки вооружений и компонентов, объясняя это опасениями, связанными с соблюдением международного гуманитарного права в Газе. Теперь британское правительство расширяет ограничения и заявляет, что не будет выдавать лицензию на продукцию, которая, по его оценке, может способствовать продолжению израильского присутствия на территориях. Что означает это решение на практике? Насколько они действительно способны повлиять на обороноспособность Израиля? И насколько речь идет, прежде всего, о политическом сигнале? Мы беседуем об этом с генерал-майором запаса Амосом Геладом, бывшим главой военно-политического управления Министерства обороны. Алюф Бемилуев Амос Гелад, Рош Агаф Битхони, Медни Битхони, Бемисрад Битхон Лешавар, Шалом Лехав Бокертов.
5: שלום.
0: אז נתחיל מהשאלה המעשית ביותר, עד כמה הגבלות הבריטיות באמת משמעותיות למערכת הביטחון הישראלי? האם יש ברכבים שמגיעים מבריטניה דברים שקשה לישראל להחליף במהירות?
5: השאלה כאן היא יותר עקרונית, כי ברגע שאתה מתחיל בחרמות, זה יכול להימשך ולהעמיק. ואנחנו צריכים לכן להתייחס לזה ברצינות. לגבי הרשימה עצמה, היא לא פורסמה, אז קשה להתייחס אליה.
0: כלומר, את הפגיעה, אם נניח שהפגיעה הצבאית הישירה מוגבלת, המשמעות העיקרית של הצעדים הבריטים היא דווקא מדינית ודיפלומטית?
5: אני אומר, יש פרטים שהבריטים מייצאים לנו שהם חשובים, אני גם בעבר הטילו עלינו חרמות. זה גם היה בשנות ה-60, זה לא פעם ראשונה. אבל מה שצריך להיות מודאגים, זה בעיקר זה מהתקדים ומהסיבות לכך. כיוון שחרם, ברגע שהוא מתחיל והוא מתפשט, זה דבר חמור. חמור למדינה. ישראל היא מדינה שקשורה לעולם החופשי בוודאי, למערב, לארצות הברית. עם לבדד ישכון זה פסוק יפה, אבל הוא לא עומד במבחן המציאות, ולכן צריך להיות מודאגים מהסיבות לחרם, וכמובן מהחרם עצמו, עם הפוטנציאל להתרחבותו.
0: כלומר, עלול להיווצר כאן אפקט דומינו מזה שבעל הברית המערבית במבחן המרכזיות מצמצמת בדרך שותפי הפעולה הביטחוני. אז זה מצד השני, מצד השני, מצד השני, בריטניה לא מנתקת לחלוטין הקשרים הביטחוניים עם ישראל. נגיד, בתוכנית הבינלאומית של F-35, יש קיימים חריגים על זה, על זה דובר אתמול.
5: F-35 מקורו בארצות הברית, כידוע. וזה כמובן, אני חושב שהבריטים החליטו להתמודד איתנו על כל מיני דברים שמפריעים להם, והם מוצאים לנו הערות הזרה מתוך ציפייה שאולי בחודש הבא יהיה שינוי. אם לא, אנחנו במסלול התנגשות לא רק איתם, אנחנו עם הרבה מדינות באירופה. ההולנדים מטילים עלינו חרמות אפילו משפילים. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, כי

0: очень влияет на наш имидж в мире и желание тех или иных стран с нами сотрудничать дальше в самых разных областях, в том числе и в военной сфере. Через месяц состоятся выборы, и будет народ примет решение о том, по какому пути двигаться. Ситуация, которую, например, мы видели вчера в Иерусалиме. Демонстрации, в которых, в ходе которых прославляют уклонистов, раздают им деньги, называют царь армии врага. Это совершенно неприемлемо. Такие вещи не должны повторяться. Это напрямую связано с тем, как выглядит наше общество, с качествами лидеров, с лидерскими качествами тех, кто общество возглавляет. Возвращаясь к теме бойкотов, проблема ведь, еще раз говорит мой собеседник, не в тех нескольких десятках компонентов, сколь важными они бы ни были, а в дальнейшем посыле и в перспективах того, как будет развиваться ситуация. Напомним, говорит Амос Гилад, что, например, Голландия нам не предоставляет некие компоненты. Есть и другие страны, и перспективы в данном случае, если курс израильского правительства не изменится, печальные очень в данном случае. Так считает генерал-майор запаса Амос Гилад, бывший глава военно-политического управления Министерства обороны Израиля. И еще одна тема. Юридический советник правительства Гали Барав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман призвали Верховный суд утвердить решение Центральной избирательной комиссии о дисквалификации главы партии Балат Сами Абушхады и не допустить его к выборам. Мы беседуем с адвокатом доктором Игорем Глидером. Доктор Глидер, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы говорим о том, насколько такой шаг исключителен, какие доказательства необходимы для дисквалификации кандидата, где проходит граница между свободой политического выражения и основанием для отстранения от выборов. Начнем вот с чего. Что именно должен доказать суд, чтобы не допустить кандидата к выборам? Насколько высок юридический порог для применения статьи 7-алиф основного закона о КНЕСТ?
1: Ответы, в общем, неоднозначные. В килограммах это не измеряется.
0: Нет, жаль.
1: Да, было бы сильно проще, но юриспруденция – это не математика. До сих пор считалось, что эти высказывания должны быть, их должно быть много, и они должны быть тяжелые, они должны быть постоянные, они должны быть какие-то последовательные. В свое время, в 2020 году, по-моему, снимали Язбек, пытались снять, и Верховный суд дисквалификацию ЦИКа отменил, потому что тогда пришли в суд в 2020 году с ее постами 5-8-летней давности, которые были не совсем ярко выраженными, она там от них почти отказалась, и, в общем, ее пропустили 5 голосами против 4. Сегодня, когда мы говорим про Абушхаде, то юридический спор будет заключаться в том, что речь идет про одну основную публикацию, но публикацию очень необычную. Эта публикация была сделана 8 октября 2023 года, и за все это время, которое прошло и до сих пор, Абушхады от нее не то чтобы не отказался, в общем, как-то все это делал он не очень уверенно, не очень понятно. И когда мы говорим про вес доказательств, то здесь как бы вот основная проблема с одной статьей, но она написана в такой момент, в такое время, при таких обстоятельствах, что может быть, что этого веса будет достаточно. И обратите внимание, что юридический советник правительства, она не сразу сказала, да, я за то, чтобы его снять.
0: Да, она перед говорила сначала, что вопрос следует серьезно рассмотреть. И теперь просит Верховный суд утвердить.
1: Рассмотрели. Да, вы правы, значит, Центральная избирательная комиссия дала возможность Абушхаду свою позицию объяснить. Те, кто видел эти объяснения, они, мягко скажем, неубедительные. Не нашел он в себе то ли силы, то ли желания, то ли чего-то, чтобы назвать вещи своими именами, что Хамас — это террористическая организация, которая пришла нас убивать, которая виновата в том, что произошло 7 октября и так далее. Но вот это вот достаточно понятная для нас оценку вещей, он отреагировал каким-то достаточно странным образом. И поэтому юридический советник правительства после этого слушания поменял свою позицию с позиции «надо рассмотреть» на позицию «окей, рассмотрели, я занял позицию, его нужно, я за то, чтобы его снимать».
0: Верховный суд ведь в прошлом неоднократно отменял решение ЦИК о дисквалификации партии и кандидатов. Насколько в подобных делах суд связан с самим решением комиссии или, насколько, или он рассматривает доказательства фактически заново?
1: Комиссия сама по себе штука очень неполитическая по своему определению. Состав комиссии по закону должен отражать состав Кнессета, и каждая фракция там представлена в пропорциональных долях. Поэтому сама комиссия голосует за снятие или наоборот за не снятие. Это не сильно-сильно важный довод. Гораздо важнее суть вопросов. И предыдущие годы все дисквалификации, которые были в ЦИК по поводу арабских партий или кандидатов, обычно Верховный суд их снимал. Но никогда еще не было ситуации, в которой загорались две красные лампы. Во-первых, юридический советник правительства поддерживает эту дисквалификацию. Раньше такого не было. И во-вторых, председатель Центральной избирательной комиссии, судья Сольберг, тоже проголосовал за снятие, при том, что на протяжении десятилетий председатель ЦИК воздерживался от голосования, в принципе, находясь как бы над этой политической схваткой. То, что Сольберг сам по себе человек, представляющий консервативную позицию, поселенец. Позиция Сольберга, она как минимум дает основания для вопросов. И в данном случае юрсоветник, оппозиция и Сольберг сошлись в одном мнении о дисквалификации, поэтому, скорее всего, Верховный суд сделает этот шаг и, да, дисквалифицирует Абушхады.
0: Последний вопрос, коротко, если можно. Все-таки где проходит граница между крайне резкими, даже вызывающими возмущение политическими высказываниями и юридической, что называется, поддержкой вооруженной борьбы, которая сама по себе позволяет лишить человека права участия в выборах?
1: Короткий ответ. Юриспруденция не математика, килограммами это не изменяется. Все работает и на ощущениях, и зависит от состава судов. На сегодняшний день у нас максимально консервативный суд, всех, которые мы знали, поэтому на данный момент, видимо, проведут границу уже здесь. Когда будут следующие кейсы, обсудим. Обратите внимание, что, например, снятие, скажем, того же Рама или общего объединенного списка или Офера Касифа, видимо, не пройдут. Так что каждый нарисует понимание границы там, где захочет.
0: В ближайшие дни узнаем, потому что скоро это решение будет принято.
1: И, скорее всего, даже покажут по телевизору, можно посмотреть.
0: Да, и да, все так. Адвокат Игорь Глида, доктор Игорь Глида, большое спасибо за этот комментарий. Всего доброго и с праздниками вас.
1: Всего хорошего, до свидания.
0: Программа на тему дня подходит к концу. Шломец как за пультом. Продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. В 9 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Таня Барская. Всем удачи, хорошего дня.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Арека, в студии Семен Каплан. Бойцы бригады Галани выходят на период восстановления после 7 месяцев боев на юге Ливана. В ходе операции в районе хребта Бафор и у реки Литани военнослужащие уничтожили более 900 объектов террористической инфраструктуры Хезболлы и обнаружили большое количество вооружений. Командир бригады полковник Аюб Каюф заявил, что бойцы заплатили высокую цену ради того, чтобы жители Израиля могли продолжать обычную жизнь. Решение Шабак не предоставлять охрану лидерам оппозиционных партий. Депутат Кнессета Гилад Кариф из партии «Демократиям» заявил в эфире Кан Решет Бет, что решение главы Шабак Давида Зини носит политический характер и наносит ущерб борьбе с еврейским террором. Кариф назвал позицию главы Шабака скандальной. По его словам, на различных заседаниях Давид Зини не позволял профессиональным сотрудникам службы участвовать в обсуждениях в Кнессете. Кариф заявил, что с самого начала выступал против назначения Зини на эту должность. А теперь речь идет не только об охране политиков. По его словам, поступает информация о том, что Зини наносит ущерб деятельности еврейского отдела Шабака. В системе безопасности считают, что противники Израиля могут попытаться воспользоваться периодом выборов для действий против страны, исходя из предположения, что в это время Израиль будет более сдержан в применении силы. Речь идет только об оценке ситуации, а не о конкретном предупреждении о готовящейся атаке. Послание Израиля противникам заключается в том, что предположение о том, будто выборы ограничат свободу действий страны, ошибочно, и что Цааль готов действовать на всех направлениях. Лидер оппозиции Яир Лапид подверг критике премьер-министра Нетаньягу после встречи с ним, которую он потребовал провести на фоне предупреждения Нетаньягу о признаках подготовки возможной атаки на Израиль со стороны его противников перед выборами. Лапид заявил, что угрозы безопасности должны рассматриваться профессионально и ответственно, а сообщения об угрозах должны поступать от профессиональных структур Цааль и Шабака, а не со страницы политиков в соцсети во время предвыборной кампании. Он добавил, что нет причин вводить общество в состояние паники и заявил, что если Нетаньягу действительно обеспокоен ситуацией с безопасностью, ему следует призвать в армию 15 тысяч ультраортодоксов, которых, по его словам, не хватает Цаалю. Минувшим вечером в Иерусалиме тысячи ультраортодоксов из движения «Пелег Ярушалми» приняли участие в шествии в поддержку освобождения уклонистов от военной службы и против призыва в армию. Корреспондент КАН Даниэль Грубой сообщает, что по окончании шествия каждый из нескольких десятков освобожденных уклонистов получил денежный грант в размере 1000 шекелей. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил, что необходимо выяснить, кто стоит за раздачей денег уклонистам. Агентство Организации Объединенных Наций предупреждает о масштабах мирового кризиса, связанного с пищевыми отходами. Согласно их данным, ежедневно в мусор выбрасывается около 1 миллиард порций еды, в то время как миллионы людей сталкиваются с голодом. В докладе ООН отмечается, что значительная часть потерь продовольствия происходит еще на этапах сбора урожая, хранения и транспортировки, до того, как продукты попадают в торговые сети. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что в программе ООН по окружающей среде призывают внедрять решения на всех этапах производственной цепочки, включая модернизацию систем охлаждения и направление излишков продовольствия в малообеспеченные сообщества и социальные учреждения. Смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе 3525 недалеко от населенного пункта Брор-Хайль на юге страны. Грузовик насмерть сбил женщину около 90 лет. Бригада Маген Давида Дом констатировала ее смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 28, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Ожидаемая высота волн от 60 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире КанРэка слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КанРэка. Здесь и сейчас. Суккот на КанРэка. Мира радости и праздничного настроения. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КанРэка.

0: Израильское время 9:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в прямом эфире. С вами Таня Барская, Лена Черкасова, Элад Виванты. И мы начинаем с главных тем к этому дню. Олег Клоц, наш коллега, главный редактор и ведущий Канрека. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Беньямин Нетаньяху заявил о том, что враги Израиля готовят атаку перед выборами, о возможности этого.
1: Да, очень много связано с связью между политикой и безопасностью в обсуждении этой темы, по крайней мере, так считает большая часть комментариев. Да, извините, комментаторов. Фактологически, как бы выглядит это так. Глава правительства вчера на фоне израильского самолета заявил о том, что есть признаки того, что в дни выборов нас могут атаковать. После этого вскоре состоялось заседание с участием руководителей служб безопасности, причем прошло оно в некое месте необычном, о котором нельзя сообщать. Никто, в общем, и не сообщает. Вскоре после этого, по просьбе главы оппозиции Яир Лапида, состоялся такой брифинг с участием главы правительства и главы оппозиции и военного секретаря главы правительства, на котором Нетаньяху объяснил Лапиду ситуацию в сфере безопасности и рассказал о тех угрозах, которые существуют. Глава оппозиции вскоре после этого выступил с заявлением в соответствии с которым никакой конкретной информации, по-видимому, об угрозе нет. Не свидетельствует о наличии оснований для тревожных предупреждений. В свою очередь, он также призвал к тому, чтобы собрать совещание с участием главы Шабака и главы Центральной избирательной комиссии и представителя армии для того, чтобы обсудить все те угрозы, которые могут помешать нормальному ходу предвыборной кампании, нормальному проведению выборов. С другой стороны, в канцелярии премьер-министра сообщили, что в ходе брифинга Лапиду были подробно представлены предупреждения о возможных атаках на различных направлениях в период перед выборами. Ну и в заявлении партии Ликуд говорилось о том, что Лапид вышел со встречи Нетаньяху в 23:39, а в 23:41 опубликовал развернутое заявление с критикой премьер-министра. В Ликуде выразили мнение о том, что заявление было подготовлено заранее. Это, собственно, факты того, что произошло. Относительно того, какие угрозы существуют или не существуют. Наверное, общая угроза существует всегда. Конкретика, не всегда они конкретные какие-то предупреждения публикуются, даже если они в реальности есть. Так что, в общем, на этом мы, я думаю, в обсуждении этой точки поставим...
0: Эту
1: тему поставим многоточие, потому что дальше следует анализ того, как глава правительства формирует повестку дня. Возникает вопрос, почему бы оппозиции, в свою очередь, не формировать более удобную для нее повестку дня. Ну и так далее, и тому подобное. Это мы уже заходим совсем в политическую область.
0: О, да. Правительство Великобритании пошло на существенное на данный момент ужесточение экспорта продукции военного назначения, и лицензий стало намного больше ограничений.
1: В 2024 году было принято решение о приостановке лицензии для продажи Израилю 30 компонентов. Сейчас новое британское правительство говорит о 80. При этом проектов 35 из-под ограничений не выведен, потому что этот проект, в общем, международный, в большей степени американский, и Великобритания понимает, что это как бы важно и для ней самой участие в этом проекте, поэтому тут ограничений нет. Но, как говорил мой собеседник, бывший глава военно-политического отдела Министерства обороны, человек, который много сотрудничал в свое время с зарубежным партнером генерал-майор запаса Амос Герасимов, сказал, что тут ведь главное не список компонентов, он, кстати, не опубликован, мы не знаем, что там. Бойкоты были и раньше, Цааль так или иначе в таком объеме с этим справляется, но здесь важен посыл, здесь важно намерение возможно эти ограничения расширить. Есть также всякие решения, которые могут быть приняты в зависимости от того, что будет дальше происходить в Газе и на территории Иудеи и Самарии. Картина, которая складывается из того, что происходит в Иудеи и Самарии, столкновение израильских хулиганов или погромщиков с палестинцами. И, кстати говоря, сила Мицааля происходит достаточно часто. Все это не... Кроме того, нет политического решения большей части вопросов. Цааль добился того, чего он добился, но при этом даже в секторе Газа нет, так сказать, перспектив завершения противостояния с отвратительной организацией Хамас, сказал мой собеседник. И, в общем, очень во многом зависит, какие решения будут приняты в Европе, не только в Великобритании, но и в других европейских странах, от того курса, который будет придерживаться Израиль уже в самое ближайшее время. В этом как бы главная опасность подобных решений, не в том, что те или иные компоненты не будут продаваться. Это, разумеется, плохо, но, в общем, с этим справиться можно.
0: Да, разумеется,
1: можно.
0: Но это видны уже первые шаги новой политики нового премьер-министра, о чем, в общем, он заявил практически сразу. И ужесточение проверок как следствие того, что было заявлено 8 сентября, ну, вследствие, конечно, предприятия на Западном берегу и так далее. Сами Абу-Шхады и то, что, в общем, все ждут не только по отношению к нему уже завтра.
1: Да, в общем, кстати, правительство Галиба Равмиара заявило о том, что она поддерживает решение Центральной избирательной комиссии о необходимости дисквалификации главы партии Барат Сами Абу-Шхады, не допустить его до участия в выборах. Причем речь в данном случае столь конкретно идет только о нем. Ни партия РАМ, ни в целом Объединенный Арабский список этим, так сказать, кандидатам на неучастие в выборах юридических советов правительства внимания не уделяет. Да, по всей видимости, можно осторожно предположить, что Высший суд справедливости отменит решение Центральной избирательной комиссии по поводу и партии РАМ, и Объединенного списка. Что касается Абу-Шхады, тут ситуация другая. 8 октября он опубликовал некую статью, которую можно трактовать как, так сказать...
0: Но она подпадает по то, что призыв... называют основанием дисквалификации, да. Предусмотрим основным законом о Кнессете. Это вот как раз
1: да,
0: та статья.
1: Да, да, призыв, так сказать, к вооруженному противостоянию и те, ну, скажем так, оправдания, те доводы, которые Абу-Шхады приводил недавно на заседании Центральной избирательной комиссии в своих многочисленных интервью, они, по всей видимости, не убеждают, и велика вероятность действительно того, что Багац примет решение о дисквалификации Сами Абу-Шхады. Где проходит граница, опять же, между резкими, даже вызывающими возмущение политическими высказами и юридической поддержкой вооруженной борьбы, которая позволяет лишить человека права участия в выборах? Это вопрос дискуссионный, но, видимо, Багацу придется вот самое ближайшее время это решение принять. И, как сказал мой собеседник, адвокат Игорь Лидер, доктор Игорь Лидер, даже можно будет увидеть, как это решение будет приниматься по телевизору, потому что трансляции заседания Багаца до некоторого времени у нас довольно регулярно проходят. Это, в общем, даже совсем-совсем неплохо.
0: Конечно. Спасибо огромное. Олег Клоц, главный редактор и ведущий Канрека. Спасибо.
1: Спасибо, Таня.
0: Хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Мы продолжаем наш эфир программы «Доброе утро, Израиль» и переходим к вопросу, который касается Соединенных Штатов Америки и того, что происходит перед приближающимися промежуточными выборами. Они состоятся уже 3 ноября. В общем, остается все меньше и меньше времени. И часть американских еврейских избирателей, если говорить об этой категории, может пересмотреть еще свою традиционную поддержку демократической партии из-за позиции отдельных ее представителей. Представителей по Израилю из-за роста антисемитизма, разумеется. Есть много нюансов, о которых мы сейчас поговорим. С нами политолог, американист Александр Филипенко. Здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день, Татьяна, здравствуйте.
0: Что касается происходящего сейчас в Америке, то за оставшийся месяц небольшим Трамп заявил, что он будет вести уже предвыборную кампанию, будет вести в течение 32 дней, и что он начинает предвыборное турне по Соединенным Штатам в поддержку кандидатов, разумеется, от республиканской партии на выборах в Конгресс.
3: Ну, действительно, Дональд Трамп призывает всех голосовать так, как будто бы он в бюллетене. Промежуточные выборы традиционно неудачны для партии президента. Ну, так обычно бывает, конечно, более мотивированы избиратели противоположной партии от партии, которая находится в Белом доме, особенно когда это и в Белом доме, и в Палате представителей, и в Сенате одна и та же партия. Ну, вот сейчас республиканцы везде, и демократы более мотивированы, чтобы как-то и приходить на избирательные участки, и высказываться против, и так далее. А республиканцы, которые могут быть не полностью в восторге от действий своей партии, ну, могут остаться дома. И вот эта возможная низкая явка – проблема для Дональда Трампа и проблема для республиканцев. Так что Дональд Трамп действительно будет ездить, что далеко не всегда происходит, а будет, вообще наоборот, редко происходит, что он прям вот 32 дня будет ездить. Ну, действительно, 5 недель всего осталось, так что времени
0: уже
3: не так
0: действительно
3: много.
0: Очень мало времени. Обычно о таких ситуациях, ну и мы у себя даже в Израиле говорим о промежуточных выборах для Трампа, для Америки уже достаточно долго, уже несколько месяцев. Остается все меньше времени. Трамп описывает эту свою поездку по штатам, включая Техас, Огайо, уже фактически сейчас. И цитируя президента, «Хочу, чтобы вы поняли, что все они, кандидаты в парламент, в скобках, хотят, чтобы я пришел. Я один, все хотят, чтобы я участвовал в предвыборной кампании. Они меня любят, я люблю их». Я даже помню ситуацию, Саша, когда Дональд Трамп относительно недавно объявил, что выплатит по $5000 каждому взрослому жителю США, если республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом на этих выборах.
3: Ну да, действительно, Дональд Трамп такое обещал, если в обеих палатах, и в Сенате, и в Палате представителей. Да. Ну, к сожалению, скорее это говорит о том, что есть некоторая уверенность, что не нужно будет платить эти $5000. Ну, поскольку действительно, по крайней мере, уж в Палате представителей, которая переизбирается полностью, все-таки еще меньше шансов, что демократы смогут сохранить большинство. В Сенате еще есть шанс этот, но тем не менее, вот удивительным образом, даже в таком штате, как Техас, вы представляете, ну, казалось бы, штат такой республиканский, абсолютно, красный штат Техас. Даже там Джеймс Таларико, кандидат от демократической партии, ну, набирает известность, и он действительно поддержку имеет большую. И есть все шансы, что кандидат в Сенат от демократической партии пройдет, вот от Техаса, пройдет демократ. Ну, там, например, в Мичигане, мы не удивляемся этому, понятное дело. Но в Техасе это совершенно удивительно, вот такие сейсмические сдвиги.
0: Первый президентский срок Трампа начинался с двух благоприятных лет, когда республиканцы контролировали обе палаты Конгресса тогда. Но да, после того, как демократическая партия вернула себе этот контроль над палатой представителей на тоже промежуточных выборах, но это был 2018 год, Трамп достаточно быстро стал втянут в этот водоворот импичмента и уже не мог сосредотачиваться на решении этой проблемы.
3: Вот именно, вот это и ожидается сейчас. И тут даже вопрос не только в импичменте. Ну, то есть, понятно, возможно, будут объявлять и импичмент. Но как бы это странно сейчас не прозвучало, в ситуации простого большинства демократической партии импичмент – дело нехитрое. Звучит очень странно, но так оно и есть. В Палате представителей нужно простое большинство, чтобы его объявить. Но вот другой вопрос – это выдворить президента из Белого дома. То есть не просто объявить, объявляли и Биллу Клинтону импичмент. Но вот да, не просто объявить, а провести импичмент. Для этого нужно 70 голосов в Сенате. Вот здесь, ну нет, этого не будет. Если, нет, конечно, если вскроются сейчас какие-то невероятные подробности, которые сейчас рассматриваются как конспирологические теории, или что-то невероятное такое мы узнаем, то, конечно, да, может быть и отстранение президента. Но если все будет идти как идет, и, ну нет, не будет импичмент, именно отстранение президента, но тем не менее Сегодня, конечно, Белый дом будет втянут в невероятное количество, просто в болото расследований каких-то, ну, необходимо будет все время выступать в Конгрессе, в том комитете, в этом комитете, по этому вопросу, по другому вопросу, начиная от того, кто оплатил свадьбу сыну Дональда Трампа, и заканчивая вопросами действий иммиграционной службы. То есть огромное поле у демократов открывается для того, чтобы проводить вот эти расследования, чем они и займутся, и поэтому, конечно, администрация Трампа будет сконцентрирована на вот том, чтобы отбиваться от этих расследований и вообще на внутренней политике.
0: Совсем недавно был проведен опрос Квиннипекского университета. Зарегистрированные избиратели в США в большей степени, как мы видим, ожидают победы демократов на предстоящих выборах в Палату представителей.
3: Да, ну вообще в Палате представителей, опять же, вот Палата представителей переизбирается полностью каждые 2 года. Сенат переизбирается на треть каждые 2 года. То есть у сенаторов срок 6 лет, у каждого сенатора. Ну и это норма в американской истории, что партия президента проигрывает уж в Палате представителей точно. Это нормально. Ну это даже и психологически более-менее понятно, потому что всегда любой президент, который идет, он всегда обещает стрекороба, он всегда обещает все самое невероятное, потрясающее. Ну и, конечно, его избиратели не так, скажем, потрясены его деятельностью обычно, в самом хорошем смысле. И, ну, не очень готовы идти голосовать. А вот противоборствующая партия готова идти. Так что это даже норма. Даже будет странно, если демократы не возьмут Палату представителей. Но если демократы возьмут еще и Сенат, вот это станет проблемой. Потому что помимо расследований, расследования будут и в Палате представителей, это ладно. Но, согласно Конституции. Открываем Конституцию, видим, что, за что ответственен Конгресс. Целиком за бюджет. Бюджет! Вот что! Конечно, демократы в обеих палатах тут же скажут, мы вам ничего не выделим. Ни на какие золотые куполы Дональда Трампа, ни на какое строительство, ни на какие действия иммиграционной службы. Они, конечно, будут выделять, я имею в виду Конгресс, деньги на работу государства, чтобы это не сказалось на американцах, но будут выделять только точечно, только на определенные проекты, на определенные вещи. И у Дональда Трампа будет большая проблема с бюджетом, с его собственными министерствами. Вот это будет тоже отдельная проблема, да. Значит, придется договариваться как-то.
0: И еврейские избиратели, это, конечно, интересно. Отдельный вопрос – это то, насколько влияет ситуация в мире, на Ближнем Востоке, Израиль, Иран. Мы говорили об этом, и возвращаемся еще и вернемся к этому. Но последний мой вопрос сегодня касается именно еврейских избирателей США. Был проведен естественный и для этого опрос, который свидетельствует, как я вижу, что 67% еврейских избирателей на данный момент намерены голосовать за демократов на этих выборах в Конгресс.
3: Да, все равно есть такое, так сказать, такое историческая поддержка демократической партии.
0: Именно историческая, и... совершенно верно.
3: И такое же примерно представление о демократической партии у многих ее избирателей, у тех, у кого родители голосовали за демократов, бабушки, дедушки голосовали за демократов, вот все родственники, все вот так всю жизнь голосовали, у них есть представление о демократической партии такое же, как у республиканцев было в 2016 году про республиканскую партию, потому что думают, ну вот эта левизна, вот она пройдет, это как шелуха, она куда-то там, это все исчезнет. Также говорили республиканцы про трампизм. Ну что вы, ну настоящие вот республиканцы, основа республиканской партии, это республиканцы маккейновского толка, это там Марко Рубио, например, это еще такие классики, Майк Пенс тот же самый. Ну, кстати, вокруг Майка Пенса, бывшего вице-президента Дональда Трампа, сейчас очень интересная группа собралась, таких пережидающих Трампа. И там большие финансовые вложения есть в его компанию Майка Пенса. Ну, не компанию, а его think tank, его и научный центр. Но это отдельная целая история. Поэтому есть представление о том, что да, конечно, у демократов сейчас есть отдельные лидеры, которые слишком громко говорят и о себе заявляют, и их только и слышно. Но, мол, на самом деле демократическая партия в целом, она гораздо более центристская. Поэтому, да, есть такое представление о том, что все-таки нужно голосовать, продолжать за демократов. Ну и, конечно, никто не отменяет некое определенное влияние, которое есть все-таки у этого левого крыла демократической партии, очень-очень серьезное. Ну, мэр Нью-Йорка Захран Мамдани фактически kingmaker сейчас в США, то есть делает королей, можно так сказать, хоть он сам не может баллотироваться на пост президента, конечно, но сейчас очень влияет вообще на то, за кого будут голосовать.
0: И это понятно. Огромное вам спасибо, политолог-американист Александра Филипенко. Хорошего дня, огромное спасибо за разговор.
3: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. Следующая тема, и она, в общем, связана со всеми темами, которые вы слышали до сих пор в этом часе, и не только в этом. Мы говорим о новостях, тревожных. Мы, живя здесь, в Израиле, в них фактически живем и не выходим из них. Мы в силу нашей профессии не можем себе позволить отвернуться от телевизора, перестать слушать радио, перестать читать новости разного толка, большая часть которых являются, да, тревожными. Не все нас развлекает, увы. Есть такое понятие «думскроллинг». Он действительно может перепрошить, перезагрузить мозг. Другое дело, что это все держит нас в стрессе. Об этом мы говорим с психологом-консультантом, социологом Евгением Эрлихман. Женя, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Пожалуйста. Попробуем утро, нас вам, полечить и отвернуть, если есть возможность от чего-то тревожного.
4: Попробуем, да. Ну, во-первых, доброе утро вам, доброе утро всем, кто нас сейчас слушает. Ну, и особенный привет тем, кто слушает нас, а второй рукой листает новости в телефоне. Сегодня у нас разговор как раз на эту тему, она касается буквально каждого, каждого первого. И речь пойдет об одной очень прилипчивой и очень вредной привычке. Вот давайте проведем сейчас такой честный маленький опрос. Помните сегодняшнее утро. Вы проснулись, открыли глаза, нащупали телефон на тумбочке, и вместо того, чтобы сладко подтянуться, поприветствовать новый день, ну или хотя бы дойти до чайника, вы застряли. Застряли на 40 минут в бесконечном потоке катастроф, кризисов и тревожных заголовков. Вот. Если вы узнали себя, то не переживайте, вы не одни. Ну, как сказала Танечка, у этой привычки есть такое современное название даже.
0: Doom scrolling.
4: Это когда мы, как заколдованные, листаем плохие новости, хотя от них физически подташнивает иногда. Именно поэтому сегодня мы поговорим о том, ну почему наш мозг так отчаянно цепляется, тем не менее, зависит от негатив. А главное, как нам выйти из этого и вернуть себе спокойную жизнь. Вот начнем с хорошей новости. Это мы в думскроллинге не потому, что мы слабовольные люди, а вот и не потому, что нам нечем заняться. Тут дело совсем не в силе воли. Наш мозг вообще устроен так, что угрозы замечает особенно быстро. Ну, он миллионы лет учился выживать. Для древнего человека заметить в кустах саблезубого тигра было вопросом жизни и смерти. А вот заметить красивую бабочку, ну приятно, конечно, но от зубов хищника это не спасает, поэтому мозг для себя зафиксировал. Тревожные сигналы – это самое главное. Ну, с тех пор мы так и следим за угрозами. Ну, уже 21 век, да, тигров саблезубых давно уже нет. Но у нас появились компьютеры и смартфоны. И когда мы погружаемся в тревожную новостную ленту, наш древний мозг, он как будто бы снова сидит в кустах и занимается разведкой. Ну как он реагирует на это? Он думает, о, там кризис, тут ураган. А вдруг это грозит и моей пещере? И если информация воспринимается как угрожающая, то наш организм, он может запускать такую стрессовую реакцию, ту самую древнюю систему, да, бей и беги, или беги. Наш пульс учащается, мышцы напрягаются, мы просто сидим на диване. А организм работает так, как будто бы на полной скорости мы убегаем от стаи разъяренных волков. Вот представляете такую картину, да? Многие сейчас просто пьют утренний кофе, а внутри уже такая полномасштабная операция, мы как будто бы спасаем свою жизнь. И если мы долго остаемся в состоянии напряжения, то организм просто не успевает полноценно восстановиться. Поэтому усталость, раздражительность и проблемы со сном. Но это еще не все. Если тревожная лента становится ежедневной привычкой, то мы начинаем замечать, что какие-то привычные радости, они как будто бы уходят на второй план. Хорошая книга кажется скучной, встречи с друзьями начинают утомлять. Мы раздражительные, мы тревожные, мы усталые все время. И многие исследования действительно показывают, что думскроллинг с более высоким таким психологическим напряжением связан и очень снижает даже ощущение общего благополучия. Кстати, еще один очень интересный, я бы сказала, даже пугающий факт. Вот после теракта на Бостонском марафоне исследователи обнаружили удивительную вещь. У тех, кто следил за освещением трагедии по телевизору, да, но там примерно 6 или больше часов в день, уровень острого стресса оказался гораздо выше, чем у людей, которые непосредственно столкнулись с этим событием. Вот представляете силу экрана? Да? Через экран смартфона мы снова и снова погружаем свою психику в трагедии других людей, даже других времен. И в этом нам еще и алгоритмы соцсетей помогают. Ну, они же умные, мы знаем. Да? И вы один раз кликнули на какую-то тревожную новость, и алгоритм решает, что вам нравятся кошмары. И он подбрасывает нам их еще там с три короба тревоги. И так замыкается какой-то такой порочный круг. Мы испугались, посмотрели, испугались еще раз, испугались еще сильнее, и потом пошли искать подробности, ну, чтобы как бы проконтролировать ситуацию. Ну, а так как на самом деле у нас контроля над этими событиями совершенно нет никакого, то тревога, она только усиливается. Но есть еще одна ловушка. Принцип обновления ленты очень напоминает игровой автомат. Вы потянули, и вы никогда не знаете, что вы получите. Ничего интересного. Там, или новость, от которой невозможно будет оторвать. И все это может сопровождаться внутренним напряжением, раздражительностью, таким подавленным настроением, усталостью. А вот теперь давайте сделаем так. Давайте сделаем два коротких вдоха через нос, длинный выход через рот, такой выдох. И мы не будем больше говорить о страшном. Нам важнее понять, что с этим делать. Как вырваться из этого круга? Как выключить этот бесконечный сериал катастроф и вернуть себе душевный покой? Есть несколько очень простых, но очень эффективных практических советов, поэтому давайте мы их разберем прямо сейчас. Ну, кто хочет, может даже записать их или просто запомнить. Итак, правило первое. Давайте будем прислушиваться к своему телу перед тем, как мы будем кликать на какую-то новость. Вот прежде чем открыть новостное приложение или социальную сеть, давайте сделаем паузу буквально на 3 секунды. Вот положите руку на грудь или просто почувствуйте свое тело. Если вы чувствуете, что плечи уже поджаты к ушам, а пульс уже учащен, а в животе сжался такой нервный комок, то остановитесь. Вот не открывайте новости прямо сейчас. Ваш организм, вот ваш сосуд стресса, я бы сказала, так он и так уже переполнен. Поэтому лучше выпейте чашечку травяного чая и послушайте хорошую музыку. Ну, второе правило, мы часто о нем говорим, это новостные окна и таймер. Потому что полностью изолировать себя от мира в 21 веке задача нереальная, я бы сказала, даже не нужна, иногда опасная. Мы должны знать, что происходит. Но это знание не должно превращаться в такую нескончаемую жвачку. Поэтому установите новостные окна. Попробуйте, например, выделить себе 2 новостных окна. 15-20 минут. Найдите режим, после которого вы будете информированы, но вы не будете измучены. Поэтому поставьте себе будильник. Зазвенел. Закрыли вкладку, даже если там написано там шокирующие подробности. Ну и поверьте, если случится что-то поистине глобальное, то мы узнаем об этом и без телефона, нам обязательно кто-то позвонит или расскажет. Ну, а все остальные новости, они вполне подождут нас до завтра. Третье правило, оно очень важное. Дело в том, что наша психика, она немного более болезненно реагирует на визуальные образы, на шокирующие фотографии, на видео с мест событий, на крики, на эмоциональные кадры. И такие образы, они воспринимаются очень остро и могут вызвать более сильную эмоциональную реакцию. Поэтому тексты вместо видео и фото. Если вы хотите быть в курсе событий, то читайте сухие текстовые сводки и аналитику. И причем от проверенных информационных агентств. Поэтому текст тоже может тревожить, но обычно он менее эмоционально на нас воздействует, менее эмоционально, чем воздействуют шокирующие фотографии и видео. Ну, а теперь четвертое правило. Не запрещай, а заменяй. Наш мозг не терпит пустоты. Если вы просто запретите себе листать ленту, ну, палец сам потянется от экрана, там, от скуки, от нечего делать, там, просто от того, как нам кажется, нам хочется отдохнуть. Замените эту привычку чем-то приятным. Положите рядом с диваном книгу, ну, головоломку какую-то, кубик Рубика, в конце концов, вспомните. Ну, начните обнимать кота, в конце концов. Вот если, конечно, кот согласен, да, Танечка, вот подтвердите, с котом контачить можно только, если он согласен. Вот ни для кого не секрет, что мир вокруг нас действительно шумный, он суетливый и очень непростой. Но наше внутреннее состояние – это наш дом. И только мы решаем, кого в этот дом можно впустить – уютных гостей или уличный ураган с мусором. Поэтому задайте себе вопрос. Когда я долго читаю новости, мне становится лучше или хуже? Делает ли это меня более спокойным и более устойчивым? Это дает мне силы или отнимает? Поэтому попробуйте хотя бы сегодня вечером устроить себе цифровой детокс.
0: И это будет совершенно верным решением. Огромное вам спасибо. Мы говорили о понятии думскроллинг. Евгений Эрлихман, психолог-консультант, социолог в нашем эфире. Мы продолжаем наш эфир. Олег Клоц, наш коллега в студии.
1: Да, Таня, здравствуйте еще раз. События последних нескольких минут, последнего получаса выглядят следующим образом. Самолет, следующий по авиакомпании Fly Dubai, который следовал по маршруту Дубай-Тель-Авив, подал, развернулся он на территории Иордании, когда он пролетал, и направился в сторону Саудовской Аравии. Он подал сигнал о возможном захвате, то есть сигнал о чрезвычайной ситуации. Не тот, который подают, когда есть какая-то информация о технической неисправности, а именно который подает, когда есть опасность захвата воздушного судна. ВВС Израиля были подняты в воздух. Самолет, как я уже сказал, после этого изменил маршрут в сторону Саудовской Аравии. Самолет стал снижаться. Он подал дикий сигнал, код 7700, который свидетельствует о чрезвычайной ситуации. Потом был подан сигнал, который свидетельствует о захвате судна. На борту находится около 180 пассажиров, из них где-то примерно 100 израильтян. Глава правительства Нетаньяху, министр обороны Кац в этот момент проводит специальное совещание. Самолет Boeing 737 Fly Dubai снижался в ручном режиме, после этого развернулся. Связи с самолетом на настоящий момент нет. Он перестал отображаться в приложении для отслеживания полетов Flyradar, то есть совершенно непонятно, что там с ним происходит. И, в общем, это вся информация, которую мы располагаем на настоящее время. Непонятно, что он сел ли он в Саудовской Аравии, или он садится в Саудовской Аравии, что вообще с ним происходит, потому что, в общем, Саудовская Аравия в этом смысле тоже, в общем, весьма упорядоченная страна в плане отслеживания самолетов, которые пролетают через ее воздушное пространство. Нет пока никакой информации, мы дополнительной об этом, мы ждем того, что можно об этом сказать. Но вот пока добавить к тому, что я сказал, нечего. Итак, самолет, летящий авиакомпании Fly Dubai, вылетел из Дубая в сторону Тель-Авива. Ну, в общем, в настоящий момент связи с ним нет, и, видимо, с радаров он исчез. Есть некое подозрение на похищение, но теперь говорят, ожидается... Вот, новая информация, что ожидается некая посадка самолета в Саудовской Аравии в течение нескольких минут. В общем, информация меняется просто со скоростью. Мы, конечно, надеемся на то, что это не захват, а какой-то другой инцидент, но точного подтверждения нет. Давайте, Таня, пока мы не будем, так сказать, говорить о том, о чем мы не совсем знаем, и чуть позже мы сообщим о том, что происходит.
0: Разумеется. Олег Клоц, наш коллега. Мы продолжаем наш эфир, и по традиции в нашем эфире сейчас рубрика «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня у нас есть вопрос от Анны из Уфаким. Почему слово «жизнь» употребляется во множественном числе? Смотрите, точного объяснения нет даже на сайте Академии языка иврит. Но есть еще существительные, которые употребляются только во множественном числе. Например, юность, неурим, развод, герушин или Герушима, или Герушинна, в зависимости от того, используется ли арамейская версия или ивритская, потому что, в принципе, арамейская используется чаще, с нун в конце. Бетулим, то есть девственность. Рахамим, жалость. Зкуним, старость, но употребляется это только в выражении бен зкуним, то есть поздний ребенок. И что касается еще парных существительных, там тоже бывают только во множественном числе, например, мишкафаем – очки или михнасаем – брюки. В русском языке тоже есть слова, которые употребляются только во множественном числе, например, те же очки и те же брюки. Да? Мы говорим розовые очки и новые брюки. Но вообще сам корень хет, юд и гей в слове хаим, да, он очень интересен. Тут есть очень много всяких интересных выражений. Давайте их разберем. Значит, во-первых, авива хаим, весна жизни, то есть юность, начало жизни, очень литературное выражение, употребляется обычно, когда речь идет о человеке, погибшем в отсвете лет. Вот авива хаим. Далее, эйхут хаим, качество жизни. Эйхут от слова эйх, как, эйхут качество. Орах хаим. Орах хаим – это образ жизни, но вообще отдельно слово орах – это дорога. Отсюда ореах – гость, то есть тот, кто к нам пришел по какой-то дороге. Отсюда же, допустим, есть выражение оврей орах, то есть прохожие. Теперь выражение бехаяй – сленговое, обозначающее «ну клянусь, мамой клянусь» или «ну вообще». Бехаяй. И бехаеха – это скорее вопрос типа «ты чего?» «Ну что же ты?» Например, в переводе ивритском песни «Капитан, капитан, улыбнитесь», да, там «Капитан, капитан, бехаеха, ну что же ты?» Теперь бейтахаим – вот это интересное выражение. Надо сказать, что употребляется оно достаточно редко. Бейтахаим – дословно «дом живых», и это кладбище. То есть это эвфемизм, когда не хочется говорить о чем-то плохом, и это заменяют чем-то, наоборот, хорошим. Мы знаем, что кладбище вообще будет либо бейт-кварот, либо бейт-ха-альмин. Да? Альмин – от слова «вечность», то есть, собственно, тоже в достаточной степени эвфемизм. Далее. Животное – бааль-хаим. Во множественном числе баалей-хаим – то есть, поскольку это смехут, то второе слово остается неизменным. Баалейхаим – множественное число, баальхаим – одно животное. Гекрив эт хаяв – пожертвовал жизнью. Хаей олям или хаей нецах – и то обозначает вечная жизнь. Да, мы говорим эйн хаей нецах или эйн хаей олям, то есть никто не живет вечно. Далее, очень интересное выражение – хаей шаа. Хаей шаа – это значит жить дословно часом. Но значит, это по-русски жить одним днем. То есть прожигать жизнь в какой-то степени, да, жить, не задумываясь о будущем.

Хаим Аруким. Долгая жизнь. Есть еще выражение Ибадель ле Хаим Аруким или Тибадель, если это женский род, ле Хаим Аруким. То есть это такое пожелание долгой жизни, чтобы он удостоился долгой жизни. Особенно желают родителям, когда о них говорят, не им в лицо. Например, при принесении присяги депутатами Кнессета он обязательно говорит, или она, я такой-то, такой-то, такая-то, такая-то, Бен или Бат Шель, такого-то и такой-то. Да? То есть называют имена родителей, а дальше, если человека, родителя, уже нет живых, то говорят Зихрона Левраха или Зихроно Левраха, хотя правильная, кстати, форма Зихро Левраха и Зихра Левраха. Да? То есть блаженна память, благословенна память ее. А если родитель еще жив, то говорят Шейибадель или Шетибадель, если матери, Лехаим Аруким. Далее. Следующее выражение со словом «хаим» – это «ярад лехаяв шельмишу». Это значит, что человек кого-то обижал, доставал, причинял ему дискомфорт. «Ларедет» – еще говорят «ларедет альмишу» без слова «хаим». Это сленговое выражение. А вот «ярад лехаяв шельмишу» – это как раз литературное выражение. Еще похожее выражение с похожим смыслом – «мерер» – это «хаим». «Мерер ло» – это «хаим». А «лемарер» – от слова «мар», то есть «горький», то есть «сделал его жизнь горькой, невыносимой». Далее, выражение «лехаим» всем нам хорошо известно – «за жизнь», то есть это тост, да, знаменитый. «Саканат хаим» – смертельная опасность, опасность для жизни, если дословно. Еще, кстати, синоним есть «саканат нефашот». Далее, эликсир жизни – «сам ахаим». В принципе, «сам» – это наркотик, но «сам ахаим» – это эликсир жизни. «Сипур хаим» – то есть биография. Есть еще выражение «сипур хаим от СМИ» – автобиография, но надо сказать, что оно крайне редко употребляется, в основном говорят «отобиография». Орек Ахаим – это артерия, жизненная артерия. Орек через Айн, Айн Вавреш Куф – это вообще артерия в теле. Но когда мы говорим обычно о реке, вокруг которой строился и функционировал город или страна, да, Нил, допустим, Нилюс Орек Ахаим, Шель Мицраим. Далее, в Смихуте у нас есть выражение «Хаей Адам», то есть человеческая жизнь или человеческие жизни, да, «зе алабы хаей адам» – это стоило человеческих жизней. Дальше есть «хаей хевра», то есть общественная жизнь, социальная жизнь, «хаей мишпаха» – семейная жизнь. И еще есть выражение «хаей йом-йом» – это повседневная жизнь. А еще есть хорошее выражение «ахаим ваамавет беяд галяшон». Это значит, что жизнь и смерть находятся в руках у языка. Иными словами, что словом может человека либо спасти, либо наоборот убить. Теперь у нас есть еще вопрос от Александра из Кирьят-Бьялика. Объясните, пожалуйста, почему есть звук «у» три точки наискосок, а есть «вав» с точкой слева? А также почему разные огласовки для звуков «а» и «э»? Смотрите. То три точечки наискосок, эта огласовка называется кубуц или иногда кибуц, тоже можно, но более употребительный термин кубуц. Вав с точечкой слева называется шурук. Почему их вообще существует два? Потому что точно так же, как есть несколько звуков А, несколько звуков Э, несколько звуков И, потому что в древнем иврите звуки различались по долготе. И вот поэтому, собственно, их несколько огласовок на каждый гласный. Что же касается конкретно «у», которое три точечки, кубуц, он обычно употребляется в глаголах биньянов «пуаль» и «гуфаль», если мы пишем слово с полной огласовкой. Если же мы пишем его без полной огласовки, то там будет просто «ва».

0: Да, например, биньян пуаль, метупаль, месудар, мекубаль. Это в настоящее время. Или в прошедшем времени тупаль, супар, судар. Надо сказать, что в биньяне пуаль очень многие глаголы употребляются, не употребляются в прошедшем, а употребляются чаще в настоящем и будущем временах. Особенно в настоящем. Мекубаль, допустим. А еще в существительных, ну, тут нет какой-то конкретной закономерности. Например, слово «буба», да, оно, если пишется с полной огласовкой, оно пишется через кубуц. Вот. И насчет остальных, собственно, это большая тема. Какие огласовки у нас обозначают долгие, какие краткие звуки. Если вам будет интересно, пишите, спрашивайте, я обязательно расскажу. Сейчас мы, собственно, должны заканчивать. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, задавайте вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Это был урок иврита с Галей Городецкой. И есть информация, которую я бы хотела, чтобы вы узнали. Это то, что касается одной из церемоний, третьей неофициальной церемонии памяти жертв 7 октября. Ее будут вести Эли Шараби и Шани Коэн, экс-заложник Хамас Эли Шараби и актриса Шани Коэн. В этом году проведут национальную церемонию памяти жертв нападения 7 октября. Об этом сообщило движение КУМУ и семьи погибших. Церемония эта пройдет в парке Яркон в Тель-Авиве именно 7 октября. Проводится она в третий год подряд. 7 октября должно навсегда остаться высеченным в наших сердцах. Нельзя позволить времени стереть память об этом дне. Нельзя, чтобы он прошел без центральной национальной церемонии, заявил Эли Шараби и добавил, что намерен выполнить обещание, данное погибшим жене Лиан, дочерям Ноя и Яэля, а также брату Йоси, и сохранить память о них и о событиях 7 октября. Теперь, возвращаясь к тому, что происходит с самолетом, я добавлю, Израиль сейчас расследует возможность угона самолета, который следовал из Дубая в Израиль. Самолет передал код 7700, который связан с возможностью угона, но не только с этим, после чего связь с ним была потеряна. Военно-воздушные силы Израиля подняли в воздух истребители. На борту этого самолета находится 180 пассажиров, из которых более 100 израильтяне. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят срочные консультации в Кирее с руководством силовых структур, включая начальника генерального штаба. Самолет этот на данный момент не имеет разрешения на посадку в аэропорту Бен-Гуриона. По сообщению Михая Штайна, посадка в Саудовской Аравии запланирована в ближайшее время, после чего станут известны дополнительные подробности. Военное ведомство и армия обороны Израиля расследуют этот инцидент, пытаясь понять, что происходит с самим самолетом. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив, передав аварийный код 7700, затем код 7500, связанный с возможностью угона. Когда самолет передает код 7700, это означает, что экипаж уведомляет диспетчерскую службу о чрезвычайной ситуации. Код этот может использоваться в разных ситуациях: и техническая неисправность, также проблема со здоровьем пассажиров, давлением в салоне и другими проблемами. Мы будем держать вас, уважаемые радиослушатели, разумеется, в курсе последних событий.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
2: Времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. Студия Семен Каплан. Опасения по поводу возможного захвата самолета эмиратской авиакомпании Fly Dubai, направлявшегося в Израиль, возникли после того, как он передал сигнал экстренной ситуации и начал возвращаться назад, находясь в воздушном пространстве Иордании. Израильские источники сообщили корреспонденту Кан Гили Коэн, что по имеющимся оценкам речь не идет о захвате самолета, а о конфликте с применением насилия между пилотами. Самолет несколько минут назад приземлился в Саудовской Аравии после установления связи с диспетчерами королевства. После передачи сигнала тревоги к самолету были направлены израильские и саудовские истребители, которые сопровождали его. В начале инцидента израильские источники в сфере безопасности сообщили, что премьер-министр Нетаньягу проводит консультации в связи с опасениями возможного захвата самолета. Бойцы бригады Голани выходят на период восстановления после 7 месяцев боев на юге Ливана. В ходе операции в районе хребта Бафор и у реки Литани военнослужащие уничтожили более 900 объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы и обнаружили большое количество оружия. Командир бригады полковник Аюб Каюф заявил, что бойцы заплатили высокую цену ради того, чтобы жители Израиля могли продолжать обычную жизнь. Адвокат Уриэль Хур Низри, представляющий премьер-министра, заявил в эфире Кан Решет Бет, что утверждение о том, будто Нетаньягу получил предупреждение от президента Арабских Эмиратов и главы египетской разведки перед 7 октября, являются ложью. По его словам, публикация этих сообщений именно сейчас носит политический характер и направлена против премьер-министра. Хур Низри заявил, что проблема начинается тогда, когда люди распространяют ложь, чтобы исказить не только историю, но прежде всего результаты выборов. По его словам, тот факт, что эти публикации появились 3 года спустя после нападения, но именно в преддверии выборов, не являются случайностью. Он добавил, что речь идет о 2 конкретных утверждениях, которые являются заведомо ложными, и что оба этих события в действительности не происходили. Агентство Организации Объединенных Наций предупреждает о масштабах мирового кризиса, связанного с пищевыми отходами. Согласно их данным, ежедневно в мусор выбрасывается около 1 миллиард порций еды, в то время как миллионы людей сталкиваются с голодом. В докладе ООН отмечается, что значительная часть потерь происходит еще на этапах сбора урожая, хранения и транспортировки, до того, как продукты попадают в торговые сети. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что в программе ООН по окружающей среде призывают внедрять решения на всех этапах производственной цепочки, включая модернизацию систем охлаждения и направление излишков продовольствия в малообеспеченные сообщества и социальные учреждения. Антисемитизм в Великобритании. В стране разгорелась полемика после сообщения о том, что членам партии «Зеленых» может грозить дисциплинарное разбирательство из-за их участия в общинах синагог, которые считаются сионистскими. Британская газета «The Times» сообщила, что на съезде партии продвигается предложение признать сионизм расизмом и разрешить применять дисциплинарные меры к членам партии, связанным с сионизмом. Обозреватель Кан Рам Брандес сообщает, что еврейский член партии Сэм Алстон предупредил, это может стать формой косвенной религиозной дискриминации. По его словам, принятие такого решения станет ужасным сигналом для еврейских членов партии. Смертельная авария на трассе 3525 недалеко от населенного пункта Брор-Хаиль на юге страны. Грузовик сбил женщину примерно 90 лет. Бригада Маген Давид Адом констатировала ее смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 28. В Бейершеве 29. А в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Ожидаемая высота волн от 60 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Канрека в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Канрека. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции «Коврек» второй час программы «Доброе утро, Израиль». И начнем мы его с обсуждения инцидента, который произошел в течение последних 40, наверное, с небольшим минут в небе над Саудовским полуостровом, да, я так понимаю, над Аравийским полуостровом, вот так он называется. Наш коллега Габи Ольсон у нас в эфире, ведущий редактор «Коврек». Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег. На самом деле, одно из самых поразительных и странных событий, с которым я, по крайней мере, сталкивался, самолет авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Тель-Авив, находившийся в воздушном пространстве Иордании, уже готовившийся к началу предпосадочных маневров перед прибытием в Тель-Авив, подал сообщение о похищении. После чего, разумеется, в воздух были подняты истребители израильских ВВС, и весь Ближний Восток был, находился в состоянии напряжения, потому что речь, возможно, шла о похищении. А все выяснилось более чем прозаически. В кабине самолета произошла драка между пилотами. По непонятной причине, на данный момент непонятной причине, эта драка привела к тому, что был подан сигнал, свидетельствующий, сигнал, который обычно подается при похищении самолета или возникновении той или иной ситуации, связанной с безопасностью. Самолет приземлился в Саудовской Аравии, благополучно приземлился в Саудовской Аравии.
0: В городе Таврук, если я не ошибаюсь, да?
1: Да, и в настоящий момент на борту самолета находилось порядка 180 пассажиров. Большое число израильтян. В настоящий момент вопрос, как их переправят дальше в Тель-Авив, но это вопрос, который будут решать саудовские власти совместно с компанией Fly Dubai.
0: По хиджазской железной дороге, как известно.
1: Тоже вариант.
0: Да, да, надо сказать, что сперва, когда появилась информация, в общем, в Израиле все это, понятно, очень серьезно восприняли, в воздух были подняты истребители, и было некое экстренное совещание с участием премьер-министра и министра обороны.
1: Сейчас задним числом все это выглядит достаточно забавно, но в первые минуты, когда появилось сообщение о сигнале бедствия, поданном с борта самолета, в общем, сигнале, который свидетельствует о возможном похищении. Разумеется, весело не было никому. Было созвано спецсовещание премьер-министра Бенямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Каца и глав силовых структур. Как я сказал, были подняты в воздух самолеты-перехватчики ВВС. И, в общем, ситуация была достаточно напряженная, однако все выяснилось вот таким вот, комическим или, в общем, таким образом речь идет о драке между пилотами в кабине самолета.
0: В общем, ждем интервью с пассажиров самолета, да, которые будут рассказывать, вдруг мы услышали крики из кабины пилотов, тогда нам стало по-настоящему неприятно. Да. Габи Ольсон, наш коллега, ведущий «Коврека», политический обозреватель сайта News.ru.IL, спасибо и хорошего нам
1: всем
0: дня,
1: спасибо. С праздником. Хорошего дня, с праздником, всего доброго.
2: Дорогие друзья, продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Со мной в студии мой коллега Олег Клоц. Олег, привет.
0: Да, привет, Юля.
2: И у нас в студии гость доктор Яков Лившиц, директор Израильской гидрологической службы, заместитель генерального директора управления водных ресурсов Израиля. Яков, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Спасибо, что добрались к нам из далекого Иерусалима. Это не всегда просто. Мы очень ценим ваши усилия.
3: Всегда рад.
2: И мы, конечно, поговорим о нашем водном хозяйстве сегодня в течение этого часа. Примерно месяц назад в Израиле произошел беспрецедентный сбой в работе опреснительных установок. Мы знаем, что была проблема с морской водой, с ее мутным, так сказать, содержанием. И, в общем,
0: мутное содержание морской воды – это еще такое поэтическое описание. Там были просто водоросли, да, водоросли. Я так понимаю, которые что-то забили. Или нет? А что там было, кстати?
3: Там были водоросли. Водоросли, собственно говоря, до сих пор еще остались. Но абсолютно правильный термин – мутность воды, да. Совершенно специализированный термин на русском языке. Так оно и. Турбидити по-английски, мутность. Совершенно все верно.
2: И, в общем, из-за этой мутности была проблема с работой опреснительных установок. Она, собственно говоря, довольно долго, да, они входили в нормальное русло. Но главное, что это, в общем, наверное, показало нашу уязвимость нашей системы.
0: Вообще, это на самом деле показало. Сейчас вот мы дадим слово гостю. Я только скажу, что это вообще вновь начались дискуссии, которые, кстати, не были слышны несколько лет, о том вообще, правильно ли полагаться на опреснительные установки, почему их столько, кому они принадлежат, кто на этом зарабатывает, почему у нас такая дорогая вода для сельского хозяйства. И на ряд этих вопросов наш гость, я думаю, сегодня нам ответит.
3: По крайней мере, постараюсь ответить.
0: Слушайте, сколько воды вообще потребляет Израиль, и из каких основных источников она поступает? Кинерет, море, аквиферы, что?
3: Ну, в принципе, государство Израиль потребляет порядка 2,5-2,7 миллиардов кубических метров воды в год. Это наше потребление. Природа нам дает 1,5. Отсюда вопрос, где мы берем остальную воду. В настоящее время у нас вода уходит, грубо говоря, у нас два основных источника воды. Источники воды, природные воды, и воды, которые мы производим. Воды, которые мы производим, это опреснительная. Это вода опреснительных, которая приходит из опреснительных установок. Порядка 700 миллионов кубических метров в год. И порядка 800 миллионов кубических метров в год это переработанная вода. То есть это воды, очищенные воды канализационные, которые мы перерабатываем, мы используем главным образом в сельском хозяйстве. Ну, соответственно, вторая половина, именно половина, потому что это 1,7, вместе получается, это та вода, которая у нас и которая, это та самая вода, которую мы используем из природных источников. Причем Кинерет дает относительно небольшое количество воды. Кинерет в среднем, количество воды, которое приходит в Кинерет, это порядка 300 миллионов кубических метров в год. Вот из 1,3 миллиардов, которые мы используем природной воды, примерно 300 миллионов это Кинерет, еще миллиард приходит из подземных источников.
0: То есть в процентном соотношении это сколько получается? Кинерет вот относительно
2: всего остального.
0: Всего остального.
3: Ну, 10%.
0: 10% где-то. Но так ведь было не всегда.
3: Нет. Так было не всегда. Дело в том, что потребление воды резко возрастает. Каждый год у нас население растет, потребление воды возрастает, и нам нужны дополнительные источники водоснабжения. Иначе не получается.
2: Скажите, вот вся наша жизнь израильская прошла под знаком того, что нужно беречь воду, экономить воду. Были такие кампейны очень, так сказать, такие громкие. В общем, все были этим очень озабочены. И так вообще, что в последнее время перестали говорить о том, что нужно беречь воду. Может быть, нужно ее беречь, тогда мы будем меньше, в общем, ее потреблять. Или у этого не может быть большого значения?
3: А вот это может быть огромное значение. Кампейны были, есть и будут. Просто в настоящее время недостаточно активно проводятся. И вы абсолютно правы, что в ближайшее время начнется новый кампейн воды, новый кампейн водосбережения, потому что наши водные ресурсы находятся сейчас в очень плохом состоянии, и нам необходимо беречь воду. Да? Если вы обратите внимание, что у нас не просто кампейны, у нас двуступенчатая оплата воды. То есть тариф на воду, он двуступенчатый. До определенной квоты 3,5 кубических метра на человека в месяц. У нас одна цена, потом цена в два раза больше. То есть у нас очень низкое относительно водопотребление, но мы должны продолжать в этом отношении. Нам необходимо экономить воду.
0: Что произошло за последние 20-30 лет? То есть, насколько я понимаю, ну, если посмотреть в целом, да, на историю государства Израиль, Кинерет был основным источником воды, постепенно его доля стала снижаться, забор из подземных вод производится, да, ну, и вот на каком-то этапе появились опреснительные установки.
3: Кинерет, он никогда не был основным источником воды в нашем государстве. Количество воды в Кинерете, оно, конечно, снижается. Если 10-20 лет тому назад мы говорили о среднем количестве порядка 400 кубических метров воды 400 миллионов кубических метров воды в год, которая приходила в Кенеры, сейчас это порядка 300. Да, у нас есть изменения климата, которые очень сильно влияют на количество воды, которое главным образом в районе Кенерет, которое приходит в нашем регионе. Но просто об этом меньше говорили. Кенерет — это озеро, на которое можно увидеть, как все знают, можно искупаться, можно посмотреть, когда уровень воды в Кенерете снижается, мы это все видим невооруженным глазом. А когда снижается уровень воды в подземных водоносных горизонтах, это никто не видит. Поэтому...
0: То есть в Кенерете там все просто, можно сказать, сегодня есть нижняя, какая там, какие линии там были, красные, черные?
2: Черные, да.
0: Нет, нижняя, как это все?
3: Есть... у нас во всех основных источниках водоснабжения, это, кстати, израильское ноу-хау, которое мне удалось вести в нашей стране. У нас эволюционно новый подход к водоиспользованию. Во всех странах говорят о том количестве воды, которое можно откачивать ежегодно из подземных источников, из всех источников. Мы говорим, у нас концепция совершенно другая. Мы устанавливаем верхнюю и нижнюю линию и, соответственно, среднюю линию, которым, ну, не среднюю, а оптимальную линию, скажем так. И мы говорим, что выше. Мы не хотим, чтобы уровень поднимался ниже. Мы не хотим, нам ни в коем случае нельзя, чтобы уровень спускался, а вот уровень должен быть на определенной линии. Но не всегда получается. Особенно в Кенерете. У нас есть верхняя линия, у нас есть зеленая, так называемая линия оптимальная, и у нас есть нижняя линия. Минус 213 метров. Сейчас мы находимся ниже нижней линии.
0: И что это означает?
3: Это означает, что в настоящий промежуток времени вода в Кенерете находится, вообще озеро Кенерет находится в нестабильном состоянии, и существует определенная опасность для изменения экологии озера. Это нехорошо.
2: Это касается не только воды, но и вообще всего того, что в этой воде находится, да?
3: Это касается главным образом живности, которая есть в этой воде. Водоросли, амебы,
0: опасные
3: числе, всякие, да. Там, угу. Всякие изменения планктона, изменения экологического состояния озера. Главным образом это основная проблема. Да, есть определенное влияние на соленость воды, но она недостаточно высокая. То есть это не самая главная проблема.
0: А когда воды вот столько, сколько вы сейчас сказали, мы оттуда меньше из озера черпаем воды, и как вообще всю эту ситуацию можно исправить? Это как бы второй вопрос.
3: Ну, во-первых, надо меньше воды брать. Это мы стараемся брать воды как можно меньше. И вот в данном случае это основное. То, что мы с вами говорили о приснительных установках, мы сейчас к этому вопросу вернемся. Ну, во-первых, надо брать меньше воды. Действительно, забор воды из Кенерета, он в последние годы для целей израильского сельского хозяйства, всеизраильского сельского хозяйства, оно достаточно сельского хозяйства, водоснабжения, соответственно, небольшое. Мы откачиваем порядка в центральную систему порядка 30 миллионов кубических метров воды в год. Всего 30 из 300, которые обычно приходят. У нас есть сделан то, что называется обратный водовод. И мы закачиваем воду из опресненную воду в Кенерет. У нас есть эта система, которая построена. Вот она в прошлом году вошла в действие. И мы можем закачивать опресненную воду.
0: А в чем смысл? То есть почему, для чего, почему это именно так работает? То есть кажется, что может просто меньше брать, чтобы обратно не закачивать? Или это или какие-то другие доводы?
3: Ну, достаточно, да. Есть много разных. Управление водными ресурсами достаточно сложная штука. Дело в том, что количество воды изменяется каждый год. Приходит больше, приходит меньше. Воду надо где-то складировать. Storage. Окей.
2: Сохранять.
3: И Кенерет используется как огромный резервуар, в который можно эту воду сохранять на длительный промежуток времени, с одной стороны. С другой стороны, если у нас очень высокий уровень воды в Кеннерете, и приходит дождливый год, приходит очень много воды, как 91-92 год, у нас огромное количество воды пропадает, сливается в Иордан. Поэтому управлять всем этим делом достаточно непросто. Плюс у нас есть поставки воды в Иорданию, которую мы необходимо поставлять воду в Иорданию. Плюс целый ряд районов, он питается водой из Кеннерета. Например, все районы, которые находятся вокруг озера и немножко голландские высоты, получают воду из Кеннерета. Поэтому полностью прекратить отбор невозможно. Поэтому правильно, когда есть излишки опреснительных установок, закачивать их в Кеннерет. Как мы знаем, опреснительные установки у нас работают 24 часа в сутки, производят более-менее постоянное количество воды.
2: Если без водорослей.
3: Без водорослей, да. С водорослями работа значительно хуже. И зимой потребление воды небольшое, поэтому зимой мы качаем мало и стараемся излишки воды перевести в Кеннерет и подземные воды.
2: Опреснительные установки – это как бы наименьшее зол или, в общем, или как? Потому что мы все знаем, что эта штука достаточно дорогая, и вода оттуда тоже получается очень дорогая, и оттуда у нас, вот как мы здесь как раз обсуждали, дорогое вино, дорогие овощи и фрукты и все прочее.
3: Ну, вино у нас дорогое совершенно по другой причине. Извините, конечно, нельзя сравнить. Я не экономический обозреватель, я не экономист, но источник, ну почему жизнь, но связывать дороговизну жизни с Израилем, цены на воду, это абсолютно неправильно. В Израиле
0: вода... сельского хозяйства довольно часто говорят, у нас вода для полива очень дорогая, а вино, кстати, как бы винное хозяйство, да, это тоже часть сельского хозяйства в каком-то смысле. Но вода дорогая, поэтому у нас помидоры дороже, чем условно Иордании. Это так не работает?
3: А вы когда-нибудь слышали от кого-нибудь, что на что-нибудь дешевое? Поэтому у нас все дорогое. Что, кстати, я не хочу ничего сказать по поводу сельского хозяйства. Сельское хозяйство — это, да, очень важная отрасль в Израиле, дает нам огромную, то, что называется, битахон мазон.
2: Пищевую безопасность.
3: Пищевую безопасность.
0: И независимость.
3: И независимость. Частично это очень важная отрасль. И мы, но давайте будем говорить честно, вода для сельского хозяйства субсидированная. Она приходит за счет пользователя городского. Ну, и вода в Израиле, она у нас совершенно недорогая. Если мы сравним, например, цену на воду в Израиле или в той же Германии, мы увидим, что цена на воду в Израиле, как ни странно, значительно дешевле. В Англии, практически во всем мире, во всем мире, где воды очень много, в всех странах, вода значительно дороже, чем у нас. В этом отношении мы находимся на очень хорошем месте.
0: Сколько лет существуют опреснительные установки? Сколько их вообще? И планируется, не знаю, постройка новых? Как вообще все это рассчитывается?
3: Это очень интересный вопрос. В настоящее время у нас 6 опреснительных установок. В Ашкелоне, в Ашдоде, в Пальмахим, 2 установки Сорек и строится и установка в Хидере. Это те установки, которые работают. Еще одна установка войдет в Западная Галилея, войдет в строй в 2028 году, в начале 2028 года, и планируется еще одна огромная опреснительная установка в районе Эмек-Хефер. Но это будет где-то в районе 30-32 года. К сожалению, достаточно поздно. У нас нет другого выбора, у нас нет достаточно воды. Единственное, у нас есть море, это прекрасно. У нас есть газ, который позволяет нам производить относительно дешевую электроэнергию. И мы опресняем воду. У нас технологии, которые позволяют нам опреснять воду. И это то, что, собственно говоря, дает нам возможность существовать в этой стране. Иначе было бы совсем плохо. По поводу водорослей.
2: Да.
3: Проблема не исчезла, она несколько уменьшилась, она существует. Дело в том, что в этом году по неизвестным нам причинам, на этом работает Институт океанографии активно, пытается выяснить, что произошло, зацвели водоросли в Средиземном море.
2: Не потому, что температура поднялась в воде?
3: Все значительно сложнее. Mm-hmm. То есть мы не ищем. То есть, все кажется Любое объяснение, оно кажется очень простым, и все ясно. На самом деле все, как правило, немножко сложнее.
0: Мы вот в СМИ, к сожалению, нам иногда нужны простые объяснения.
3: Да, простые изменения.
0: Потому что эфирное время ограничено, знаете. Поэтому стремимся к простым. Но вы, может, и сложное тоже.
3: Нет, сложный я ответ пока не знаю. Поэтому...
2: Зацвели.
3: Да. Зацвели водоросли, причем это такие специальные злые микроводоросли, которых очень маленькие, порядка 45 микрон. И эти злые водоросли проходят все фильтры очистки, предварительной очистки воды и оседают на мембранах. Поэтому производить количество воды, которое было запроектировано, установки не могут. И работают, грубо говоря, сейчас на 3/4 силы. На сегодня в 3/4 силы. Кстати, по поводу организации нашего водного хозяйства. Никто из нас пока не почувствовал ничего в кране, правда? Все нормально было. И на сельское хозяйство вода, в конце концов, пришла без больших протер, никаких протер не было. Это значит, что мы правильно и грамотно умеем руководить нашим водным хозяйством. Что когда у нас вышел из источник, основной, один из основных источников воды, который дает 70% до 70% от городского водопотребления. Мы справились с этим?
0: 70% городского водопотребления – это, так сказать, средний показатель по стране, потому что есть наверняка населенные пункты, которые эту воду не получают, или практически все крупные населенные пункты получают воду вот таким образом.
3: А я бы сказал, до 70% это, естественно, доля изменяется в разных районах. Естественно, никто не будет в район Твери гнать опресненную воду, чтобы подавать это гражданам. А в Иерусалим, в Тель-Авив, в Хайфу, например, сейчас приходит опресненная вода. То есть в Хайфу до последнего времени приходила вода не опресненная, поставили установку в Хидере, и вода опресненная пошла в Хайфу тоже. Ну, это зависит от района. Угу. Куда экономически целесообразнее.
2: А вот несмотря на то, что дождей у нас становится все меньше и меньше, но тем не менее все равно есть сезон.
0: Дождливую зиму обещали.
2: Сезон дождей. Есть какая-то попытка собирать эту воду, кроме как в Кинерете, еще где-то? И что-то вообще с ней делать?
3: Ну, не попытка, а собираем, делаем. И сейчас закачиваем под воду. Мы достаточно серьезно этим вопросом занимаемся. Да, есть несколько больших... Мифалим.
0: Как-то. Ну, такие предприятия,
3: накопители. Несовременные предприятия, такие районы, в которых мы... извините, я очень много лет не говорил по-русски на профессиональные темы. Огромное количество... Есть несколько таких районов, где мы собираем эту воду в Минаше, в район Нахали Минаше, если кто-то не знает, район Шикма, район Суперленд и Агамнакик в Ришон-ЛеЦионе.
0: По всей это, стране.
3: По всей стране есть, собираются. Да. Кроме всего прочего, практически во всех новых зданиях сейчас собирается вода с крыш и закачивается это дело все в подземную воду. Таким образом, мы с одной стороны решаем проблемы затоплений, а с другой стороны обогащаем наши водоносные горизонты. Эта работа у нас проводится. Но этой воды не так много, к сожалению. Основная и проблема наша заключается именно в том, что паттерн вот этот дождей, он достаточно сильно меняется за последние годы. И когда интенсивность дождя высокая, когда есть большие перерывы между дождями, меньше воды просачивается в подземные воды. Вода начинает просачиваться.
0: То есть, грубо говоря, когда дождик нудно идет 2 недели...
3: Это самое это... лучшее, что может быть.
2: Да. А когда он проливается за 1 минуту, как из ведра,
3: а когда он проливается за 1 минуту, как из ведра, это да. Как вы думаете, где больше дождя, в Иерусалиме или в Лондоне, например?
0: Не знаю, по-моему, трудно сказать на самом деле. Смотря, я знаю, что в Малядумим дождей почти нет. Это да. И они тут смотрят и говорят, а в Иерусалиме там мокрень, а у нас-то сухо и прекрасно.
3: Понятно. Примерно поровну.
0: Поровну?
2: Ну, только в Иерусалиме за 3 дня.
3: Только в Иерусалиме, да. Только в Иерусалиме это все дело происходит несколько раз в году, а в Лондоне тихенько, спокойненько. Все.
0: Но это многое объясняет.
3: Да-да-да, все очень хорошо. Плюс испарение в Иерусалиме значительно выше, чем в Лондоне.
2: Да, тоже по понятным причинам.
3: Соответственно, больше воды.
2: Скажите, а переработка канализационных вод, это все началось примерно параллельно с, скажем так, с опреснением? Или это какие-то независимые процессы?
3: Понимаете, когда есть сточные воды, это достаточно большая проблема во всем мире. Дело в том, что когда есть достаточно большое количество сточных вод, надо с ним что-то делать. Их не так просто заливать, например, в речки, как это делалось много лет тому назад. Когда они фильтруются, они все загрязняют. Никто не любит, когда сточные воды находятся на улицах или в речках. Это все дело очень, кстати, неприятное. И для экологии нехорошо. Поэтому сточные воды необходимо перерабатывать. В странах с более умеренным климатом эти сточные воды перерабатываются и закачиваются, заливаются в реки уже переработанными. У нас нет такого большого количества рек, мы не можем себе позволить эту воду просто так вылить. Поэтому мы эту воду используем для сельского хозяйства. Этот процесс начался достаточно давно, еще в 70-е годы был построен то, что называется Шафдан, Мефальшевский дан, все сточные воды Гуждана были, закачивались в подземные воды. Это была революционная технология, которая была известна весь мир. Мне в 80-е годы в Советском институте рассказывали про вот такие революционные израильские нововведения, как закачка сточных вод под землю, потом вторичное использование. И мы действительно пионеры в этой области. И порядка 80% сточных вод нашей страны перерабатывается, и они дают нам большую часть воды, которая идет в сельское хозяйство.
0: То есть то, что на иврите называется мейкульхин, да?
3: Да, мейкульхин, да.
0: А при этом я вот даже не знаю, в какую сторону пойти. Хорошо, сами о речках заговорили. То есть очистка рек, все эти проекты, Яркон, Нахаль Александр, все вот это тоже часть водного хозяйства? Или это по-другому?
3: И это находится в видении другого министерства. Министерства защиты.
2: Окружающей
3: среды. Но, безусловно, вся вода приходит от нас, и это с нами напрямую связано, да.
2: А то, что вообще действительно это распределено между разными министерствами, это, наверное, не помогает, в общем, эффективной работе.
3: Вы знаете, сейчас ситуация очень хорошая. Раньше было совсем плохо, до 2007 года. Это все было, вся ответственность была распределена по разным министерствам. Было очень много разных министерств, и что-то сделать вместе было практически невозможно. В 2007 году была создана наша организация, ну, то есть она была, существовала раньше, она раньше существовала как НЦУ Тамаим, а с 2007 года это Рашут Тамаим, который управляется генеральным директором, который является также Йошев Рош Шель Муэцет Рашут Тамаим. В Муэцет Рашут Тамаим принимаются все решения. В ней участвуют все.
0: То есть есть некий надсовет, в который входят представители разных министерств.
3: Совершенно
0: и организаций.
3: Верно. Совершенно, да? Верно. Все министерства и организации, которые имеют какое-то отношение к воде, находятся вот в вот этом управляющем совете, который является, который принимает все основные решения. И поскольку это разные министерства, то принимается взвешенное, относительно взвешенное решение, которое соответствует национальным интересам, а не интересам там, какого-то определенного сектора. Не всегда решение наиболее экономически выгодное принимается. Принимается решение, которое более правильное с инженерной, с точки зрения специалистов.
0: Вернемся к опреснительным установкам. Я тут сейчас буду говорить разные про них плохие вещи, а вы будете говорить, что я не прав.
3: Значит, только тогда зачем нам? Мы эфирное время дорого, давайте сократим.
0: Ну вот, нет, когда началась вся эта история с мутной водой, да, и водорослями прекрасными, зазвучали голоса, которые я, на самом деле, довольно много лет не слышал, о том, что вся эта история с опреснительными установками — это большой экономический проект, отдали на откуп, значит, частным бизнесменам наши водные ресурсы, что у нас под водой воды достаточно, незачем строить все эти, значит, монстры на побережье, нужно просто с подземными слоями аккуратнее обращаться, а и тогда и вода будет дешевле, и качественнее, и, значит, частный бизнес не будет на нас зарабатывать.
3: Со второй частью вашей речи я полностью согласен.
0: С которой? Второй.
3: С той, которая говорит, что надо тщательнее обращаться с подземными водными ресурсами, надо их охранять, надо их восстанавливать, надо этим активно заниматься, и тогда действительно вода будет дешевле. С этим я полностью согласен. Один из способов охраны – это откачка того количества воды, которое можно откачать. Как мы говорили, у нас есть несколько линий, по которых мы пытаемся управлять нашими водными ресурсами. Если мы берем слишком много воды, то подземные водные ресурсы им, может быть, истощаются. Может быть, не просто истощаются. Истощаются, ладно. Они засолоняются, и их после этого нельзя будет использовать. Поэтому можно взять какое-то определенное количество воды. Какое-то количество воды, то количество воды, которое нам приходит в среднем ежегодно количество дождя. Количество дождя, которое профильтруется в подземную воду, мы называем это милуй хозер. Я даже...
0: Значит, повторное наполнение.
3: Наполнение, так? Да. Это та вода, которая приходит в восполнение водных ресурсов, вот скажем так. И больше, каждый год оно меняется, но есть какое-то среднее количество. Так вот, это среднее количество значительно ниже, чем то количество воды, которое нам надо в нашей стране. Если природа нам дает в общем порядка 1,5 миллиардов кубических метров воды в год, мы используем значительно больше. Нам надо 2,5 миллиарда. Да? Ну, и где мы эту воду возьмем? Единственное место, ну, немножко мы перерабатываем всю нашу точную воду. Окей, хорошо, мы снизили еще там 500, 600, 800 миллионов кубических метров воды. А остаток? Нам надо где-то взять воду. Поэтому другого выбора у нас нет. Ну, мы прекрасно все знаем, что когда государство или крупные государственные компании строят огромные заводы, это все является очень экономически целесообразным, как мы понимаем. Да? У нас вот есть прекрасный по всему миру опыт социалистического ведения хозяйства, когда все получается очень хорошо. И вода получается очень, и все получается очень дешево, прекрасно. Работники работают с полной отдачей, и все у нас получается великолепно. Поэтому...
0: Наблюдали в курсе,
3: да. Поэтому в данном случае государство Израиль пошло по другой... по другому пути. Были сделаны конкурсы, международные конкурсы. В частности, основным критерием, ну, была цена воды. Кто дешевле эту воду? Эта система называется BOT. Build, Operate, Transfer. Построй, управляй, и после, через 15-20 лет, после окончания тендера, это все дело передается в ведение государства, и государство уже решает, что с этим делом делать дальше. А пока ты убирает, мы у тебя покупаем количество воды. И пока это работает, работает очень хорошо, и цена на воду у нас постоянно, на присненную воду постоянно снижается. Ну, это то, что у нас есть.
0: Вторая часть, и я, Юлия, извини, тут все не даете вопросы задавать, но я хочу тоже еще одну вещь уточнить. Качество воды, которое получается при переработке. Было много публикаций еще несколько лет назад о том, что в переработанной, так сказать, опресненной воде не содержится какое-то достаточное количество разных микроэлементов, и, в общем, это не так прекрасно, как обычное.
3: Да. Это, в принципе, в опреснительной воде. Технология опреснения очень проста. Есть мембрана, вода проходит через мембрану, соли с одной стороны, вода с другой стороны. Чем больше размер йона, тем он хуже проходит через мембрану. Поэтому может быть совершенно невозможное количество, качество воды, которое, которую пить невозможно. Для того, чтобы это дело изменить, есть такие системы, которые называются акшая. Вода делается более жесткой. Вода проходит определенный тритмент.
0: Обработка.
3: Обработка, определенную обработку, в которой добавляются необходимые минералы.
2: А когда, на каком этапе? Уже после опреснения?
3: Вот вода, вода выходит из опреснительной установки, проходит эту обработку, и после этого закачивается в трубу. Потому что вода, которая уходит, она, кроме всего прочего, еще очень коррозийная, она все трубы разъест. Это дополнительное. Вот. И в той воде, которая приходит к нам, уже содержится, как мы понимаем, все необходимые минералы. Все время есть дискуссия, какой минерал добавить, какой минерал. Есть специальные комиссии. Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения, вместе, чтобы быть уверенными, что все необходимые минералы находятся в воде. Ну, мы считаем, что пока да.
2: Вы упомянули тот факт, что мы даем воду Иордании. Расскажите, пожалуйста, об этом, в рамках чего это происходит, сколько, собственно говоря, воды получает Иордания?
3: Вода, которую мы даем Иордании, есть две части. Первое, если вы помните, были соглашения, международные соглашения, в рамках которых было решено отдать определенное количество воды из Кеннерета. Это еще было начало 95-м году при Рабине, потом Шарон добавил, изменилось. В общем, порядка 50 миллионов кубических метров. Это та вода, которую мы по мирному процессу, по мирному соглашению между Израилем и Иорданией, обязаны каждый год давать Иордании. Там более сложная система, есть концессии. Но, в общем, если по-простому, то порядка 50 миллионов уходит. Кроме всего прочего, было заключено соглашение, при котором Иордания по себестоимости у нас имеет право покупать еще где-то порядка 50 миллионов кубических метров воды. Опять-таки я говорю о достаточно грубых цифрах в год, которые мы продаем Иордании по себестоимости достаточно... Ну, сколько она нам стоит за эти деньги, мы ей продаем. В этом году... В результате различных политических решений было решено в связи с очень тяжелым состоянием израильского водного сектора после нескольких засушливых лет. И в результате того, что одна из опреснительных установок из-за войны зашла в строй на 3 года позже, то есть мы недополучили порядка 600 миллионов кубических метров воды, у нас состояние с водными ресурсами в настоящее время очень тяжелое, это количество воды было сокращено до 70 миллионов.
2: И как на это отреагировали в Иордании?
3: Знаете, я не знаю. Пока это политический вопрос. Я этим вопросом не занимаюсь. Но пока нашему министерству удалось с ними договориться. Ну, надеемся, что так и продолжится.
0: Вопросы тоже...

0: в рамках этого соглашения было оговорено там было несколько разных параметров. В частности, было оговорено, сколько воды имеют право откачивать палестинцы, сколько воды имеют право откачивать израильтяне. Было все это, соответственно, основывалось на среднем количестве возобновляемых водных ресурсов, чтобы не принести необратимого вреда водным ресурсам. Мы это соглашение полностью соблюдаем. Палестинцы не совсем. У нас есть контакты с палестинцами все время. Вот, начиная с 1995 года, это, пожалуй, единственное соглашение, в котором все время были встречи, все время мы с ними работаем, работаем и до сих пор, потому что пить надо, вода приходит. И есть достаточно... В настоящее время палестинцы пробурили достаточно большое количество называемых пиратских скважин, скважин нелицензированные, которые откачивают воду без всякого учета. Кроме всего прочего, они недостаточно учитывают количество воды, которое они откачивают. Есть достаточно большое количество пунктов, по которым они эти соглашения нарушают. Но мы это соглашение соблюдаем. Плюс мы подставляем достаточно большое количество воды, которое необходимо палестинцам для их удержания жизни. Еще порядка 100 миллионов кубических метров.
1: Ну вот водные системы, все эти, например, Иерусалим и Рамаллы, они друг с другом взаимодействуют. Понятно, что Иерусалим в разных его частях единая система. Ну вот, а рядом расположены населенные пункты.
0: И ситуация достаточно сложная. Есть несколько мест, где вода из израильской системы перекачивается в палестинскую систему. И в этих местах установлены счетчики. Палестинская автономия оплачивает все количество воды, которое ей к ней не приходит. Да. То есть это не бесплатное дело. Это они платят по себестоимости.
2: Да, ну вот мы начали с того, что действительно вот эта мутность в воде образовалась и, в общем, так сказать, в определенном степени показала уязвимость вот этой системы очистки. Но вообще, в принципе, это вообще история очень-очень уязвимая, потому что, может быть, не знаю, террористический акт, может быть, кибератака, может быть, много чего может произойти. Насколько, в общем, система готова к тому, чтобы такие вот вещи сглаживать?
0: Юль, у вас были проблемы с водой?
2: Нет, дома? Пока не были.
0: А у кого-нибудь были?
2: Нет, ну, мы хотим, чтобы не было. И в будущем
1: у
2: тоже.
1: У сотрудников сельского хозяйства в Южном Негеве. Я вот знаю точно, слышал несколько интервью.
0: Да.
1: Но недолго.
0: Ну, недолго. То есть вот как только... Ну, недолго. Первые 2-3 дня, а потом вода пришла. И все посевы были спасены. Никаких проблем с этим не было. Вот. Да, сначала, пока система взяла себя в руки и поняла вообще, что у нас есть проблемы, как эту проблему решать, да, в районе Ницаны, в некоторых местах было недостаточное количество воды, которое подавалось на сельском хозяйстве. То есть у нас, с одной стороны, вы можете себе представить, давайте, сейчас мы перекроем половину дорог Израиля.
2: Бывает такое.
0: Нет.
1: Сейчас по другим поводам.
0: Нет, по другим поводам. Вот сейчас мы закрываем, скажем, там квишеш и квиш, ну, скажем,
2: Арба.
0: Второй.
2: Да.
0: И что у нас будет в стране с пробками?
1: Коллапс. Еще больше, чем...
2: Да. Чем обычно.
0: Чем обычно, да. А теперь у нас, представьте себе, 5 из 6 основных дорог перекрыты. Ну, там остались маленькие такие.
2: Ручейки, да?
0: Которые проходят. И никакого проблем нет, никакого коллапса. Вода у всех в кранах, все нормально. Это только показывает о том, насколько правильно у нас организовано наше водное хозяйство.
2: То есть это в результате может быть даже более важно, чем собственно наличие природных ресурсов, потому что мы знаем страны, в которых воды полно, а при этом все очень плохо.
0: Но это не совсем так. Если бы у нас не было природных водных ресурсов, мы не смогли обеспечить подачу воды. У нас есть, с одной стороны, природные водные ресурсы, которые в настоящий момент находятся в очень плохом состоянии. Нам необходимо улучшать эти водные ресурсы.
1: Они в плохом состоянии из-за чего? Плохо занимались, много

0: использовали, поздно опреснительные установки построили?
1: Ну, случилось несколько непредвиденных обстоятельств. Ну, первая война, на которую никто не планировал. И в результате этой войны вход в действие опреснительной установки очень замедлился. Как вы прекрасно понимаете, построить такой огромный завод необходимо для того, чтобы построить такой завод, необходима координация многих разных компаний, большинство из которых не израильские, а привозят и специалистов, и оборудование из-за рубежа. Ну, началось все с короны. Ну, естественно, корону никто никуда не летает. Все. После этого началась война. И на 3 года у нас замедлился вход этой опреснительной установки. И в дополнение ко всему у нас пришел самый засушливый год, который был 2024-2025, который был у нас в нашей истории. И у нас все получилось прекрасно. Воды пришло, было 50% дождя, 20% возобновляемых водных ресурсов. Действие предыдущего года, если так что называется, гидрологическая память, природа помнит, что было в прошлом году, продолжала действовать и в этот год. И в этом году мы тоже получили, несмотря на то, что год был относительно хороший в среднем, 95%. У нас получили только 70% водных ресурсов возобновляемых из-за предыдущего года, из-за распределения осадков. И у нас было достаточно много воды, порядка 800 миллионов кубических метров. Мы взяли на 830 миллионов кубических метров больше, чем надо было.
0: И сейчас все это надо выравнивать, да? Это много времени занимает?
1: Да. Скорее всего, в лучшем случае это займет, ну, 5-6 лет.
0: Что касается международного сотрудничества, происходит, влияет ситуация?
1: Международное сотрудничество до начала войны у нас было очень активно с большим количеством стран.
2: Соседних или не только?
1: И соседних, и не только. Ну, мы без лишней скромности можем сказать, что мы лучшие в мире. То есть никто ничего подобного, что умеем делать мы, делать не умеет. Есть даже ребята, которые приезжают из Соединенных Штатов, они смотрят на нас и спрашивают, как? Ты пытаешься с ними разговаривать, они очень понимают, что даже не очень понимают, как мы и что мы это делаем. У нас в этом отношении очень развито. И западные страны, которые та же самая Германия, у которых начинается изменение климата, и приходят к нам за помощью. И приходили к нам за помощью. Мы можем помочь практически всему миру, потому что у нас есть вот этот опыт. Мы всю нашу историю используем эти водные ресурсы.
2: Это
1: и умеем их правильно, да. И умеем их правильно использовать. И, соответственно, те же самые Эмираты. У них было воды немало. Они сумели все испортить. Теперь нет. Теперь используют только опресненную воду.
0: И что происходит сейчас с международным сотрудничеством?
1: Ну, сейчас международное сотрудничество находится не на очень развитой стадии. Те проекты, которые были, продолжаются. Новых проектов особенно нету. В последнее время как-то с контактами с миром у нас не очень. Это началось с войны. Я как раз должен был в начале ноября делать большой проект с Вьетнамом. Все застопорилось. Начало ноября 23-го года.
2: До сих пор не осуществилось, да?
1: Ну, изменилось, изменения, подход там-сям по-другому. Дела не очень хорошо двигаются сейчас.
0: Угу. Перспективы?
1: Перспективы есть огромные, потому что пить хотят все, а напоить народ можем в настоящее время только мы. Просто никто другой, видимо, не умеет это сделать.
2: Скажите,
1: особенно в нашем районе.
2: А новые технологии, там как бы происходит постоянное внедрение или в общем-то, сказать, действительно, как вы говорите, технология очень, очень простая и нужно...
1: Технология очень сложная.
2: Сложная.
1: Очень сложная технология. Все время происходят всякие внедрения, все время происходят всякие новые исследования. Это очень большая и важная тема. И только благодаря внедрением новейших технологий мы вот так и можем управлять нашими водными ресурсами. Технологии самые продвинутые, которые только могут быть.
0: Слушайте, у нас до конца программы пару минут осталось. Давайте, знаете, чем закончим? Призывом к населению экономить воду. Я понимаю, что это, наверное, странно звучит. Как может обычный гражданин заботиться о водных ресурсах? что он может сделать?
1: Он может сделать очень многое. Нам необходимо сэкономить порядка, в этом году нам необходимо сэкономить порядка 50 миллионов кубических метров в год. В следующем году. Это 15 литров в день на каждого гражданина страны. Это 2 минуты меньше в душе.
2: Угу.
1: Это на один раз, на два раза меньше спустить воду. Это выключать воду, когда мы чистим зубы. Это выключить вот сейчас уже, когда начались дожди, оросительную систему в своем доме. Это необходимо сделать нам всем, и это, может быть, каждый гражданин может очень сильно помочь. И тогда у нас и вода будет дешевле, и вода будет под краном, и будут природные источники, и все будет хорошо.
2: Ну что ж, я думаю, что на этом, с этим призывом мы и завершим нашу программу. Доктор Яков Лившиц, директор Израильской гидрологической службы, заместитель генерального директора управления водных ресурсов Израиля. Спасибо огромное, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Шломо Ицхак за пультом, продюсер Елена Черкасова, Юлия Цонекс.
2: И Олег Клоц. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо. И смотрите наш YouTube. Забыла сказать, чтобы обязательно заходили, подписывались, ставили лайки, смотрели, потому что эта программа также и на YouTube. Всего хорошего.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
5: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Эмиратская авиакомпания Fly Dubai направит самолет в Саудовскую Аравию, чтобы доставить в Израиль пассажиров рейса, который ранее вызвал опасения из-за возможного захвата. Позже выяснилось, что на борту произошел конфликт между двумя пилотами в кабине экипажа. Около часа назад канцелярия премьер-министра сообщила, что Нетаньяху провел консультации и следил за развитием событий. Было заявлено, что ситуация находится под контролем, и сейчас предпринимаются все необходимые меры для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль. Корреспонденты КАН Итай Блюменталь и Гили Коэн отмечают, что после передачи самолетом сигнала экстренной ситуации к нему были направлены израильские и саудовские истребители, которые сопровождали его до приземления. Около 100 пассажиров этого рейса – граждане Израиля. Начальник генерального штаба ЦАЛ генерал-лейтенант Ияль Замир отложил запланированный на следующую неделю визит в США после проведения оперативной оценки ситуации. Замир был приглашен на стратегическую координационную встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов США и командующим Центральным командованием американских вооруженных сил, а также на ежегодный гала-вечер организации FIDF. В ЦАЛ сообщили, что поездка перенесена на более поздний срок. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Пентагон сегодня официально объявил о завершении операции международной коалиции против ИГИЛ в Ираке. В заявлении Министерства обороны США говорится, что вывод сил коалиции и оборудования с авиабазы в Эрбиле означает завершение операции. В Вашингтоне отметили, что отныне силы безопасности Ирака будут самостоятельно руководить деятельностью по обеспечению безопасности в стране и сдерживанию оставшихся структур организации. Также было заявлено, что Министерство обороны США продолжит оказывать им разведывательную поддержку и проводить обучение. Бойцы бригады «Голани» выходят на период восстановления после 7 месяцев боев на юге Ливана. В ходе операции в районе хребта Бафор и у реки Литани военнослужащие уничтожили более 900 объектов террористической инфраструктуры «Хизбаллы» и обнаружили большое количество оружия. Командир бригады, полковник Аюб Каюф, заявил, что бойцы заплатили высокую цену за то, чтобы жители Израиля могли продолжать обычную жизнь. Агентство Организации Объединенных Наций предупреждает о масштабах мирового кризиса, связанного с пищевыми отходами. Согласно их данным, ежедневно в мусор выбрасывается около миллиарда порций еды, в то время как миллионы людей сталкиваются с голодом. В докладе ООН отмечается, что значительная часть потерь продовольствия происходит еще на этапах сбора урожая, хранения и транспортировки, до того, как продукты попадают в торговые сети. Обозреватель КАН Рам Брандес сообщает, что в программе ООН по окружающей среде призывают внедрять решения на всех этапах производственной цепочки, включая модернизацию систем охлаждения и направление излишков продовольствия в малообеспеченные сообщества. Смертельная авария на трассе 35-25 недалеко от населенного пункта Брор-Хаэль на юге страны. Грузовик сбил женщину 90 лет. Бригада Маген Давид Адом констатировала ее смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе будет 28, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКО слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Завтра на КАН РЭКО. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на КАН РЭКО. Ведущий Габи Вольфсон. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумией.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» с нами, как всегда, Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования, службы национального страхования Битуах Леуми. Как обычно, уважаемые радиослушатели, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Номер нашего телефона 0722-801-003. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Элад Виванте. Элла, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С праздником всех.
0: Да, всех все еще с праздником. Присоединяйтесь к нам, уважаемые радиослушатели. Вы успеваете собрать за неделю те вопросы, какие-то вещи, которые еще непонятны, которые стоит разобрать. Я готова точно, Элла с нами. Это важно.
1: Я с вами.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Элла. Здравствуйте, Таня.
1: Доброе утро.
2: Меня интересует такой вопрос. У меня, значит, от Битуах Леуми у меня 10 часов. 4 из них я беру деньгами. Остается 6 часов, и моя МТП-вед приходит 2 раза в неделю по 3 часа. Но она не приходит. Она делает один раз. В общем, в этом месяце она пропустила 2 дня, в прошлом 5. Получается, 15 часов она не доработала. Вопрос, или я могу взять деньги?
1: Нет, вряд ли вы можете взять деньги. Просто надо поменять метапылит, это все.
2: А, это невозможно надо сказать, что некому. Нет.
1: Надо пожаловаться в ту компанию, которая предоставляет вам услуги.
2: Так я была там. Не один раз, я даже другую компанию хотела перейти. Они говорят, мы ничем не можем, ну нет работников. Тут нет дела, нет проблемы с языком. У меня сейчас ивритоговорящий, так что такого предела нет. Но другое дело, что она не ходит. Я думала, что... Потому что у нас в феврале была, она говорит, не подписывай там, где она не ходит, потому что мы эти деньги не получаем. Все, так как то тогда. Я думала, что я могу получить.
1: Нет, вы не можете получить деньгами. И это только в экстренных случаях, когда там, вы живете в каком-то районе, в котором нет возможности предоставить. Тут просто надо как-то обмануть действительность. Все-таки найти какой-то компромисс с компанией, которая действительно предоставит вам эти услуги, предоставит вам женщина, которая вам предоставит услуги.
2: Да, спасибо вам. Спасибо,
1: да, я сочувствую вам, но помочь ничем не могу.
2: Я поняла, спасибо.
1: Всего доброго.
2: За разъяснение. До
0: Всего
2: свидания.
0: Хорошего, до свидания. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница между кицват сиют, которое дает Битуах Леуми, и кицват миухедет ле нефгей авода? Есть в льготах какая-то разница?
1: Это совершенно две разные станции, абсолютно разные. Это из одного отдела, то вторая из другого отдела. А сколько лет человеку, который...
3: 69.
1: И ему у него была туната, вода. Я понимаю, производственная травма. И ему предлагают гиблят сиют из туната.
3: Нет, кицват сиют как бы сразу дали, а адвокат рекомендует взять кицвами уходят ли нефгея вода.
1: Какой процент у него? Какой процент у него производственная травма?
3: 60, не помню, 4 или 5, что-то такое.
1: Это была серьезная производственная травма, да?
3: Да, серьезная.
1: Угу. Серьезное производство. И он получает пособие по инвалидности, не пособие по старости.
3: Да, да, нет, пособие по инвалидности, да. Теперь адвокат хочет еще сделать кицвами ухедет, но есть пока кицват сиют. Так вот я хотела...
1: Кицвами ухедет, это выражается, это деньгами пособие, это не в помощи.
3: Кицват-сиют. Ага, значит, если это кицват-сиют, то это метапыли, там какие-то...
1: Совершенно верно.
3: А если кицват-меухедет, это чистые деньги.
1: Это деньгами, да.
3: ничего, никаких льгот ниоткуда уже ждать нельзя, да?
1: Про льготы я вам не могу сказать, я не могу так вдруг вам разъяснить, я не совсем помню это, но самая большая разница это в том, что это два разных пособия. Это пособие в виде помощи, а это пособие в виде денег.
3: Ну да, но просто два пособия не дают, надо выбирать.
1: Нет, нет, два пособия да. Нет. Нет, конечно.
3: Все, понятно, спасибо вам большое.
1: Всего доброго, здоровья.
3: Спасибо и вам, всего доброго.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас?
4: Добрый день.
0: Добрый.
4: Я Анна из Крайот. У нас такая ситуация. Пожилая вдова, 80 лет. Отработала в Израиле много лет и получает самостоятельное пособие по старости 2500 шекелей и маленькую пенсию 1000 шекелей. После ухода мужа в лучший мир планирует оформить в битовых юней пособие по потере кормильца кицват шеирим в размере 50% от его пособия по старости. Но тут проблема. Муж тоже отработал в Израиле много лет, но он не получал пособие по старости, а был 100% инвалидом, миавада. И получал кицват нихут, миавада, 8000 шекелей. Имеет ли в таком случае вдова право оформить пособие 50% от пособия мужа по трудовой инвалидности, которая называется кицват
1: тлуим, да.
4: Поскольку пособие по старости муж не получал.
1: Да-да, можно проверить кицват тлуим.
4: И традиционная схема здесь по потере кормильца, как половина пособия по старости в данном случае, нерелевантна. Так можно будет оформить такое пособие?
1: Да-да-да, надо проверить. Там есть определенные условия на выплату, но, конечно, надо проверить кицват луим, правильно.
4: А какие условия есть? Где это узнать?
1: По-моему, там надо знать причину смерти. По-моему, надо знать причину смерти, или смерть наступила из-за проблемы, которая у него, из-за той проблемы, по которой он получал...
4: старый, естественно, у него куча проблем.
1: Я поняла. Подайте документы. Подайте документы обязательно.
4: А на что подать документы?
1: На кицват луим. Кицват луим. Угу. Конечно. Угу. Я думаю, что это будет больше.
4: А если откажут?
1: Ну, если откажут, то обычное пособие кицват шеирим.
4: А как же будут считать, если у него не было пособия по старости?
1: Вы не волнуйтесь, того, они рассчитают. Вы не волнуйтесь, все сделают.
4: Нет, ну, спасибо вам большое.
1: Нет никакой здоровья проблемы, вам. Но сначала надо сделать всю процедуру. Минуту. Сначала необходимо сделать всю процедуру для подачи документов на пособие кицват тлуим. Это выгоднее, конечно, и это правильнее. Всего доброго вам. Я желаю
4: спасибо
1: вам успехов.
4: Спасибо большое.
1: Я желаю успехов. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Хорошего дня. Пожалуйста, кто с нами?
5: Это два коротких вопроса. Первый. Есть первый, который к вам лично не относится. И не относится к Битуах Леуми. Первый вопрос. Есть ли шанс, что в этом веке уберут то, что называется Мифхан Ахнаса Бакабалата Кицбат Шеирим Ле Альманим? Это первый вопрос. И второй. Есть ли шанс, что в этом веке мы будем получать пенсии из России?
1: Боже мой, два вопроса, на которые я бы смогла бы вам ответить, я бы, наверное, тут рядом с Таней не сидела, а была бы сегодня гораздо выше. Да. Вы знаете, то, что кицват шеирим уберут Мифхан Ахнасот, то есть вопрос доходов у вдовца, я думаю, что нет никакого шанса. Нет никакого шанса. Битуах Леуми существует с 54-го года. С 54-го года, вы знаете, сколько раз поднимали эту проблему, но она никого не волновала, не интересовала, и совершенно не было никакого изменения. Я думаю, что еще долгое время не будет. На наш с вами век я не думаю, что это будет исправлено.
5: Понятно.
1: Это так я думаю. Это мое личное мнение. Потому что сегодня есть столько проблем, что я не уверена, что какой-то депутат возьмется за эту проблему. Это первое. Второе.
5: Кстати, вдовцов в 10 раз меньше, чем вдов.
1: Я все это, знаю. Кстати. Это так несправедливо. Это так несправедливо. Это совершенно... И я много лет отработала в Битуах Люми, до сегодняшнего дня занимаюсь этим вопросом. И я считаю, что если бы я была депутатом, я просто бы занялась бы этим вопросом. Но это все в...
5: Второй вопрос.
1: Второй вопрос. Все зависит от наших отношений с... Вы имеете в виду русские пенсии?
5: Да.
1: Вы имеете в виду русские пенсии. Ну, видите, как оказалось, что это тоже никого не волновало. Волновало тех, кто... все, кто начинали этот вопрос разгребать, я бы так сказала, они медленно отходили от этой миссии. То есть, я думаю, что тут гораздо глубже вопрос. Тут вопрос не стоит об этих деньгах. Деньги-то на самом деле очень малые.
5: Ну, пару тысяч долларов у меня накопилось.
1: Я понимаю. Я понимаю, да. Я не говорю для вас. Для нас каждый доллар это деньги. Я говорю, деньги малые не для нас с тобой, не для нас с вами, простите.
5: Не важно.
1: А на уровне тех, кто принимает это решение. Для них это малые деньги. Но здесь, по-видимому, проблема гораздо глубже. Она уходит чисто в политическую какую-то стезю, и поэтому она не решается.
5: Ну что ж, рад был получить ответ, хоть он и не обрадовал.
1: Ой, я не была рада вам дать такой ответ.
5: Ну, увы, замаеш.
1: Замашиеш, нахон. Правильно. Всего вам доброго и с праздником.
5: До свидания.
1: До свидания.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
6: Наверное, я. Нет.
0: Да.
6: Здравствуйте. Татьяна из Хайфы. Вопрос такой, Кэлэй Гитсон. Значит, мне 75 лет, я еще работаю, получаю пособие социальной надбавкой. И в июне месяце я была в отпуске. И мне начислили деньги Дмэй Бриа, там Хопши и так далее. И получилось 3700 у меня денег. И я считала, что вот эти деньги, бриа и всякое такое, вот это разобьет на 12 месяцев, и у меня не будет превосходить положенную сумму. И вдруг я получила письмо, что с меня сейчас будут снимут 400 с чем-то там шекелей. 430, по-моему, они сказали, написали. Так вот, и у меня вопрос, это правильно или нет?
1: Да, это совершенно правильно, потому что биток кецват дмэй авраа, что вы говорите об этом, это все зависит в каком это размере и как это... Значит, если это меньше, чем 25% от среднестатистической заработной платы, то его... прилагают, эту сумму прилагают к тому пособию, в котором его выплачивают. Если это больше, тогда делится на 12. По-видимому, у вас это было меньше, и поэтому приложили...
6: 1100, по-моему, так что...
1: Правильно, да. Это было меньше, чем 1611, поэтому это просто прикрепили к месяцу выплаты пособия, поэтому оказалось так.
6: Ага. Значит, одна рука дает, другая забирает.
1: Ну, что делать? Так в жизни случается.
6: Ясно. Спасибо большое за ответ. Теперь у меня один короткий ответ. Я думаю, вы мне коротко ответите. Вот все задают... Это просто вот предыдущий товарищ задавал вопрос о пенсии из России. А у меня вопрос такой. Я из Луганска. И я сейчас... О пенсии с Украины тысячу раз поднимали вопрос. Так и не начали давать с Украины. Теперь Луганск вообще спорная территория. Россия или Украина. Мы вообще никогда в жизни не получим, наверное, пенсии. Да?
1: Ну, вы знаете, тут все зависит от Путина и Зеленского. Когда они договорятся, тогда мы будем знать, какой у нас ответ будет.
6: Еще спасибо.
1: Да.
6: Спасибо.
1: Только им осталось договориться.
6: Ага. Спасибо большое.
1: Всего
6: спасибо
1: вам доброго. Доброго. Всего вам доброго.
0: Всего хорошего. Доброго дня. Пожалуйста, кто в эфире? Добрый день.
7: Алло.
0: Да.
7: Здравствуйте.
0: Да.
7: У меня вопрос к Олегицам. Мы по пенсионерам получаем аж в матах на сум. А сейчас я уже не работаю, но через год получил 500 в размере 45 тысяч. Как это повлияет на сломатов носа?
1: У вас просят какие-то документы, какие-то справки у вас просили, к вам обращались?
7: Нет, никто мне. Я недавно это получил, буквально несколько дней назад.
1: Еще раз, к вам обращались?
7: Нет, нет.
1: Ну и живите спокойно.
7: Да, спасибо.
1: Всего будем доброго.
7: До свидания.
0: Всего доброго, до свидания. Добрый день, кто с нами?
8: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
8: Скажите, пожалуйста, вот сейчас пособие, я читал сегодня в телефоне, пособие было 1838 шекелей. Теперь они прибавили, сделали 2557.
1: Кто это они?
8: Я по это Битах Люми.
1: Угу.
8: Это... Вот сейчас написано, но сейчас увеличилось на 2575.
1: Угу.
8: Это правильно?
1: Я не знаю, кто это пишет, что значит увеличилось. Это самая безграмотная писанина, которую я знаю. Что значит увеличилось? За счет чего увеличилось?
8: Не
1: пособие
8: знаю.
1: В течение года не увеличивается. В течение года оно не меняется. Оно меняется, как правило, раз в году. Уже давно это все происходит так. А увеличили, может быть, за счет того, что есть надбавка на стаж. Тогда это пособие 2757 шекелей, если есть максимальный стаж 50%.
8: Так
1: что если... каждый пишет, как он хочет.
8: Теперь скажите, пожалуйста, я проработал 23 года без пробелов. Здесь записано за каждый год 2%. С каких сумм берется это 2%?
1: Значит так, меня не интересует, сколько вы проработали. Меня интересует, сколько лет вы пробыли в Израиле до того момента, как начали получать пособие по старости. С момента приезда до момента начала получения пособия сколько лет прошло?
8: 4 года.
1: Что 4 года?
8: Я как на пенсии.
1: Еще раз. Вы приехали в каком году в Израиль?
8: В 96-м.
1: Когда вы начали получать пособие? В каком году?
8: 4 года назад.
1: В каком году?
8: 2022.
1: Сколько лет прошло с момента приезда до момента начала получения пособия?
8: Надо посчитать это.
1: А вы думаете, я могу посчитать? Я же тоже не компьютер. Если это 25 лет, то вы получаете максимально 2757. Если это меньше, то берется количество лет, умножается на 2.
8: А все-таки эта сумма пришла, то, что я сказала, 2757, это со стажем работы, что ли?
1: Так я вам скажу, это не работа, это для мужчин это со стажем пребывания в Израиле.
8: Да, вот и да. Ну, и сколько я должен тебе в общем получать?
1: 2757 шекелей, а какое у вас семейное положение?
8: Холост, разведен.
1: И из этой суммы у вас будут высчитывать 237 шекелей за купат холим.
8: Да. Спасибо.
1: Пожалуйста.
8: А если мне давали 1800, это неправильно, значит?
1: Вам не могли давать 1800. Никогда вам не давали 1800.
8: Ну, хорошо, я про... Итак, сколько я должен вообще все получить за все
1: Еще
8: это?
1: Еще раз. 2757 – это ваше пособие, минус 237 за купат холим.
8: Все, понял.
1: Будьте любезны, сделайте расчет, сколько вам полагается.
8: Спасибо.
1: Всего
8: спасибо.
1: Доброго.
8: Спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Пожалуйста.
9: Алло?
0: Да.
9: Вы меня слушаете, да?
1: Внимательно.
9: У меня такой вопрос по часам CUD. Я в сентябре, вот сейчас, в сентябре месяце, 10 дней была вне Израиля, за границей. Те часы, которые у меня приходились на эти 10 дней, я могу расписать на дни, когда я была в Израиле?
1: Я не знаю, этот вопрос вам надо решить с компанией, а не с Битуахлюми.
9: А мне компания сказала, что Битуахлюми запрещает.
1: Если вам, так, если вам так сказали, почему вы сомневаетесь в их праве?
9: Элла, я 20 лет проработала в этой компании. И когда я была в отпуске, я эти часы отрабатывала. То есть эта система была. Но мне заявили так, что если бы я не брала эти часы, но была в Израиле, то мне бы их оплатили. А так как я была за границей, то эти часы не оплачиваются.
1: А вы бы хотели, чтобы эти часы оплатились, где будучи в Израиле?
9: Нет. Я просто, мне моя метапелит, она отрабатывала эти часы в другие дни. В этом же месяце.
1: В другом месте.
9: Почему же? То есть, когда я была в Израиле...
1: У меня нет ответа на это.
9: К кому можно обратиться?
1: Если они вас послали в Битуахлюми, значит, вам придется... Я бы не полагалась на ответы звездочка 6050. Угу. Я бы не полагалась, я бы просто записалась бы в Битуахлюми и поговорила бы с Пакидом.
9: Потому что, я говорю, я 20 лет отработала, и всегда эти часы расписывались. Просто я сама сталкивалась с этой ситуацией.
1: Я понимаю. К сожалению, у меня нет ответа. Это настолько тут сложно взаимоотношения. Угу. Это треугольник Битуахлюми, Метапелит, Метопаль и компания, что даже уже не треугольник, а квадрат, что я не вхожу в это.
9: Ну, извините.
1: Да, пожалуйста.
9: Всего доброго.
0: Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо, Элла, за ответ. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
10: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый
10: Меня
1: день.
10: Зовут Михаил. Праздничком здоровья. Два
1: Амен.
10: Вопроса.
1: Спасибо вам тоже.
10: Спасибо огромное. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, я вышел на пенсию, но я работаю. Один год я проработал, я не беру от Битуахлюми ничего, потому что
1: То
10: у меня зарплата
1: То есть вы зарабатываете
10: большая.
1: Свыше установленной суммы?
10: Да, я зарабатываю, потому что у меня зарплата больше, чем 10 с чем-то.
1: Я поняла.
10: Вот, и я отказался, написал, расписал, все, ты выше. У меня такой вопрос. Если вот я сейчас пошел второй год, я проработаю, значит, уже прошло 5 месяцев, что я работал. Если вдруг, вот это меня интересует, если вдруг меня уволят, вот эти 5-6 месяцев, они не считаются, правильно?
1: Вам нужно только дотянуть до 9 месяцев.
10: Да, все ясно. Если я не дотянул, значит, они сгорели.
1: Или это они первое. Сгорели, или они сгорели, или это сделаю, или сделают расчет, сколько вы заработали за эти 5 месяцев по отношению ко всему году.
10: Все ясненько, спасибо огромное. Это
1: всего
10: первый
1: доброго,
10: вопрос.
1: Здоровья.
10: Подожди, а можно второй, пожалуйста?
1: Да, алло. Пожалуйста, конечно.
10: И второй вопрос. После 70 лет, я если бы начну зарабатывать не ту сумму, которая разрешается, а больше, с меня будут что-то удерживать или
1: нет,
10: я не имею права?
1: Вы даже сможете зарабатывать 50 тысяч шекелей, 500 тысяч шекелей, вот никто ничего
10: Шикарно.
1: Не снимет.
10: Все, спасибо вам огромное, еще раз с праздничком, здоровья.
1: Амин, всего доброго, с праздником.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Да.
11: Алло.
1: Да, пожалуйста, мы с вами.
11: Меня слышно, да?
0: Конечно, слышно, пожалуйста.
11: Я хотел уточнить, но я думаю, что предыдущий радиослушатель почти то же самое спросил, что жена у меня собирается выходить на пособие Битуахлюми, и ей с Нового года это будет 9,5 месяцев для получения очередного ТОСЭФа 5%.
1: Угу.
11: То есть вы сказали, что 9 месяцев достаточно.
1: Абсолютно, да. Если она заработала да, больше. Все. Всего доброго,
11: да,
1: здоровья.
11: Да,
1: она уже
11: 5 лет как работает после...
1: Я поняла. Все. Всего доброго.
11: И какая это будет сумма, если вы можете уточнить?
1: Сумма чего?
11: Пособия.
1: Ой, ну мне же надо знать, сколько лет она работает, замужем, сколько лет...
11: Максимально 25% это ТСФ, 50% ТСФ.
1: А сколько лет она...
11: 25 лет у нее стажа нет.
1: Ой, понятно, 2757 шекелей, и на это 25%.
11: 30 будет, типа, еще. Если
1: 30, тогда 30.
11: Да, все, спасибо.
1: Здоровья.
0: Пожалуйста, еще один радиослушатель с нами. Добрый день.
12: Добрый день, меня зовут Юрий. У меня такой вопрос. Я с женой на пенсии. Жена получает от БТО Хлиуми 2600, я получаю от БТО Хлиуми 2400 там с копейками. И у меня еще с Мафтахим есть 3500. Я могу просить или узнавать насчет автохат Ахнаса. Какая сумма можно зарабатывать?
1: Пенсия в размере 2823 шекеля на пару не влияет.
12: Нет, на пару у нас получается больше, получается 5.
1: Я про пенсию говорю, я не говорю про пособие. Вы сказали, что пособие, да, пособие каждый получает свое. Вы спросили, да, при пенсии, которая у вас есть, пенсия...
12: Мифтахим, да.
1: Сколько, 3000?
12: 3500.
1: Окей. Значит, вам надо... 2823 не влияет. То есть это получается где-то на 700 шекелей больше.
12: Да.
1: Вот. При этом подайте документы. Проверят еще остальные условия. Есть не только пенсия. Надо проверить, есть ли у вас сбережения, есть ли у вас машина, есть ли вот такое... расклад.
12: Все понятно. Спасибо большое, я все понял. Спасибо, всего хорошего.
1: Здоровья.
0: Всего вам доброго. Я напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-871-003. С нами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования БТО Хлиуми. Мы делаем традиционно, Элла, для вас перерыв на музыкальную паузу и возвращаемся в эфир.

0: Мы продолжаем наш эфир, Эллы Гидсон, и мы готовы продолжать. Вы готовы продолжать? Мы, да.
1: Слушатели
0: на месте. Всегда готовы. Отлично. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
2: Добрый день, Эллочка.
1: Добрый день.
2: С праздником вас.
1: Спасибо вас.
2: Здоровья и долголетия. И у меня такой вопрос к вам. Мне уж надоело отвечать людям. Пенсионеры, я живу в районе, где пенсионеры одни. Ну и сам тоже ж пенсионер. Спрашиваю такой вопрос. В прошлом году обещали, ну, есть карточки у них, которые действительно до 27-го года. В прошлом году ничего туда на продукты деньги никакие не ложили. Сказали, ай, в этом году. Уже кончается этот вот на тех карточках. До сих пор ничего не известно.
1: Ой, вы знаете, это карточки не Битоклиуми раздает и рассылает.
2: Нет, это карточки так, не те, что...
1: Я знаю, о чем вы говорите. Да. Это Министерство благосостояния, Я даже не знаю, кто...
2: Выдавали, а люди говорят, ну что ж, мы в прошлом году ничего не дали, в этом году ничего не дали на продукты.
1: Давайте подождем уже, что нам скажут на выборах.
2: А, понятно.
1: И тогда решим этот вопрос.
2: А, понятно. Ну, извините, что...
1: Я понимаю, но это...
2: Люди спрашивают, а я...
1: Я понимаю. Скажите им, что мы подождем, а потом решим.
2: Должен знать все вопросы. Я говорю, я такой, как и вы, вопросы...
1: Ну, видите, какой у вас почет. Да. Всего вам доброго.
2: И вам.
1: Продолжайте.
2: Ясно.
0: Спасибо. Спасибо, удачи вам. Всего доброго.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Пожалуйста, кто с нами?
3: Видимо, я.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, ведущие.
1: Добрый день.
3: Я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Значит, как бы коротко. Я получаю метапелет получает это 9 часов германский, которые мне отведены на хевру. Так вот, вопрос. Вот эти 9 часов, которые германские, я бы мог их заполучить себе, чтобы не в хевру не шли метапелет.
1: Это вам надо выяснить в Иргун Ницулейшуа. Вам надо там выяснить. Это не Битоклиуми, этим не занимается.
3: Да. Но они сейчас вроде не работают. Вы не в курсе дела, не знаете, да, не можете сказать.
1: Ну, наверное, они тоже вот, наверное, тоже празднуют.
3: Да. Ну, вот,
1: уже подождем после праздников.
3: Да. Большое спасибо.
1: Здоровья вам.
3: И вам тоже самое. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. Добрый день, кто с нами?
4: Алло, добрый день, Эллочка.
1: Добрый день.
4: Вас.
1: Спасибо.
4: Я хотела бы задать вопрос, может быть, еще рано, но я хотела бы спросить, в октябре у нас мы получаем за отопление, будет у нас?
1: Я не вижу никакой проблемы, чтобы этого не было.
4: Да? Думаете, в начале месяца бывает там...
1: Я не думаю, что будут какие-то проблемы, все... Ага. Все на прежних местах.
4: Ой, очень хорошо, спасибо большое.
1: Здоровья вам, да, пожалуйста. Спасибо.
0: Всего вам хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
5: Добрый день.
0: Пожалуйста.
5: Меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. Мы с женой получаем пособие с Битоклиуми. Оба на пенсии. У нас есть соцнадбавка, Шламатахнаса. Я работаю. Я хотел бы знать. А, еще я получаю пенсию 980 шекелей. Сколько я могу зарабатывать?
1: Еще раз, пожалуйста, скажите. Вы какое у вас семейное положение прежде всего?
5: Мы с женой. Да. Оба на пенсии.
1: Окей.
5: Я работаю.
1: Вы работаете. Сколько вам можно зарабатывать?
5: Да.
1: 3236 шекелей не влияет.
5: Подождите. У меня есть пенсия 980.
1: Сколько?
5: 980.
1: Ну, значит, вы зарабатываете. И вы хотели спросить, сколько еще можно зарабатывать?
5: Да.
1: Значит, чтобы пенсия и заработная плата не превысили 3786 шекелей.
5: А, так. Потому что я был в Битохлиуми, они мне сказали, что 2800 вместе с пенсией. Не больше.
1: Нет. Нет, 3786 вместе с пенсией. Вы спросили, сколько можно зарабатывать?
5: Ну да, да, да. Чтобы не влияло на...
1: Окей,
5: на
1: значит, пенсию. Мы берем в расчет вашу пенсию, и к этой пенсии мы прибавляем заработную плату, и это не должно превышать 3786 шекелей.
5: Ага, 3786 минус пенсия, это я могу чистыми зарабатывать,
1: да.
5: Правильно?
1: Да.
5: Ага,
1: не чистыми, а бруто.
5: Бруто, да, бруто. Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, добрый день.
6: А можно я говорить?
0: Да, конечно.
6: Здравствуйте, меня зовут Эдуард.
1: Добрый день.
6: Люблю всех с праздником, и Радио Рек, и вас. И
1: спасибо большое
6: за помощь, которую вы оказываете. У меня к вам такой вопрос, такой совет. Значит, мы пенсионного возраста получаем пособие из Битохлиуми, ну, все эти, которые нужно. Вот, и по поводу счетов, которые у нас есть. Когда был коронавирус, нам начислили, значит, довольно крупную сумму, ну, для помощи, когда был коронавирус, из Битохлиуми. Значит, жена, значит, в связи с тем, что у нее заболевание, она не оформила свою пенсию с работы. Где-то порядка, может быть, 1000 будет или там чем-то еще, там еще небольшая пенсия. Вот. И сейчас, в связи с тем, что у нас нет особых трат, только на нужды, еда там, сейчас крупные ремонты наблюдаются, там, ну, разные такие крупные. В общем, накопилась сумма больше, ну, как минимум в 2, а то в 2,5 раза, чем положено по... условием, значит, Битохлиуми. То есть больше 60
1: тысяч. Еще раз. Задайте вопрос.
6: Вопрос такой, значит, могут ли у нас быть проблемы, если жена наконец-то оформит пенсию, неизвестно ли она ее оформит, если у нас превышение денег на открытом и закрытом счету?
1: В каком размере пенсия будет?
6: Пенсия порядка 1000. В таком. Ну, не превышающей норму Битохлиуми.
1: И будет ли у вас проблема оформления пенсии в Битохлиуми?
6: Нет, пенсии у нас есть. Мы все получаем. Имеется в виду, будут ли у нас проблемы, если, вот, допустим, жена оформит эту пенсию, потребуются документы дополнительные. Сколько у нас на счетах денег в этом плане?
1: А как вы будете какая будет динамика того, что Битохлиуми вдруг у вас попросит состояние вашего счета?
6: Ну, допустим, вот она, допустим, серьезное заболевание это.
1: Ой, я вас совершенно не слышу.
6: А сейчас лучше слышу?
1: Да.
6: Сейчас лучше, да?
1: Да.
6: Я говорю, что если она оформит пенсию, неизвестно, когда она ее оформит, с работы, мы должны будем сообщить об этом Битохлиуми.
1: Будет а ли... почему? Ну, так не сообщайте пока ничего.
6: Так, вот так вот, да?
1: Почему вы должны будете сообщить?
6: Ну, я знаю. Когда была беседа с представителем Битохлиуми, уже давно... Мы уже давно получаем все эти вещи.
1: А когда у вас была беседа с Битохлиуми?
6: Ну, порядка уже 8 лет. Даже, нет,
1: окей.
6: Даже больше 10 лет.
1: Окей.
6: Вот так они говорили, что если, когда вы оформите пенсию с работы, то нам сообщите. Так вот по этому поводу у нас так. Вот вопрос такой.
1: Окей, 10 лет не сообщали.
6: Да, ну потому что не оформляли ничего. Вот, вот это такой вопрос. Ну ладно, я понял, значит, все.
1: Окей. Всего вам доброго.
6: Да. Еще раз с праздником.
1: Всех. До свидания.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, и кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена.
0: Да. Да, пожалуйста.
7: Как, пожалуйста, они говорят там другое.
0: Вы сейчас в нашем эфире. Элла Гитсон закончила отвечать предыдущему радиослушателю. Мы обратились к вам. Говорите, пожалуйста.
7: У меня вопрос по Автолес. С какой суммы зарплаты можно идти без работы?

0: прекращаете работу, и вы хотите подать документы на пособие по
1: автору. Но мой подопечный, он вечно с каким-то вот характером, то он хочет одну мотополе, то он другую. Понимаете, я, если вдруг останусь без работы, а я перенесла Теуната Абада в 22-м году, вот, а в 24-м у меня вовремя была онкология, вовремя, слава богу, удалили, я не знаю, как будет дальше мое состояние здоровья, поэтому я переживаю, как...
0: До 67 лет можно подать документы на получение пособия по безработице.
1: Но это должны уволить. А если я сама пойду...
0: Так то через 3 месяца.
1: Через 3 месяца, да?
0: Ну, а через 90 лет... дней.
1: Я там много лет работаю. Пусть дают...
0: Это не имеет значения.
2: Понятно. Я надеюсь, наша радиослушательница услышала ваши советы, ваши рекомендации. Алла, у нас есть дальше вот такие вопросы. Пара, жена 65 лет, работает, зарабатывает 5,5 брутто и получает пособие по старости без социальной надбавки. Муж тоже 65 лет, не работает, не имеет никаких доходов. Вопрос такой, положена ли ей надбавка на него и в ее пособие по старости?
0: Значит, просто хочу уточнить, что нет такого, что когда решают выплатить социальную надбавку, берут в расчет только одного супруга. Всегда относятся к семейной паре как к семейной, как к одной единице. Поэтому я думаю, что никто бы не миновал этого. Ей дали, а ему не дали. Можно ли сейчас и ему подать? Нет, это одно пособие на пару.
2: Поняла. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Уважаемая Элла, мне 69 лет, 67, я получил отказ на выплаты кицпадзикна в связи с продолжением работы с зарплатой, превышающей установленную законом. Я продолжаю работать, зарплата не меняется. Вопрос. Нужно ли мне ежегодно заполнять бланки Битоха Леуми, чтобы не потерять 15% нет. в 70 лет?
0: Нет, категорически нет.
2: То есть просто ответ без... Понятно. Хорошо, вопрос такой, вопрос по просьбе матери задается. Ей 89, она получает сейчас 9 часов социальной помощи. Полагается ли ей, как пережившей катастрофу, получение денег из Германии или дополнительные часы в скобках? И куда нужно обращаться, если полагается?
0: Я думаю, что если нет третьей степени и 6 баллов... Угу. То я думаю, что 9 часов это не то, это, если она получает 9, это значит, надо полагать, что у нее первая степень. А для получения из общества, как это называется наше общество? Это
2: переживших
0: катастрофу, да. Там можно только подать, если есть третья степень, шла в шлищи, Шешникудот, то есть третья степень, 6 баллов. Я полагаю, что здесь этого нет, поэтому и не полагается.
2: Поняла, спасибо. Следующий вопрос. Элла, здравствуйте. У меня работает дома 2 года человек, который убирает мою квартиру. Хочу заявить об этом Битоха Леуми и заплатить ретроактивно за него за 2 года, соответственно, эти. Могу ли я это сделать?
0: Да, необходимо обратиться в Битоха Леуми.
2: Именно
0: заполнить соответствующий бланк и проверят, я думаю, что да.
2: Понятно. Следующий вопрос. Работала более 10 лет, получаю сейчас кицвадзикна, мне 72 года. Муж получает кицвадзикна и пенсию 4000 шекелей. Положено ли мне ашламат автахат ахнаса?
0: Опять это тот же вопрос.
2: Фактически,
0: мы,
2: да.
0: Мы не рассматриваем отдельно. 4000 шекелей, 2 пособия. Я думаю, что нет, что не положено. Uh-huh. Но подать можно всегда для того, максимум получите отказ, отрицательные
2: проверить
0: ответы.
2: Можно.
0: Да, но это лучше, чем потом сидеть и мучиться, что не подали.
2: Окей. Okay. Радиослушатель в нашем эфире, пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день.
2: Пожалуйста.
3: Добрый день, Элла.
0: Добрый день.
3: С праздником. Желаю вам всего здоровья и всем вашим близким, чтобы все было нормально. У меня такой вопрос. Значит, мой родственник репатриировался в Израиль в 21-м году.

0: Вот, он побыл здесь приблизительно полгода, потом по семейным тяжелым обстоятельствам возвратился, потом вернулся. Короче, он 2 года ездил туда-сюда, по несчастью. И в конце концов он получил письмо от Битох Люми, что... А он оставлял здесь деньги, за него платили все, что прекратите платить, и даже мы вам возвращаем то, что вы заплатили. Ну, он не стал брать это, продолжал там жить за границей. И вот прошло время, печально разрешились его обстоятельства, и он решил поехать на ПМЖ в Израиль. И он сам в тяжелом состоянии. Такой вопрос. Он спрашивает, может ли он рассчитывать на то, что с самолета он попадет в больницу?
1: Или он с самолета попадет? Вы имеете в виду... Смотрите, с самолета попасть в больницу может всегда. Это не зависит от этого. Вы имеете в виду, или оплатят это, есть ли у него купат холим или нет? Вот это вы имеете в виду?
0: Нет, он не резидент, ничего. У него он платил одно время.
1: Я понимаю. Да. Даже, смотрите, ему же не дадут самолеты, его могут, все зависит от его состояния, все зависит от того, какое будет его состояние в день приезда, что значит просто так взять самолета в больницу.
0: Не просто так, а у него состояние, он не движется, грубо говоря.
1: Смотрите, с точки зрения Купат Холим, у него нет его. У него нет, он не член больничной кассы сейчас.
0: Был членом,
1: это не важно. То, что он был, раз у него отменили резиденцию, значит, он не член больничной кассы, у него нет этой страховки государственной.
0: Понятно, да. Вот. А через сколько он может рассчитывать?
1: Значит, тут есть две вероятности. Одна вероятность через полгода, вторая вероятность, если у него есть деньги, заплатить вот этот штраф, который необходим, и, может быть, таким образом он выкупит эту страховку.
0: Какой приблизительный размер штрафа?
1: По-моему, 12-13 тысяч сегодня.
0: 12-13 тысяч.
1: Да.
0: И в зависимости от его состояния, других, его могут восстановить сразу приблизительно.
1: Нет, сразу не восстанавливают. Если человек приезжает в пенсионный возраст, это берет полгода.
0: Полгода, да, но полгода...
1: Это берет полгода. Но если у него такое состояние, и он заплатит этот штраф, и решат, что он действительно приехал на ПМЖ, он это сможет убедить, то, может, тут немного поизменится. Деньги он точно не получит первые полгода.
0: А потом это ретроактивно?
1: Ретроактивно, да.
0: Да, ага. Ну, хорошо. Большое спасибо, Алла.
1: Всего вам доброго.
2: Всего доброго. Мы завершаем наш эфир. Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Люми, сегодня была с нами. Спасибо, Элла, большое. Мы с вами встретимся через 2 недели в нашем эфире. Всего нашим радиослушателям доброго. Спасибо за вашу активность. С вами также были Таня Барская, Лад Виванте, Елена Черкасова. Оставайтесь с Канрека.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Драма на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, следовавшего в Израиль. Как сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь, израильские источники в сфере безопасности не исключают версии, согласно которой второй пилот пытался захватить самолет и разбить его вместе с пассажирами. Однако командир экипажа сумел взять ситуацию под контроль. В Израиле ожидают результатов расследования, которое проводят власти Саудовской Аравии, где самолет совершил посадку после передачи сигнала бедствия. Фотографии, сделанные пассажирами на борту, предположительно запечатлели людей, которые помогли обезвредить второго пилота. На их одежде видны пятна крови. Офер Шпигель, сын одной из пассажирок, рассказал в эфире Кан Решет Бет, что, по словам его матери, пассажиры помогли нейтрализовать человека, напавшего на пилота. Он сообщил, что все израильские пассажиры, насколько ему известно, не пострадали. По его словам, один из пилотов получил ранение, второй сумел посадить самолет, а пассажиры обезвредили нападавшего. Он подчеркнул, что не хочет называть этого человека угонщиком, поскольку пока не знает всех обстоятельств произошедшего. Последний раз, когда он разговаривал с матерью, все находились на земле в Саудовской Аравии. Он добавил, что разговор был коротким, и главным было услышать, что с ней все в порядке. Буквально несколько минут назад поступило сообщение, несмотря на информацию о том, что авиакомпания Fly Dubai доставит израильских пассажиров домой, теперь стало известно, что военно-воздушные силы Израиля готовятся вернуть их из Саудовской Аравии. На данный момент Саудовская Аравия еще не дала согласия на проведение этой операции, и в Израиле ожидает ответа из Эр-Рияда. К другим новостям. Переговоры между США и Ираном. Агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил американский ответ, содержащий 7-дневный план по укреплению взаимного доверия и возвращению к меморандуму о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По данным агентства, сегодня Аракчи обсудил американское предложение в Тегеране и доложил о нем Кабинету министров. Представитель правительства Ирана подтвердил, что предложение США действительно было получено. Обозреватель КАН Рам Брандес отмечает, что главным предметом разногласий между двумя странами сейчас остаются последовательность шагов и этапы реализации предложенного плана. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ, генерал-лейтенант Ияль Замир, отложил запланированный на следующую неделю визит в США после проведенной оперативной оценки ситуации. Замир был приглашен на стратегическую координационную встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов США и командующим Центральным командованием американских вооруженных сил, а также на ежегодный гала-вечер организации FIDF «Друзья ЦАЛЬ». В ЦАЛЬ сообщили, что поездка перенесена на более поздний срок, сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Пентагон сегодня официально объявил о завершении операции международной коалиции против ИГИЛ в Ираке. В заявлении Министерства обороны США говорится, что вывод сил коалиции и оборудования с авиабазы в Эрбиле означает завершение операции. В Вашингтоне отметили, что отныне силы безопасности Ирака будут самостоятельно руководить деятельностью по обеспечению безопасности в стране и сдерживанию оставшихся структур организации. Также было заявлено, что Министерство обороны США продолжит оказывать им разведывательную поддержку и проводить обучение. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 25 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе будет 28, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 33 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО в 15 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хак Самеах. КАН РЭКО.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Управление аэропортов сообщило, что в аэропорту имени Бен-Гуриона открыт зал ожидания и информационный пункт для родственников пассажиров рейса Fly Dubai. Он находится в первом терминале в зале прилета внутренних рейсов. Представители управления аэропортов окажут помощь прибывающим родственникам и будут сообщать им информацию и последние данные о развитии ситуации. Общая служба безопасности Шабак, разведслужба Моссад, ЦАЛ и Министерство транспорта начали совместное расследование инцидента. Они проверяют, в частности, почему в составе экипажа был гражданин Омана, страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений. Это сообщение передала корреспондент Кан Гили Коэн. В Израиле по-прежнему ожидают разрешения Саудовской Аравии направить в аэропорт города Табук 3 военно-транспортных самолета «Геркулес» для эвакуации более 100 израильских пассажиров, находившихся на борту рейса авиакомпании Fly Dubai из Абу-Даби в аэропорт имени Бен-Гуриона. Один из израильских пассажиров около часа назад опубликовал видео из пассажирского терминала в Табуке, в котором рассказал о первых минутах ужаса после попытки захвата самолета в воздухе. Самолет за минуту снизился с 30 тысяч футов до 15 тысяч. Все это время нам на борту ничего не сообщали, никто ничего не знал. Мы не знали, жив ли вообще пилот, есть ли связь с израильскими службами. У нас не было связи, не было возможности звонить, не было интернета, ничего. Мы застряли здесь с половины 12-го, а сейчас уже почти 2 часа. Здесь есть дети, которые только что пережили ситуацию, когда едва не погибли. А теперь им приходится спать здесь на полу в надежде, что прилетит эвакуационный самолет. Конец цитаты. Только что поступило сообщение корреспондента Кан Шахра Глика о том, что окончательное решение о разрешении о принятии израильских транспортных самолетов пока не принято. Еще один пассажир, Альмог Итали, рассказал Кан, что находившийся на борту другой летный экипаж вошел в кабину пилотов и сумел благополучно посадить самолет. Цитата. «Я говорил с несколькими людьми, которые были в кабине. Непонятно, как открылась дверь кабины пилотов, кто ее открыл или ее взломали. Ясно одно. Впереди находились два пилота, один ударил другого ножом. Кроме того, на борту были еще два резервных пилота, те, которые должны были выполнять следующий рейс, европейцы. Один из них вошел в кабину, буквально выровнял самолет, поднял его и посадил нас в Саудовской Аравии». Авиакомпания «Эляль» сообщила, что позднее сегодня откроет специальную линию WhatsApp для бронирования рейсов из всех пунктов назначения своей маршрутной сети, в том числе для пассажиров, вылетевших из Израиля рейсами других авиакомпаний. В «Эляль» говорят, что получили множество обращений от израильтян, находящихся за границей. Одновременно компания готовится в ближайшие дни выполнить специальный рейс из Бангкока в Израиль, чтобы помочь находящимся в Таиланде израильтянам вернуться домой рейсом израильской авиакомпании. В Иране распространяют теорию заговора, обвиняя израильскую разведслужбу Моссад в попытке захватить самолет. Иранское агентство ФАРС сообщило, что Моссад, по его выражению, проводит операции под чужим флагом и наносит удары по гражданским объектам. Например, атакует самолеты и аэропорты, чтобы затем обвинить Иран. Об этом сообщил обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Лидер оппозиции Яир Лапид подчеркивает, что в полученной им вчера вечером от премьер-министра информации по вопросам безопасности не было ничего похожего на утренний инцидент с самолетом. Председатель партии «Демократия» Яир Голан выразил восхищение израильскими пассажирами самолета, которые в момент опасности проявили исключительную находчивость и мужество. Как и 7 октября, и здесь именно ответственность и взаимная человеческая поддержка спасли жизни, подчеркнул Голан. Он добавил, что одновременно презирает низкие попытки правительства заниматься дешевой политикой за счет проявленного героизма. И о погоде. Завтра также будет прохладнее обычного для этого времени года. Возможен небольшой кратковременный дождь, главным образом на севере страны и на побережье. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалай.
1: Канрека. Здесь и сейчас. С праздником Суккот. Хаг Самеах. Канрека. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет

Лошади умеют плавать. Но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами. Тысяча лошадей топталась день и ночь.

все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их.

это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем с

где милая моя, и чайник со свистком, с любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200, и показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

Спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Подними чай, другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом.

Слушаю, да. Алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет.

у нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины эти развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь?

А правда, что говорят? А кто вам, коль не секрет? А-а-а, военный моряк. В общем, жгучий брынец. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег

0: Сильно глед, very rad. Мы с Тамарой страшный инглис долбаем на пару. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятья. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще, прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be glad, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочут. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, синема стар, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой, режиссеру, что снимали в колхозе Сувору сериалку про жизнь комбайнеру. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be glad, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я и так говорю, брошу виски, но ни слова my love по-английски. Оу, oh, yes.
1: Прошли и вдоль, и поперек страницами истории, и пыль из-под солдатских ног

0: уж лет все нет и нет.
1: Хотя руины снесены и подведен героем счет, еще не все пришли с войны, не все, и музыка их ждет.

0: помнишь ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам.
1: ואמרו מסביב, הם כמו בעל ואישה, רק מדבר מה קטן, דעתו נטרפה, הוא אהב אותה, והיא אהבה לאהוב בלילות.
0: он страдал, если за окном темно, он не спал, на ночь запирал окно. Горький чай, час, когда

0: вчера. Это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно.
1: Увела прахи, пекана лапсамим, уэкдиш лашерим, пекарами сварим, כמו אחרון הטיפשים, הוא נתלה בכל קש.
0: Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.
1: Уставал, им бахут захших питом, ло яшан, ונעל את החלון. הוא בחר וקפה שתה.

0: שאתמול זאת הייתה הפעם האחרונה. הוא סלח, אבל בחוץ עוד פעם לילות, והיא יוצאת ואפה בכל זאת.
1: Три дня и три ночи он не спал, не ел, он сидел у окна и на небо глядел, он твердил ее имя, выходил встречать на карниз.
0: Вчера левана, шеквар лобасия, уцад мя халон, к муши и цада, у насак муши зотаста, а кайшар ля ты

ונעל את החלון Он рыдал, пил на кухне горький чай

мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

ногой потерял башмачок. Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом.

маленький гном. Поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, слезинки утри, надень башмачок. И косу привычно забрось за плечо.

0: Ах, милый Ваня,
1: я гуляю по Парижу, и дождь слышу, и дождь вижу. Пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни,

0: Еще одна песня называется «О фатальных датах и цифрах». Посвящается она поэтам. Поэтам.
1: Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет. Другой же в петлю слазил в Англетере. В 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь!» Везде найдумал, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил.

0: Срок жизни увеличился. И, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
1: Напоследок, значит, я спою песню, которая называется «Цыганочка». «Моя цыганочка» она называется.

сон мне, желтые огни. И хриплю во сне я, повремени, повремени. Утро мудренее,

церкви все не так. Все не так, как надо. Да Эзра, да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло.

если б ты знал, как долго я тебя сегодня ждала. Ты, может быть, и отложил по делам, зашел ко мне на два слова, как раньше, помнишь, если б ты знал, как я скучаю по улыбке твоей, как часто я теперь завидую ей, моей сопернице новой. Если б ты знал, если б ты имел все время в виду, что в этом доме даже лестницы ждут тебя зимой и летом, это... О, если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто не изменилось для нас. Если б ты знал об этом, что если мне самой однажды к вам под вечер зайти?

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Самолет Fly Dubai, приземлившийся в Табуке в Саудовской Аравии, в ближайшее время вылетит в Израиль и, как ожидается, приземлится в аэропорту имени Бен-Гуриона через 2 часа. Саудовская сторона затягивала выдачу разрешения на отправку 3 самолетов «Геркулес» военно-воздушных сил Израиля для эвакуации израильтян, и было принято решение, что эмиратская авиакомпания направит другой самолет, который доставит более 100 израильских пассажиров в аэропорт имени Бен-Гуриона. Об этом сообщил корреспондент КАН Шахар Глик. Офир Шпигель, мать которого находится среди пассажиров рейса Fly Dubai, рассказал следующее корпорации КАН. Насколько мне известно, несколько минут назад пассажиры там обсуждали, садиться ли на эвакуационный рейс. Есть те, кто не хочет лететь самолетом Fly Dubai, есть те, кто хочет израильский военный самолет. Да, там идут обсуждения, сейчас они прошли какую-то проверку безопасности. Я надеюсь, что они как можно скорее сядут в самолет, и мы поедем их встречать. Офир Шпигель дал интервью Тамар Альмог и Ифат Глик в эфире КАН-11. Драматические события на борту самолета Fly Dubai. Хила Гайер находилась в самолете с двумя дочерьми и супругом. В интервью КАН она рассказала о панике среди пассажиров, когда самолет начал резко снижаться, и о чувстве, что конец близок. Журналист КАН Леа Трегев задала ей вопрос. То есть вы говорите, что бортпроводники фактически не действовали, а ситуацию взяли под контроль находившиеся там израильтяне. И именно они обезвредили второго пилота. Хила Гайер. Да. Один человек, которому мы, наверное, обязаны жизнью, находился как раз рядом с кабиной пилотов. Я не знаю, почему дверь была открыта, но он, по-видимому, услышал. Опять же, здесь все на уровне слухов. Услышал «Аллаху Акбар», вошел внутрь, видимо, схватил штурвал и выровнял самолет. Потом быстро вошли другие, схватили пилота, который наносил удары ножом, и связали его пластиковыми стяжками. Управление аэропортов сообщило, что в аэропорту имени Бен-Гуриона открыт зал ожидания и информационный пункт для родственников пассажиров рейса Fly Dubai. Он находится в первом терминале в зале прилета внутренних рейсов. Представители управления аэропортов окажут помощь прибывающим родственникам и будут сообщать им информацию и последние данные о развитии ситуации. Общая служба безопасности Шабак, разведслужба Моссад, ЦАЛ и Министерство транспорта начали совместное расследование инцидента. Они проверяют, в частности, почему в составе экипажа был гражданин Омана, страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений. Это сообщение передала корреспондент КАН Гили Коэн. Авиакомпания «Эляль» сообщила, что позднее сегодня откроет специальную линию в WhatsApp для бронирования рейсов из всех пунктов назначения своей маршрутной сети, в том числе для пассажиров, вылетевших из Израиля рейсами других авиакомпаний. В «Эляль» говорят, что получили множество обращений от израильтян, находящихся за границей. Одновременно компания готовится в ближайшие дни выполнить специальный рейс из Бангкока в Израиль, чтобы помочь находящимся в Таиланде израильтянам вернуться домой рейсом израильской авиакомпании. Министерство иностранных дел сообщило, что группа израильтян, застрявшая в Лалибеле из-за обострения ситуации в сфере безопасности на севере Эфиопии, эвакуирована. После интенсивных усилий, предпринимавшихся в последние 3 дня, вчера и сегодня их вывезли вертолетами в безопасный район, откуда они продолжат путь в столицу Адис-Абебу. Министерство иностранных дел поблагодарило власти Эфиопии и другие структуры, которые помогли в проведении эвакуации. В Иране распространяют теорию заговора, обвиняя израильскую разведслужбу Моссад в попытке захватить самолет. Иранское агентство ФАРС сообщило, что Моссад, по его выражению, проводит операции под чужим флагом и наносит удары по гражданским объектам. Например, атакует самолеты и аэропорты, чтобы затем обвинить Иран. Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Корнберг. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Ночью возможен моросящий дождь. Завтра дождь, преимущественно небольшой, ожидается главным образом на севере страны и на побережье. По-прежнему будет прохладнее обычного для этого времени года. В пятницу немного потеплеет, местами пройдет дождь, главным образом на севере. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 27, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Капкан Река. Здесь и сейчас.
3: В 16:05 в Израиле. В эфире радиостанции РЭКО специальный эфир, посвященный попытке угона самолета авиакомпании «Fly Dubai». У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Рейс «Fly Dubai» за номером FZ-1073, следовавший из Дубая в Тель-Авив, едва не закончился катастрофой. Во время полета на борту самолета находились 174 пассажира, большая часть из которых – израильтяне. Драматическое происшествие началось со штатного взлета из Дубая в 6 утра и 5 минут. Полет должен был продлиться около 3 часов, однако в 8 утра и 21 минуту начались аномальные изменения высоты борта. Самолет потерял более 14 тысяч футов менее чем за полминуты. В 8:31 экипаж самолета ненадолго передал код 7700, сигнализирующий об общей чрезвычайной ситуации. 7 минут спустя, в 8 часов и 38 минут, пилот активировал код 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. В этот момент в воздух были подняты 2 истребителя ВВС Израиля, а в самой армии начались переговоры для выяснения ситуации происходящего, включая оценки ситуации высшим военным руководством, среди которых были начальник генерального штаба Эйяль Замир, глава оперативного управления, начальник военной разведки Амман и командующий ВВС Израиля. По данным предварительного расследования, второй пилот напал с ножом на командира экипажа и попытался направить самолет вниз. Командиру судна удалось удержать контроль и нейтрализовать нападавшего при активной помощи израильских пассажиров, ворвавшихся в кабину. Подав сигнал о захвате воздушного судна, экипаж взял курс на экстренную посадку в Саудовской Аравии. Самолет в сопровождении истребителей благополучно приземлился в аэропорту Табука. Из сообщений международного аэропорта имени султана Бен Абдель Азиза в Табуке, который расположен на северо-западе Саудовской Аравии, следует. Диспетчерская вышка получила сигнал бедствия рейса FZ-1073 компании Fly Dubai и уведомление о намерении совершить аварийную посадку в 8:44 по местному времени. В аэропорту был сразу объявлен режим чрезвычайной ситуации и готовности к оказанию помощи самолета, который благополучно приземлился в 9:45 по местному времени. Выяснилось, что командир воздушного судна и второй пилот получили ранения. Оба были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Также подчеркивается, что пассажирам самолета оказана необходимая помощь в пассажирском терминале и что проводится координация с компанией Fly Dubai относительно предоставления резервного воздушного судна. Также отмечается, что аэропорт строго соблюдает регламенты и указания Генерального управления гражданской авиации, касающиеся безопасности полетов, пассажиров и экипажа. Сообщение саудовских властей, саудовской авиакомпании заканчивается словами: «Проводится работа по завершению необходимых расследований со стороны компетентных органов». Наша коллега, военный корреспондент КАН-11 Кармела Минаше, передала сообщение службы управления аэропортов, которое получило указание от министра транспорта Мири Регев. Управление аэропортов открыло комплекс ожидания и информации для членов семей пассажиров рейса Fly Dubai. Комплекс находится в первом терминале, в зале прилета внутренних рейсов аэропорта имени Бен-Гуриона. Родственники пассажиров, желающие прибыть в аэропорт Бен-Гурион, приглашаются в комплекс в терминале 1, где они смогут подождать и получить информацию и обновления по мере развития событий. Представители управления аэропортов будут находиться на месте и оказывать всю необходимую помощь семьям. Мы просим граждан, не являющихся родственниками пассажиров данного рейса, воздержаться от посещения комплекса, чтобы обеспечить порядок и комфортные условия для семей. И сейчас на прямой связи с нами из Тель-Авивской студии радиостанции КАН-РЭКО подключается наш коллега, главный редактор и ведущий радиостанции КАН-РЭКО Олег Клоц. Олег, добрый вечер, добрый день.
4: Добрый вечер, Макс, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
3: Информации много, но если мы правильно понимаем, вот буквально минут так 20 назад началась посадка на так называемый эвакуационный рейс той же компании Fly Dubai.
4: Да, все так. В Саудовской Аравии, в аэропорту Табука, началась посадка пассажиров на резервный или эвакуационный самолет Fly Dubai, который должен доставить пассажиров обратно в Израиль. Однако десятки пассажиров отказываются подниматься на борт после пережитого инцидента. Они опасаются снова летать самолетами эмиратской авиакомпании. Некоторые из них, так сообщают наши коллеги радиостанции КАН-БЕТ, звонят министру транспорта Мири Регев, или, по крайней мере, пробуют ей дозвониться, и представителям Совета национальной безопасности, пытаясь добиться альтернативного варианта возвращения. Если вылет состоится по плану, то рейс Fly Dubai прибудет в аэропорт имени Бен-Гуриона примерно между 18 и 19 часами по израильскому, разумеется, времени. Ранее, как мы знаем, рассматривалась возможность направить за пассажирами израильский самолет, причем рассматривались варианты отправки военных транспортников или отправки самолет какой-то из гражданской израильской авиакомпании, но из-за задержек с получением необходимых разрешений основным вариантом стало возвращение специальным бортом Fly Dubai, то есть, по сути, людей надо вернуть, люди так чувствуют себя, мягко говоря, не так, наверное, как хотелось бы, и решили, что быстрее всего довести пассажиров домой, но рейсом Fly Dubai, ну вот десятки человек отказываются этим рейсом лететь, посмотрим, как ситуация это разрешится, удастся ли пассажирам, которые все-таки собираются возвращаться домой авиакомпании Fly Dubai, уговорить своих товарищей по этому злосчастному рейсу.
3: Мы можем уже однозначно заявить, что речь идет действительно о попытке или предотвращении теракта, о попытке угона самолета, или все-таки мы чего-то еще ожидаем?
4: Есть очень много деталей, которые, ну, не то чтобы противоречивые, но они, скажем так, требуют официального подтверждения. В Израиле, как известно, как мы слышим последние часы, рассматривается версия, что второй пилот, гражданин Омана, намеренно пытался привести самолет к катастрофе. Между ним и командиром самолета произошла некая борьба. Один из пилотов получил ранение, после чего самолет начал терять высоту. Один из пассажиров говорил, что слышал, что кто-то кому-то кричал «Аллах Акбар». А на одной из записей видно и слышно, как один из участников событий говорит, что ему удалось обезвредить террориста. Однако все это свидетельство очевидцев. Это не окончательный вывод расследования. Мотив второго пилота пока официально не установлен. Есть детали, например, следующие. На протяжении дня появлялись сообщения о ноже, топоре и других предметах, якобы использовавшихся во время нападения. Однако подтвержденной картины пока нет. В частности, проверяется версия, согласно которой топор находился в кабине штатно, то есть как аварийный инструмент, и не был принесен туда вторым пилотом. Не установлено окончательно и то, кто именно применил во время борьбы и каким предметом были нанесены ранения, поэтому сообщение о том, что подозреваемый заранее пронес на борт оружие или другие опасные предметы, на данный момент нельзя считать подтвержденным. Кроме того, настоявшийся у премьер-министра оценки ситуации не объяснили, каким образом произошел возможный, провал в системе безопасности, в проверках. Звучали разные версии, однако подтверждения этому тоже нет. Мотив второго пилота окончательно не установлен. Ну и, по сути, официального вывода о террористическом характере инцидента пока нет. Разумеется, вопросы к системе авиационной безопасности и вопросы серьезные. Понятно, что версия преднамеренной попытки катастрофы стала, по крайней мере, с израильской стороны, с одной из центральных в расследовании, но мы совсем не знаем о том, что происходит собственно в Саудовской Аравии. Не знаем о состоянии здоровья того самого пилота, на которого напали. Знаем только, что он получил тяжелые ранения, от холодного оружия, этого самого ножа или топора. Оба участника драки, то есть, собственно говоря, и первый пилот, и второй пилот, доставлены в больницу, их там допрашивают, но больше...
3: Но вот такая формулировка, да. Олег, тебя не смутила? Вот именно тот самый, так называемый, пресс-релиз аэропорта в Саудовской Аравии, в котором говорится, что обоим пилотам, они оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Это некий такой вот дипломатический шаг со стороны саудитов?
4: Ну, мне кажется, что достаточно часто в подобные неоднозначные ситуации во многих странах мира при подобных инцидентах именно так все и формулируют. Мы очень любим в каком, иногда даже отчитывать, например, представителей СМИ или официальных властей каких-нибудь западных стран, когда происходят те или иные инциденты, которые нам из Израиля сразу кажутся однозначно террористическими, там пока идет проверка, вот такие вот формулировки. Собственно, в этой формулировке нет ничего странного, ведь на самом деле мы действительно не знаем, по какому поводу один пилот напал на другого. Причем гражданство Омана второго пилота не является объективно, да, не является каким-то таким криминальным, дополнительным криминальным пазлом, да, во всей этой картине.
3: Да, именно так. Мы знаем, что наш премьер-министр неоднократно летал в вышеупомянутый султанат. Хотя и дипломатических отношений у нас
4: нет. Да, дипломатических отношений у нас нет. Султанат на данном этапе настроен, в общем, антиизраильски скорее, чем как-то по-другому, но, с другой стороны, с какими только другими прекрасными, так сказать, странами мы не контактируем. Что касается гражданства второго пилота, то сначала вообще появилась информация о том, что он гражданин Индии, потом все немножко прояснилось, стало понятно, что он гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, а все остальное уже из разряда таких как бы спекуляций. Свидетельства пассажиров, разумеется, учитываются. Вы сами сказали, что пассажиров будет допрашивать Шабак после приземления. Это, в общем, вполне понятно. Кстати говоря, что касается требований министра транспорта Мири Регев проверить, не были ли нарушены условия авиационного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Поручено проверить следующее. На рейсах в Израиль, по крайней мере, согласно версии министра, должны работать пилоты с паспортами государств, имеющих дипломатические отношения с Израилем. То есть Оман, как мы уже сказали, дипломатических отношений с Израилем не имеет, и Регев требует остановить рейсы Fly Dubai в Израиль до выяснения обстоятельств. Ну, видимо, не включая тот самый эвакуационный рейс, о котором мы только что говорили.
3: Олег Клоц, наш коллега, главный редактор и ведущий радиостанции Канрека, вам большое спасибо за участие в нашем специальном эфире.
4: Спасибо.
3: Что ж, мы продолжаем специальный эфир, посвященный попытке угона самолета авиакомпании Fly Dubai. Сейчас на прямой связи со студией генерал-майор запаса Гидеон Шефер. В прошлом он был исполняющим обязанности главой Совета национальной безопасности, летчиком ВВС Израиля. Наша беседа пойдет на иврите, но вы, дорогие радиослушатели, сможете без труда понять, о чем идет речь. После того, как мы закончим говорить на иврите, я переведу всю эту беседу на русский язык. Итак, я перехожу на иврит. Алуф бемилуим Гидеон Шефер, лешавар Рош Акка, Рош Мала, лешавар Таяс вехейл Авир. Кодем кол, шалом, ואני מודה לך שמצאת הזמן להצטרף לשידור שלנו.
5: שלום, מקסים.
3: השאלה הראשונה שלי היא כזאת, עד כמה אנחנו, הכוונה לישראל, כן, מוכנים או מתורגלים לתסריט אימים שכזה?
5: ישראל מוכנה לכל חדירה של מטוס זר. לתוך המדינה. בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ויש לנו חיל האוויר יחסית חזק, אז אנחנו שמנו בחיל האוויר את המשימה הראשונה שלו, היא הגנת שמי המדינה. זה לפני הכל, לפני התקיפות, לפני כל הדברים האחרים, המשימה הראשונה. ולכן חיל האוויר הישראלי ערוך בכל גבולות הארץ, להגן בפני חדירת מטוסים שאינם רצויים לישראל. הרצאה האזרחית זה סיפור אחר, הם רצויים ומוזמנים. פה יש אירוע מיוחד.
3: אני מבין, אבל יחד עם זאת, אנחנו שומעים עדויות שבעצם המטוס צנח בחצי דקה 14,000 רגל, שזה בחישוב כזה גס, בערך 142 מטר בשנייה. מה מרגישים אנשים כשנמצאים במטוס במהירות כזאת?
5: תראה, המהירות לא קובעת. כל עוד הוא יציב, מותר לך לטוס מהר ולא קורה כלום. ברגע שמטוס נוסעים מוריד את האף בזווית מאוד תלולה ואוסף מהירות מהר, התמונה על הנוסעים שמסתכלים החוצה או אלה שיושבים בכיסאות ופתאום תלויים על הרצועות, משהו לא סדיר קורה פה. ואז גוברת הפאניקה, כי זה לא תופעה רגילה שמטוס אזרחי מטיס אנשים צולל בחדות. וכמה גובה הוא איבד זה פחות חשוב, אלא הזווית שהוא צלל היא כנראה הייתה גדולה,
6: עובדה שהוא יצא מזה, זה לא אומר שזה מה שנכון היה לעשות, אבל הייתה שם טיסה מיוחדת.
3: אני מבין. תגיד, מה קורה ברגעים כאלה במרכז הבקרה, כשבעצם מתקבלת אותה אינדיקציה על חטיפת מטוס?
6: א', יש קווים. זאת אומרת, יש סימונים על המפות, כמה המטוס רחוק מישראל וכמה הוא קרוב. ככל שהוא יהיה יותר קרוב, אז התגובה תהיה יותר מדיידית. אם המטוס רחוק, אז זו שאלה אחרת. אבל להיות בפה המטוס היה יחסית קרוב, הוא היה בדרך לישראל, אז הוא היה במעקב כל הזמן. וברגע שהוא התחיל להתנהג מוזר, נדלקו כל המנורות, ובדתית הוקפצו מטוסי כוננות עירות לאוויר ישראלי, מחיל האוויר הישראלי. עוד לפני שהוא הגיע, ועוד לפני שהוא הסתובב. מהרגע שהיה משהו מוזר בתהליך, קודם כל מזליקים מטוסים. שיהיו בשמיים, שיחקו לו.
3: מר שפר, האם באמת אפשר למנוע אירוע שכזה? הרי מדובר בעצם בחברת פליי דובאי, זה אמנם לא אליל ולא חברות ישראליות שלנו, אבל בעצם בוא נגיד שחלילה והיה מדובר במטוס ישראלי, עצם זה שאותם נוסעים הצליחו בעצם להשתלט על המפגע ולהיכנס לתוך תא הטייס, זה אומר לנו משהו על על החברה עצמה?
6: לא, זה אומר לנו משהו על הישראלים. הישראלים הם עם מיוחד, נכון?
3: אני מסכים איתך לגמרי.
6: יפה. עכשיו, בוא ניקח תעופה אזרחית רגילה, הדלתות סגורות. אי אפשר להיכנס מבחוץ כל מי שרוצה. כי אז יבוא מישהו מבחוץ. כאן היה מקרה הפוך. שהיה איזה מערכה בתוך התא של הטייסים, בין הטייסים, והדלת הייתה פתוחה. ככה אני מבין. ואז בעצם...
3: שזה בעצם נוגד מה שנקרא את התקנון ואת הכללים, כי אחרי אירועים של 11 לספטמבר בשנת 2001, אירוע שקרה כמעט קצת יותר מ-25 שנה, זה בעצם מזכיר לנו, או שזה כנראה היה אמור להיות אירוע חיקוי מהסוג הזה.
6: יכול לי, אני לא יודע להגיד מה זה היה אמור להיות, אבל זה היה אירוע חטיפת מטוס ישראלי עם ישראלים. מטוס זר עם ישראלים. עכשיו, מטוס זר זה פחות חשוב, אבל יש שם ישראלים, ועובדה שעשינו את מבצע אנטבה להחזיר את הישראלים שנלקחו לאנטבה. ואותו דבר עשינו שנים אחורה למטוס לובי אזרחי שנכנס לתוך סיני, זיהה שהוא טעה, אנחנו כבר החלטנו שצריך להפיל אותו, כי הוא טס לתוך סיני שאנחנו היינו שם השליטים, וההחלטה להפילו התקבלה, והוא כנראה זיהה שהוא טעה, והוא הסתובב חזרה מערבה למצרים. ובכל זאת הוא הופל. זאת אומרת, מדינת ישראל כבר הוכיחה לעולם שמטוס אזרחי שנכנס שלא בדרך הרגילה והנכונה, דינו להיות מופל. עכשיו, אתה שואל אותי, האם מדינת ישראל הייתה מחליטה במקרה הזה עם 100 ישראלים את אותה החלטה? אני לא עונה, כי זו החלטה מאוד קשה. עכשיו, זה תלוי מה הוא רוצה לעשות, איפה הוא הולך להתעסק. פה יש המון שיקולים. בהנחה שהוא מטוס שרוצה להתאבד עליך, אז בסוף צריך להפיל אותו רצוי לפני.
3: ושאלה אחרונה לסיום, ברשותך מר שפר, אותם קודים שאנחנו פתאום כולנו נהיינו מומחים בקודים 7700, 7500, זה קודים בינלאומיים, הם מתקבלים במרכז הבקרה והשליטה אצלנו בישראל?
6: אני לא יודע לענות לך על המספרים האלה, כי אף פעם לא עסקתי בקודים האלה. אז לכן זה גם לא חשוב. ברור שכשמטוס מסמל שאני חטוף, אז הוא מסמל שאני חטוף, זה רצוני. זה לא קרה לו במקרה.
3: אני מבין.
6: וזה מה שחשוב. ואז אתה מתייחס אליו כאל מטוס שיש לו משימה רעה עלינו. והייתה לו, זה שהוא לא הצליח, שהוא בסוף נחת במדינת, שהיא לא בשלום איתנו, אבל היא לא אויב, למזלנו הטוב, אנחנו נחזיר אותם בשלום ארצה. אני כל חיי, כאיש בוגר חיל אוויר ישראלי, משתדל מאוד מאוד לטוס באל על, כי שם הסיכוי שזה יקרה יותר קטן. אבל זה לא אומר שאין סיכוי. בכל, זה יכול להיות, וזה שיגעון מקומי של איש מקומי. זה יכול לקרות בכל מקום. התדירות של זה מאוד נמוכה, ועובדתית, זה מקרה מאוד חריג. לא צריך עכשיו להשליך בהשלכות קשות, גם ככה המעבר בשדות התעופה הוא לא פשוט, ואת הישראלים שמים תמיד במקומות רחוקים כדי שיהיו מבודדים, נכון? בשדות תעופה זרים. אז אנחנו כבר ככה, ולכן עכשיו מה נכון לעשות כרגע, לא חושב שצריך לעשות משהו שהוא שונה מבעבר, ויכול להיות שזה יקרה עוד פעם, כי בסוף טייס משוגע יכול תמיד להופיע.
3: גדעון שפר, אלוף במילואים, לשעבר ראש אקה, ראש מלה, לשעבר טייס בחיל האוויר, אני מודה לך על השיחה הזאת, ותודה שמצאת הזמן להצטרף לשידור שלנו, וקצת, מה שנקרא, לשפוך אור לתעלומה הזאת, למרות שעדיין אנחנו מתקשים להבין באמת מה קרה שם.
6: לא צריך להבין מה קרה בדיוק. בסוף רצה מישהו לעשות מעשה רע, והוא לא הצליח. בואו נעטוף את זה בפשטות. מישהו רע רצה לקחת את המטוס ולעשות איתו משהו רע. זה לא הצליח, תודה
3: לנו. ושוב, אני מודה לך על ההשתתפות ותודה.
6: תודה לכם.
3: שמצאת הזמן, תודה. Ну что ж, для тех, кто, для наших радиослушателей, которые слышали сейчас эту беседу и не совсем поняли, о чем идет речь, я переведу вкратце на русский язык. Я спросил Гидона Шефера, это генерал-майор запаса, в прошлом исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности, а также летчик ВВС, готовы ли мы к такому вот вторжению иностранного самолета на территории страны. Он отвечает, что вот поскольку действительно мы небольшая страна, у нас сильные военно воздушные силы. Главной задачей мы сделали защиту воздушного пространства государства. Это стоит прежде всего перед атаками, да, все это противостоит любыми другими задачами. Это вот первая миссия ВВС Израиля. Поэтому израильский ВВС находится в готовности на всех границах страны, чтобы защищать ее от вторжения самолетов, которые нежелательны для Израиля. С другой стороны, есть и другая история. Они желанны, если речь идет о гражданских самолетах, которые должны приземлиться у нас. И они, конечно же, приглашены, но здесь произошел совершенно другой и особый случай. Я спросил моего собеседника о том, что как бы вместе с тем, что мы слышим свидетельство того, что самолет фактически упал или пикировал на 14 тысяч футов примерно за 30 секунд, по грубым подсчетам это порядка 142 метров в секунду, вот что чувствуют люди, находясь в самолете на такой скорости. Гидон Шефер говорит о том, что такая скорость, это, конечно же, плохо. Пока полет стабилен, самолет летит быстро и ничего не происходит. Но как только именно пассажирский самолет опускает нос под очень крутым углом и быстро набирает скорость, картина для пассажиров, смотрящих наружу, или тех, кто сидит в креслах и вдруг повисает на ремнях, ну, говорит о том, что происходит что-то ненормальное. И тогда нарастает паника, потому что это необычное явление, когда гражданский самолет с людьми резко пикирует на такой скорости и на такое расстояние. То, сколько высоты он потерял, менее важно. Важно, что угол пикирования, вероятно, был большим. Тот факт, что он смог выйти из этого положения, не означает, что это было правильным действием, но полет был, безусловно, нестандартным. Я спросил Гидона Шефера о том, что попросил его сказать, что происходит в такие моменты в диспетчерском центре, когда по сути поступает индикация о захвате самолета или попытке угнать воздушное судно. Так его ответ заключается как бы в двух или трех частях. Во-первых, говорит мой собеседник, существуют линии, то есть на картах есть отметки, показывающие, насколько далеко или близко самолет находится от Израиля. Чем он ближе, тем более немедленной будет реакция. Если самолет далеко, то это уже совершенно другой вопрос, поскольку здесь самолет был относительно близко и направлялся в Израиль, за ним велось постоянное и пристальное наблюдение. И как только он начал вести себя странно, загорелись все тревожные индикаторы, так называемые красные лампочки. По факту, в воздух были подняты дежурные самолеты-перехватчики израильских ВВС. Как только в процессе начинает происходить что-то странное, прежде всего поднимают самолеты, чтобы они находились в небе и ждали уже или ожидали его прибытия. Я спросил моего собеседника так, что действительно ли можно предотвратить подобный инцидент, ведь речь идет об авиакомпании Fly Dubai, хотя это, конечно же, не наши израильские авиакомпании, такие как Elal Israel или Arkia. Давайте все-таки представим, не дай бог, что бы было, если бы это был израильский самолет, и та проблематика, что пассажирам удалось одолеть злоумышленника, проникнув в кабину пилотов. О чем нам это говорит? То есть о самой компании Fly Dubai. Мой собеседник тут как раз говорит, что, скорее всего, речь идет не о компании Fly Dubai, а об израильтянах. Израильтяне – это особый народ. Ну, безусловно, здесь я, конечно же, с ним согласен. Так вот, Гидон Шефер говорит, что теперь давайте возьмем обычную гражданскую ситуацию и рассмотрим ее. Двери закрыты. Невозможно войти снаружи любому желающему. Иначе кто-нибудь зашел бы извне. Здесь же произошел обратный случай. Была какая-то борьба внутри кабины между пилотами, и дверь была открыта. Я понимаю это так. А затем, по сути, говорит Гидон Шефер, произошло уже то, что произошло. Ну, я спросил его, не противоречит это так называемому регламенту и правилам поведения в воздухе, в воздушном судне, потому что все мы, к сожалению, ну, многие из нас помнят трагические события 11 сентября 2001 года, это тот так называемый теракт в Международном торговом центре в Нью-Йорке. Это произошло более 25 лет назад. Вот не напоминает ли ему этот случай, или, вероятно, кто-то попытался, наверное, воспроизвести этот трагический инцидент, трагический теракт, в котором погибли 3000 американцев. Так вот, мой собеседник отвечает, что, возможно, это то, что должно было произойти, но пока что мы об этом не знаем. Но это должен был быть инцидент с захватом иностранного самолета израильтянами. Иностранный самолет — это менее важно, но там были израильтяне. И факт в том, что мы провели операцию в Энтебе, чтобы вернуть израильтян, которых туда увезли. Точно так же много лет назад мы поступили с ливийским гражданским самолетом, который залетел на Синай. Понял свою ошибку, но мы уже решили, что его нужно сбить, потому что он летел над Синаем, где мы тогда... Синай, который находился тогда под нашим контролем. И хотя, все мы помним эту ситуацию, самолет развернулся и летел назад в Египет, но он все равно уже был сбит. Это означает, что государство Израиль уже доказало миру, что гражданский самолет, который вторгается необычным и правильным путем, обречен быть сбитым. Принято было такое решение в данном случае, когда на борту 100 израильтян, он не знает, потому что это очень тяжелое решение, сбивать этот самолет или не сбивать. Все зависит от того, что действительно входило в намерение того злоумышленника и где он собирался действительно разбиться, если такое намерение у него было. Здесь есть масса соображений. Если исходить из того, что этот самолет, который хочет совершить самоубийство, таран, то в конечном итоге, конечно же, его нужно сбивать заранее. Ну и я думаю, что последнее, что я его спросил, это вот... те самые коды, которые сегодня стали известны, да, 7700, который сообщает в Центре управления полетов о нестандартной ситуации на борту самолета, и 7500, международные коды, которые принимаются в нашем Центре управления полетов. А мой собеседник ответил, что он не может ответить на этот вопрос, потому что он просто не знаком с этими кодами, ну и на самом деле ему это не важно. Ясно, что когда самолет подает сигнал о том, что он захвачен, он именно это и сигнализирует, и делает это намеренно. Это был перевод моего разговора с Гидоном Шефером, генерал-майором запаса. В прошлом он исполнял обязанности главы Совета по национальной безопасности, а также являлся пилотом ВВС Израиля. Ну и мы переходим к следующему собеседнику. Это Офир Шпигель. Он советник по связям с прессой, и его мама находилась как раз в момент инцидента на рейсе Fly Dubai. Офир, шалом леха.
7: Шалом убраха леха веламазиним.
3: Тодеа, הצלחת קודם כל ליצור קשר כבר עם אמא שלך? מה היא מספרת? מה היא סיפרה לך? איך היא מרגישה?
7: כן, דיברנו עם אמא, אנחנו מאוד שמחים שהכל בסדר, שהיא בסדר, היא עברה אירוע משמעותי וטראומטי, אבל היא בסדר, ואנחנו בדרך כרגע לשדה התעופה להיפגש איתה, ומאוד מתרגשים. אמא סיפרה על האירוע, אמרה שהם היו בטיסה, הם היו אמורים לנחות ב9:30 בבוקר בישראל, שמעו רעשים מכיוון תא הטייס, הבינו שמשהו לא טוב קורה והמטוס התחיל לרדת בגובה, ואז חבר'ה ישראלים נכנסו לתא הטייס, נטרלו את מי שניסה לפגוע במטוס ובנוסעים, וליישר את המטוס, ולשמחתנו הם נחתו בשלום בערב הסעודית, סעודיה.
3: יש לך מידע איך איך הסעודים התנהגו לאזרחים שלנו שם?
7: אני הבאתי שהסעודים היו בסדר גמור והתנהגו בכבוד, אני לא... אנשים נסערים, בכל מקרה, אנחנו באירוע משמעותי, אז אני לא יודע על דברים אחרים, אבל אני לא שם לשמחתי, וגם אני מקווה שאמא שלי כבר בדרך, במטוס כבר בדרך חזרה לארץ.
3: מה הרגשת אתה כשנודע לך על ניסיון חטיפה? האם ידעת מראש שאמא שלך נמצאת על הטיסה הזאת?
7: אני הייתי בישיבת עבודה, שמעתי שמשהו קורה, אני עוסק בתקשורת ולכן כל הזמן מגיעות החדשות. כשהבנו שזה אירוע קצת יותר משמעותי, הפסקנו את הישיבה, ואז גיליתי שזה מדובאי, ואז הלכתי לברר את המספר טיסה, וכשהתברר לי שזה לצערי, שזה מספר טיסה שאימא שלי אמורה להיות עליה, כמובן זה לא היה אירוע נעים, אבל הכי חשוב שהם נחתו בארץ, שהם בדרך לארץ, ושכל הנוסעים הישראלים בטובו.
3: כן, אנחנו בעצם גם הבנו שבעצם לא כולם רצו לעלות, אבל עזוב, אנחנו כמובן שנמצאים תוך כדי אירוע מתגלגל, למרות שהוא כבר אנחנו מאמינים שהוא מתגלגל לכיוון הטוב, אבל עדיין, מה קורה עכשיו? הרשויות שלנו מדברות עם המשפחות? אתם, מישהו מהנציגים דיבר איתכם?
7: לא, מדינת ישראל לא דיברו איתנו בכלל. מהמועצה המקומית קיבלנו טלפון מעובד סוציאלית באיזשהו שלב, אבל אנחנו באמת משפחה חלקה ויכולים להסתדר ו... תודה לכל המתעניינים, זה מאוד חשוב ומאוד נוגע ללב, אבל אנחנו עם עצמנו ובטוב.
3: כן, ובעצם אנחנו מחכים לנחיתה של מטוס של חברת פליי דובאי פה בישראל, בין השעה 18 עד שעה 19, משהו כזה. אתם כבר, הגעת כבר לטרמינל, טרמינל אחד,
7: בן גוריון? לא, אנחנו גרים בצפון ואנחנו בדרך כרגע לקבל את פניה של אמא בשדה התעופה.
3: אוקיי, טוב, אז קודם כל אני מאחל לך ולאימא בריאות, ואני מאוד מקווה שהאירוע הזה מאחורינו. אני גם מאוד מודה לך על זה שמצאת זמן במצב כזה, לא, אתה יודע, בתקופה כזאת לא שגרתית, לשוחח איתנו.
7: תמיד חשוב לדבר עם כולם, ותודה לכם על על ההקשבה ועל הנכונות לסייע.
3: גיל שפר, יועץ תקשורת, שאימו נמצאת בטיסה... אופיר שפיגל, יועץ תקשורת שאימך נמצאת בטיסה כבר מסעודיה לישראל, שהייתה בטיסת פליי דובאי, אני מודה לך.
7: תודה לך.
3: תודה. Для наших радиослушателей, которые слушали сейчас эту беседу на... Мы говорили с Гилем, чья мама находилась на борту авиакомпании Fly Dubai в момент ее похищения, в момент попытки похищения, в момент попытки теракта. Наш собеседник говорит о том, что в данный момент его мама чувствует себя хорошо, ему удалось с ней поговорить. С точки зрения поведения властей Саудовской Аравии, он говорит, что к израильтянам относились очень и очень хорошо, оказывали им всяческую помощь, и на данном этапе то, что ему известно, это то, что эвакуационный рейс компании Fly Dubai должен вылететь из Саудовской Аравии и осуществить в самое ближайшее время посадку в международном аэропорту Бен-Гурион. Офир Шпигель говорит о том, что они поговорили с мамой, и они очень рады, что все в порядке, и она в порядке. Она пережила значительные травмирующие события, но она в порядке. И сейчас как раз сам Офир Шпигель находится по дороге в аэропорт Бен-Гурион, потому что его семья живет на севере страны, и у них займет еще какое-то время, чтобы наконец-то добраться до аэропорта и встретиться с мамой. Они, конечно же, очень взволнованы. По свидетельским показаниям Офира Шпигеля, то, что ему рассказывала мама, она сказала, что они были в полете, они должны были приземлиться в Израиле в 9:30 утра. Но, по словам его мамы, раздались шумы со стороны кабины пилотов. Они поняли, что происходит что-то нехорошее, и самолет начал снижать высоту. И тогда израильтяне вошли в кабину пилотов и нейтрализовали того, кто пытался причинить вред самолету и пассажирам. Его усадили, связали, и, к счастью, он весь самолет с экипажем приземлился в Саудовской Аравии. Как я уже говорил, власти Саудовской Аравии относились с уважением, с большим уважением, потому что они понимали, что люди были в стрессе, естественно, все-таки в эпицентре значительного события. Поэтому других подробностей пока что у него нет, но потому что самого Офира там нет, и он не знает конкретно, что же там произошло, но он знает, что и он надеется, что мама уже наконец-то в пути, и самолет возвращается уже в страну. В тот момент, когда все это произошло, сам наш собеседник, чья мама находилась на борту самолета, который пытались похитить, находился на рабочем совещании, услышал, что что-то происходит. Как мы уже говорили, что он работает в сфере коммуникации, поэтому к нему тоже постоянно приходит новость. И мой собеседник говорит, что когда мы поняли, что это событие чуть более значительное, мы прервали совещание, и тут он обнаружил, что речь идет о рейсе Fly Dubai. Тогда он пошел проверять номер рейса, и тогда как раз выяснилось, что это, к сожалению, номер рейса, на котором должна была быть его мама. Конечно же, это был неприятный факт, но самое главное, что все-таки они уже приземлились в стране, и они уже на пути в Израиль, и все израильские пассажиры в порядке. Поэтому, в принципе, в принципе, Офир Шпигель говорит, что мы живем в такой вот стране и в такой ситуации, когда все непросто, но тем не менее он выражает спасибо всем и спасибо всем за готовность помочь. К сожалению, наш собеседник отметил, что израильские официальные представители также не выходили до сих пор с представителями семей на связь. Никто из официальных источников их не информировал о происходящем. Но я только лишь напомню, что мы беседовали с Офиром Шпигелем, советником по связи, с прессом. Его мама находилась на рейсе Fly Dubai. И сейчас, по словам нашего собеседника, она уже находится на другом самолете, который также принадлежит компании Fly Dubai. И в самой в ближайшее время самолет, на котором она находится, должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион. Продолжаем эфир. И сейчас к нашему эфиру подключается Марьяна Беленькая, ведущая Первого радио, востоковед, автор телеграм-канала «Фалафельная». Марьяна, добрый вечер. Марьяна...
8: Добрый вечер, да.
3: Да, слышу вас. Ну что ж, давайте, наверное, попробуем понять. Мы в начале нашего специального эфира говорили о том, ну, в принципе, я приводил пресс-релиз сообщения Международного аэропорта имени Султана Бен Абдель-Азиза в Табуке. В этом сообщении, вот за что зацепился, что называется, глаз, да, оба пилота были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. То есть, да, командир воздушного судна и второй пилот получили ранения. Вот, Марьяна, на ваш взгляд, речь идет о некой такой вот дипломатии. Почему именно так был сформулирован этот пресс-релиз?
8: Ну, во-первых, арабские и СМИ, и арабские источники, официальные, пресс-служба аэропорт это всегда официально, очень осторожны в принципе и в трактовке таких инцидентов, тем более. То есть вообще, если бы это был просто арабский самолет, я не думаю, чтобы мы так быстро узнавали информацию вообще в принципе о происходящем. Поэтому... Они осторожничают, пытаются пока ни на какую версию ставку не делать, и ждут официальных сообщений и, в общем-то, указаний линии партии, что происходит. Так что здесь невежливость.
3: Если говорить о линии партии, ну, о которой вы так упомянули, на самом деле, что пишет арабская пресса, что говорят арабские источники, как вот этот вот инцидент с израильтянами на борту арабской Fly Dubai освещается в мире, в арабском мире?
8: Да, но пока источников у них своих нет, того, что произошло, поэтому в основном в плане версий и пересказа событий они цитируют израильские СМИ, делают акцент именно, что это им цитаты израильских СМИ. Единственное, что Аль-Джазира попыталась сама реконструировать ситуацию, осинт исследование, когда самолет начал падать, вернее, снижаться резко, что произошло, тоже такие попытки своего расследования, но пока тоже без версий. Единственное, что в арабских СМИ отмечают, уже появилось появилось такой момент, что не слишком ли Израиль преувеличивает значение эпизода, не слишком ли израильские политики торопятся с выводами, и не воспользуется ли Израиль этой ситуацией для чего-либо, чтобы как-то обострить ситуацию в регионе. Эти версии пока еще не очень сильны, но они, тем не менее, уже появляются. Ну и что касается, на чем вот уже вот в данный момент, спустя много часов, делают акцент, последнее, это то, что Саудовская Аравия не дала приземлиться израильскому самолету, это вот та, в общем-то, на первые полосы, а не вся остальная история. Пишут о том, что пока версии противоречивы, что Израиль очень меняет версии. Ну и, в общем, пока все такое, пока нет ничего официального.
3: Марьяна, ну вот пока мы с вами беседуем, наконец-то первая официальная публичная реакция министра обороны Израиля Каца. Самое время вот буквально сейчас ее озвучить. Мы получили реакцию буквально несколько минут назад. Серьезный инцидент на борту самолета Fly Dubai был попыткой джихадистского теракта, который удалось предотвратить лишь благодаря героизму нескольких израильских пассажиров. Они ворвались в кабину, обезвредили террориста и голыми руками вернули контроль над самолетом другому, находившемуся на борту экипажу пилотов. Согласно предварительной информации, которой мы располагаем, цель у террориста была одна – разбить самолет вместе со всеми пассажирами. Когда премьер-министр и я озвучиваем предупреждения и тревоги в сфере безопасности, основанные на данных разведки, всем, как нашим внешним врагам, так и неосведомленным бывшим, речь идет, конечно, наверное, о чиновниках военных, внутри страны, стоит прислушаться и не относиться к, относиться к ним серьезного. У каждого предупреждения есть несколько адресатов и целей. И главное, эти предупреждения никогда не идут в ущерб проактивным и наступательным действиям, которые мы ведем вместе с Салем против любой угрозы и не являются их заменой. Так звучит или гласит официальный пресс-релиз министра обороны.
8: Я могу просто предсказать, что арабы будут писать дальше.
3: Вот, это как раз просто тот вопрос, который я хотел задать. Ну и каков будет ответ?
8: Они дальше будут писать, что это пока ничего не известно, никто не знает данных о допросе, это, что Саудовская Аравия пока ничего не заявляла, что это израильская версия по-прежнему, что, которая очень удобна Нетаньяху в свете его вчерашних заявлений и в сфере ситуации с выборами. Ну, собственно,
3: ну, и то я сейчас думаю, что обвинения, что если вчера об этом говорил премьер-министр, то сегодня будут говорить о том, что это израильская провокация.
8: Да, и в принципе, что это не то чтобы провокация, а сам случай, естественно, а то, что Израиль подтягивает за уши и пока ничего не... То есть пока не будут действительно представлены какие... Я не знаю, какие тут факты могут быть представлены. Допрос пилота, подтверждение Саудовской Аравии, что это попытка теракта. Я думаю, что чтобы Израиль не говорил, ему не поверят, вне зависимости от того, что правда это или неправда.
3: Мариан, еще один вопрос. Если вообще говорить об отношениях между Израилем и Саудовской Аравией, мы знаем, что нету полноценных дипломатических отношений, мы знаем, что, как правило, саудиты ставят условия, да, сначала разберитесь с сектором газа с палестинским государством, а потом, пожалуйста, говорите с нами. Но, тем не менее, все-таки мы знаем, что есть некое сотрудничество, может быть, хотя бы даже против одного общего врага, это Иран. И, тем не менее, вот сам факт того, что саудиты не пустили израильский борт, я говорю сейчас, да, о попытке или предложении Израиля, официальных властей, отправить 3 самолета «Геркулес» военно-транспортной авиации Израиля для того, чтобы эвакуировать израильтян домой. Саудиты дали отказ, именно поэтому туда прилетел очередной рейс компании Fly Dubai. О чем нам это может говорить?
8: Ну, в принципе, с военными самолетами понятно, это уже был такой вывозов, все-таки израильские военные самолеты, это уже вопрос о суверенитете, нету отношений, тем более ситуацию можно вот разрулить с помощью гражданского самолета, поэтому, ну, такое, это слишком вызывающе было, что израильские военные самолеты Саудовской Аравии, это слишком бы показало, что Саудовская Аравия слишком лояльна к Израилю, готова ему разрешить все. И уже, в принципе, могло вызвать опасения, что вдруг Иран, тоже нельзя исключать, захочет в этот момент ударить.
3: Я так понимаю, что у нас пропала связь с Марианной Беленькой. Ну что ж, я лишь напомню, что мы беседовали с Марианной Беленькой, она ведущая Первого радио, востоковед, автор телеграм-канала «Фалафельная». Мы пытаемся восстановить с ней связь, и вот сейчас мне сообщают, что мы можем продолжить беседу с Марианной. Марианна, еще раз приветствую вас в эфире, слышите ли вы нас?
8: Да, слышу, прошу прощения. Я говорила о том, что не исключено, что в голове было, что Иран или хуситы могут воспользоваться ситуацией, зная, что израильские военные самолеты находятся в Саудовской Аравии, и ударить еще и по Саудовской Аравии. В принципе, Риад, Саудская Аравия хорошо прострелится. Я думаю, и это тоже было в голове. Но в целом, скорее всего, сыграл вопрос, что не показаться слишком лояльными перед лицом и собственных подданных саудовских, и в целом арабских соседей.
3: Марианна Беленькая, ведущая Первого радио, востоковед, автор телеграм-канала «Фалафельная». Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
8: Пожалуйста, до свидания.
3: Сейчас сделаем небольшую, очень короткую паузу и продолжим специальный эфир.
9: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
1: Продолжаем специальный эфир, посвященный попытке угона самолета компании «Флай Дубай». Около 10 минут назад первое официальное сообщение мы получили, наконец-то, от министра обороны Исраиля Каца, который назвал сегодняшний инцидент попыткой джихадистского теракта, который удалось предотвратить лишь благодаря героизму нескольких израильских пассажиров. Продолжаем эфир. И сейчас на прямой связи с нашей студией Елена Курлянд, директор отдела полетов компании «Дизенхаус Юнитурс». Елена, здравствуйте.
2: Добрый день. Муадим лисимха.
1: Муадим лисимха, да хаксамех, да, с праздником. Хаксамех. Спасибо, что да, даже в праздник вы нашли возможность присоединиться к нашему эфиру, чтобы обсудить с вами вообще ситуацию с возможной отменой рейсов и ситуацию с туризмом в целом. Не секрет, что если мы говорим про страны, то, что называется, залива, да?
2: Радио.
1: Да, это есть радио, я понимаю. Не секрет, что израильские авиакомпании, в принципе, летают в страны залива, в частности, конечно, это Объединенные Арабские Эмираты. Есть ли уже какие-то реакции, поступают ли к вам уже какие-то отмены полетов или запросы, или кто-то проверяет возможность отмены полетов?
2: Ну, во-первых, израильские авиакомпании не летают в Эмираты.
1: Я оговорился, да, это летает только Флай Дубай, да.
2: Да, Флай Дубай и Этихад, которые летают через Абу-Даби. На данный момент нет речи о конкретных, отмене конкретных рейсов, но пассажиры, которые имеют билеты на авиакомпанию Флай Дубай, уже узнают альтернативный вариант и в связи с этим обращаются в информационные центры Эль-Аля, Аркии, Исраэр, израильских авиакомпаний. И израильские авиакомпании, Эль-Аль в частности, уже открывает специальную линию WhatsApp для таких пассажиров и организует дополнительные рейсы для вывоза израильских граждан из каких-то точек земного шара, где есть такие скопления, например, Бангкок, даже для тех, кто не должен был лететь с Эль-Аль, мы должны были, например, лететь с авиакомпанией «Флай Дубай».
1: Если говорить о ситуации в целом, насколько вот когда есть желание приобрести авиабилеты на рейсы авиакомпании «Флай Дубай», вот есть ли опасения у израильтян?
2: На данный момент да. Но рейсы не отменены.
1: А до сегодняшнего инцидента?
2: До сегодняшнего инцидента ничего не было. Наоборот, это очень запрашиваемая авиакомпания. Есть порядка 5 рейсов «Флай Дубай» в день в Израиль. И очень многие пассажиры пользовались услугами этой авиакомпании для полетов в Дубай или для транзитных полетов в другие страны через Дубай. То есть в Таиланд, во Вьетнам, в любые другие направления, даже в Москву, куда выполняются рейсы авиакомпании «Флай Дубай».
1: Елена, такой вот вопрос. Если все-таки вот на фоне сегодняшних событий, которые уже называют джихадистским терактом, попыткой джихадистского теракта, если есть люди, которые приобрели билеты и вот на фоне происходящего задумываются или уже приняли решение о том, что они хотят отменить билет, могут ли люди рассчитывать на возврат денег?
2: Ну вот на данный момент, на данную минуту, авиакомпания «Флай Дубай» не выдала никаких инструкций по поводу отмены полетов. Таким образом, если пассажир хочет отменить полет, а полет авиакомпания будет выполнять, то, увы, все штрафные санкции, которые применимы к данному тарифу, по которому был приобретен этот билет, они остаются в силе. То есть нужно, чтобы пассажиры точно знали, какие штрафные санкции их могут ожидать в случае, если они будут самостоятельно отменять полет, а не авиакомпания. Если же в ближайшие дни авиакомпания...

0: компании выпустить какой-то информационный бюллетень о том, что в связи с ситуацией будут какие-то послабления, то, конечно. Но, в принципе, исходя из нашего опыта последних лет, когда авиакомпании в связи с чрезвычайными ситуациями не отменяли полеты, то люди, которые хотели отменять самостоятельно приобретенные ранее билеты, они вынуждены были платить штрафы согласно вот условиям данного билета.
1: Но исходя из вашего опыта, если вот происходит такая действительно нестандартная ситуация, ситуация, которая вызывает действительно очень серьезное беспокойство, не может ли это быть вот поводом, да, для того, что люди как бы действительно они волнуются? То есть как бы идут ли авиакомпании навстречу, не только Fly Dubai, а вообще, опять же, исходя из вашего опыта?
0: Исходя из опыта последних лет, когда эти так называемые чрезвычайные ситуации возникали очень часто, израильские компании, да, шли навстречу, позволяли отменять билеты или возвращали деньги, или ваучеры, которые можно было впоследствии использовать. Но иностранные компании, это очень индивидуальный подход, то есть это зависит конкретно от каждой авиакомпании. Как данная авиакомпания будет смотреть на ситуацию? И опять, если авиакомпания продолжает выполнять рейсы, то это считается уважительной причиной не возвращать пассажиру деньги за неиспользованный билет.
1: Иными словами, если я правильно понимаю, человек, который принимает для себя решение, что он сейчас вот на фоне происходящего или произошедшего решает отменить, возврата он не получит, а возможно попросить, может быть, перенести рейс, пока вот ситуация действительно прояснится. С чем это? То есть как это нужно сделать правильно?
0: Это, во-первых, когда пассажир приобретает билет, если он делает это у турагента, то, разумеется, турагент его предупреждает о всех возможных вариантах развития событий. То есть, если он хочет отменить, есть штраф или билет со штрафом, или билет невозвратный. Если он хочет поменять, то, как правило, это зависит от наличия мест на ту дату, когда он хочет менять. То есть доплачивается разница между ранее уплаченным тарифом и тем, что есть в наличии, плюс какой-то тоже штраф. Опять же, не все билеты имеют такую возможность менять, переменять и отменять. Это все должно быть
1: Елена Курлянд, к сожалению, да, к сожалению, наше эфирное время тоже регламентировано, оно подходит к концу. Большое спасибо за участие в нашей программе. С нами на связи была Елена Курлянд, директор отдела полетов компании Dizenhaus Unitours.
0: Спасибо большое, хорошего праздника и спасибо спокойных полетов.
1: Хак самех, дай бог
0: до
1: всем
0: свидания,
1: нам.
0: Хак самех.
1: Я лишь напомню всех, кто работал над сегодняшней программой. Это Яна Брискман, а также за режиссерским пультом в иерусалимской студии был Мушико Лихтенштейн, а в тель-авивской студии звукорежиссерским пультом управлял Цвика Башевкин. Оставайтесь на радиостанции Канрека. Сейчас небольшой выпуск новостей. После этого мы продолжим специальный эфир.
2: Времена. Их песни помогают Нет. верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Примерно через час в аэропорту имени Бен-Гуриона должен приземлиться резервный самолет, который эмиратская авиакомпания Fly Dubai направила в саудовский аэропорт Табука, чтобы доставить израильских пассажиров домой. Корреспондент Каны Тай Блюменталь сообщил, что на утреннем рейсе из Дубая в аэропорт имени Бен-Гуриона находились более 100 израильских пассажиров. Часть из них опасалась садиться на резервный самолет и требовала эвакуации другим способом. Некоторые пассажиры связались с министром транспорта Мири Регев и представителями Совета национальной безопасности. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Fly Dubai был попыткой джихадистского теракта, который удалось предотвратить только благодаря мужеству нескольких израильских пассажиров. Они ворвались в кабину пилотов и обезвредили террориста, намеревавшегося разбить самолет вместе со всеми находившимися на борту. Когда премьер-министр и я выступаем с предупреждениями об угрозах безопасности, основанными на разведданных, всем стоит прислушаться к ним и относиться к ним серьезно. У каждого предупреждения есть несколько адресатов и целей, добавил министр обороны. Драматические события на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Сразу после начала происшествия Цвика Манес и еще двое пассажиров вошли в кабину пилотов и обезвредили второго пилота, который нанес ножевые ранения командиру самолета. Цвика рассказал корпорации Кан, как развивались события. «Моя младшая дочь была в туалете. Жена сопровождала ее и услышала крики и шум борьбы из кабины пилотов. Она обратила на это внимание пилота, который находился снаружи. Это был член экипажа, и мы не знали, что он пилот. Пилот грузовой авиации. Он вошел в кабину, и тогда мы увидели удары ножом, после чего их выбросило наружу. Ситуация была очень тяжелая. Мы втроем набросились на него и обезвредили. Еще один пилот, сидевший в пассажирском салоне, вошел в кабину, и вместе с пилотом грузовой авиации они выровняли самолет». Корреспондент Кан Тамар Альмок спросила, «Как вам удалось обезвредить нападавшего?» Отвечает Цвика Манес. «Мы втроем навалились на него и связали пластиковыми стяжками, шнурками от мультимедийных наушников. Так мы его обезвредили». Цвика Манес дал интервью программе «Гликве Тамар» на Кан-11 перед посадкой на другой самолет, направленный эмиратской авиакомпанией в саудовский аэропорт города Табук, чтобы доставить израильских пассажиров в аэропорт имени Бен-Гуриона. Манес отметил, что часть пассажиров предпочла не садиться на самолет эмиратской авиакомпании и дожидаться эвакуации другим рейсом. Авиакомпания «Эль Аль» сообщила, что позднее сегодня откроет специальную линию WhatsApp для бронирования рейсов из всех пунктов назначения своей маршрутной сети, в том числе для пассажиров, вылетевших из Израиля рейсами других авиакомпаний. В «Эль-Аль» говорят, что получили множество обращений от израильтян, находящихся за границей. Одновременно компания готовится в ближайшие дни выполнить специальный рейс из Бангкока в Израиль, чтобы помочь находящимся в Таиланде израильтянам вернуться домой рейсом израильской авиакомпании. Министерство иностранных дел сообщило, что группа израильтян, застрявшая в Лалибели из-за обострения ситуации в сфере безопасности на севере Эфиопии, эвакуирована. После интенсивных усилий, предпринимавшихся в последние три дня, вчера и сегодня их вывезли вертолетами в безопасный район, откуда они продолжат путь в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу. Министерство иностранных дел поблагодарило власти Эфиопии и другие структуры, которые помогли в проведении эвакуации. В Хайфе 14-летний пешеход получил тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на улице Арлазоров. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила пострадавшего в больницу «Рамбам». И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Ночью возможен моросящий дождь. Завтра дождь, преимущественно небольшой, ожидается главным образом на севере страны и на побережье. По-прежнему будет прохладнее обычного для этого времени года. В пятницу немного потеплеет, местами пройдет дождь, главным образом на севере. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 27, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 17:05. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня все, даже не час, а 2 часа, будем говорить о вещах, которые еще сутки назад казались сюжетом голливудского триллера. Но, с одной стороны, к сожалению, они стали жестокой реальностью, а с другой, к счастью, закончились чудом, практически без жертв. Естественно, речь идет о рейсе ФЗ-1073 авиакомпании Fly Dubai, которая летела из Дубая в Тель-Авив. Сотни пассажиров, среди которых десятки израильтян и 27 детей. В какой-то момент коды бедствия 7700, 7500 на экранах радаров, сигнал об угоне, пикирование, перехват, экстренная посадка в Саудовской Аравии. То, что сначала подавалось как драка в кабине, все больше обрастает деталями, от которых стынет кровь. Нападение на командира экипажа прямо во время полета, ножевые ранения, залитая кровью приборная панель, паника в салоне и невероятное мужество пассажиров, среди которых оказались и пилоты, и врачи, которые сумели скрутить нападавшего и предотвратить катастрофу. Что это, теракт, попытка угона или тяжелейший психологический срыв человека, получившего доступ к штурвалу, и главное, насколько безопасны сегодня наши небеса, как случилось, что в кабине современного лайнера человек с ножом мог устроить бойню. И вообще, что пережили пассажиры этого страшного рейса? Следующие 2 часа мы проведем с экспертами по авиационной безопасности, политологами, специалистами по туризму, которые, в общем, зная всю изнанку этого инцидента и его последствий, попытаемся отделить факты от паники, понять, в каком мире мы теперь летаем. Главная новость на данный момент то, что те пассажиры, которые на спасательном рейсе Fly Dubai вылетают в Израиль, уже находятся на борту этого самолета, и нам удалось буквально пару минут назад поговорить с одним из пассажиров, с Альмогом Итли. К сожалению, качество записи плохое, но какое есть, давайте послушаем. А саперлену пишут моя, маэргашта, макаа.
4: שנייה, תן לי פשוט לתרגם ממה שהבנתי, ממה שאתה אומר, שבילו 20-30 סקונד סבודנו פדיני, פתאום עם פסאז'ירי סמליות הסמגלי זכוותית עוד את טרוריסטה. המחבל הוא היה טייס? הבן אדם שהשתלטו אליו, הוא היה טייס? שניים טייסים. פשוט הדקירה, מה שהתרחש בין הטייסים, זה היה בקוקפיט, נכון? איך ידעתם שקורה שם משהו?
5: שמענו צעקות, ושם שמענו צעקות, ואז
4: я спросил, как узнали, что что-то происходит в кокпите, они говорят, что были крики, а дверь в кокпит была открыт. Вы мияд кама шлушами, но с ими сраэлим, пашут ацу лишам?
5: Я там, но с ими говорим,
4: я не עכשיו, אומרים שהיו טייסים מחליפים, מן קבוצת טייסים של האמירויות, שהיו אמורים להטיס את הטיסה בדרך חזרה. נכון שהם גם כן רצו לקוקפיט כדי להשתלט על המטוס?
5: זה הטייס השלישי שאמר, ואז הוא בא ומשתלט בנתן מטוס.
4: Нет, Кентелли, Таргем, не очень я хорошо слышу, что говорит наш собеседник, но он говорит, да, что израильтяне герои, те, кто смогли предотвратить все, и был еще один человек, который смог, собственно говоря, и посадить самолет. Эхо я яхас мя рушиота саудием клапехем.
5: Самотом готовым клапехем.
4: Вот. Я спросил, как было отношение саудовских властей местных, на что мне говорят, что было прекрасное отношение, очень предоставили все, что необходимо, и врачей, и еду, все, все было прекрасно. А там тасим хазара ахшаваль флай Дубай, нахон, бетисад шерхилют шерфлай Дубай. Они сейчас летят на, вот буквально мы общаемся с пассажиром, который находится в самолете, он летит на борту Fly Dubai, это спасательный рейс. А им за нахон шелё коля носим искиму ля лот ля тиса шель Fly Dubai, оло? Да, значит, я спросил, что правда ли, что вот есть сообщение о том, что не все пассажиры хотели подниматься вновь на борт Fly Dubai из опасений. Ну, я так понял, что были какие-то дискуссии, но вот все уже на борту и теперь летят в Израиль. А нахну михаким лахем, михаким ки атем пашут гиборим кульхем. Туда рабаши дебарты тану в ברוכים השבים. אני מקווה שבעוד שעה או שעה וחצי נוכל להגיד לכם. תודה. И, собственно говоря, я думаю, сказал от всех слушателей радио Канрека, что все пассажиры борта герои, и мы очень ждем их дома, и очень хотим сказать им добро пожаловать домой. Продолжаем эфир. Со мной в студии находится Максим Гулер, наш коллега, ведущий Канрека, который следит за новостным потоком по поводу этого события, что нам известно на данный момент.
6: Ну, если начать вообще с чего все начиналось, весь этот сегодняшний драматический такой день, то действительно, по факту, в 6.05 утром из Дубая вылетает самолет компании Fly Dubai и направляется в Тель-Авив, насколько мы понимаем. Все это проходит довольно в штатном режиме, когда вдруг в 8.31, опять же, по утрам, да, экипаж самолета ненадолго передает соответствующий сигнал, теперь мы уже знаем, что это 7.70, который говорит о некой общей чрезвычайной ситуации на борту. И буквально уже через 7 минут поступает еще один дополнительный код 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. Сразу практически после принятия этого самого сигнала израильские ВВС поднимают в воздух два истребителя, которые выходят на перехват, потому что речь идет об очень коротком расстоянии.
4: В это время самолет находится над Иорданией.
6: Именно так. Мы буквально около часа назад разговаривали с бывшим военным летчиком, это генерал-майор запаса Гидеон Шефер, он также когда-то исполнял обязанности главы Совета национальной безопасности. Так вот, он говорит, что если самолет находится очень близко к территории государства, то это, конечно же, проблематично, и поэтому времени на принятие решения не остается. И если что-то может произойти вот в самое короткое время, то есть принимается решение, ну, сами понимаете, какое. Но факт остается фактом. Самолеты-перехватчики поднимаются в небо, и буквально вместе с этим приходит сообщение, что вроде как бы ситуация, если можно так назвать, взята под контроль. Мы об этом сегодня говорили в начале нашего эфира, вы, безусловно, будете об этом говорить неоднократно. Члены экипажа, началась драка именно в кабине пилота. Если мы правильно понимаем, один пилот напал, то есть второй пилот напал на командира экипажа, началась драка, шум. Израильтяне, которые находились на борту этого самолета, смогли каким-то образом попасть в кабину пилота.
4: Она была открыта уже. Известно, что она была открыта. Видимо, второй пилот зашел с ножом. То есть так это получается.
6: Это и хорошо, и плохо. Опять же, я не являюсь экспертом, но мы знаем, что после трагических событий, которые имели место 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, были ужесточены правила, и, как правило, на всех рейсах, международных и вообще авиарейсах, кабина пилота, как правило, должна быть закрыта.
4: Даже стоять в проходе не дают, когда открывается кабина пилота.
6: И да. В данном случае, да, вот мы, конечно же, это вот просто вот, наверное, счастье, что все-таки гражданские смогли обезвредить нападавшего, скрутить его, и сам командир экипажа взял управление, смог выровнять самолет.
4: Кто? Тут просто есть разные версии. Я читал о том, что на борту оказался запасной экипаж, который должен был пилотировать борт.
6: Совершенно обратно. Другой борт, который попросту перелетали этим рейсом.
4: Это они сажали или раненый...
6: Я ответ на этот вопрос дать не могу, потому что информация каждый раз обновляется, и только лишь примерно минут 20-25 назад Первая официальная реакция поступила от министра обороны, который назвал происходящее, вот сегодняшний инцидент, попыткой джихадистского теракта. До этого никаких официальных сообщений не было. Но если, опять же, верить официальному пресс-релизу, что нам, в принципе, и остается делать, да, то речь идет действительно о попытке. Кто сажал самолет, пока что мы не знаем. Уйдет какое-то время. Я думаю, что над этим сейчас, опять же, работают представители наших ВВС, также военная разведка ОМАН и все, что с этим связано. Что да, известно, что самолет все-таки смог беспрепятственно, благополучно осуществить посадку в Саудовской Аравии. Это северо-запад Саудовской Аравии, это аэропорт имени султана Бен Абдель Азиза в Табуке. Там персонал аэропорта оказал всю необходимую помощь израильтянам, так, во всяком случае, звучит из их официального заявления. Ну и после этого события развивались буквально следующим образом. Прошла оценка ситуации при участии главы правительства, на которой принимали участие начальник генерального штаба, командующий ВВС, глава оперативного отдела армии обороны Израиля. Были приняты какие-то решения, были выработаны какие-то методы и инструменты. В конечном итоге, насколько мы понимаем сейчас, буквально вот некоторое время назад, наша коллега, военный корреспондент КАН-11 Кармела Менаше сообщила о том, что на данный момент все пассажиры наконец-то заняли места в так называемом эвакуационном рейсе, и в самое ближайшее время ожидается, что самолет наконец-то поднимется в воздух. Что особо стоит отметить, опять же, в сообщении нашей коллеги Кармелы Менаше, она говорит, что наши израильские силы безопасности утверждали членов экипажа эвакуационного самолета Fly Dubai, прибывшего в Саудовскую Аравию для вывоза израильских пассажиров в Израиль. И именно, то есть это говорит нам о том, что если сейчас проверяли всех членов экипажа, которые будут осуществлять этот рейс Саудовская Аравия, Тель-Авив, да, то, возможно, стоит поработать, что называется, над тем, что произошло, потому что, судя по той информации, которая уже была озвучена, один из, то есть тот пилот, или тот второй пилот, который подозревается в том, что совершил нападение на командира экипажа, он якобы гражданин Омана, опять же, не то чтобы есть какая-то связь или нет, но, возможно, опять же, это только, что называется, предположение, надо просто понять, проверялся ли он на соответствие или нет. И вообще, как работает техника безопасности, безусловно, мы сейчас не знаем.
4: Ну, ты сказал, что у нас уже министр обороны это определяет как попытку теракта. Как это, что говорят об этом эмиратские и саудовские власти? Там пока какого-то однозначного решения
6: есть
4: нет.
6: Есть очень лаконичный, очень канцелярский вот такой вот пресс-релиз, который говорит, что диспетчерская вышка в условное время получила сигнал бедствия с борта FZ-1073 компании Fly Dubai и уведомление о намерении совершить аварийную посадку примерно так без 15:09. По прошествии вот некоторого времени в аэропорту сразу же был объявлен режим чрезвычайной ситуации и готовность к оказанию помощи самолету, который благополучно приземлился аж час спустя, то есть в 9:45. Обращаю ваше внимание, да, это не в пресс-релизе, все это время этот гражданский борт сопровождали наши израильские самолеты, которые, как мы правильно понимаем, были готовы выполнить все приказы, которые могли быть отданы.
4: Ну что ж, спасибо большое. Максим Гулер, наш коллега, ведущий Канрека, рассказал нам общую диспозицию ситуации, которую мы будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. Максим, спасибо. Но прежде чем мы перейдем к следующей теме, давайте послушаем еще одного пассажира этого злополучного рейса, Ицхака Лайтера. Все нормально, сели, судя по всему, в Саудовской Аравии. Есть тут пилот тяжело раненый, его вывозят. Еще один террорист, его состояние не знаю, но он связан. Было сложно, очень сложно. Через несколько часов мы вернемся домой. Одежду мне придется поменять, она вся в крови. Это Ицхак Лайбер. Он, судя по всему, один из тех героев, которые смогли предотвратить самое страшное, что могло случиться.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Что ж, ну а мы общаемся с специалистом по авиационной безопасности Менахемом Иланом, который ответственный за безопасность который ответственен за безопасность в Израильской ассоциации пилотов. Шалом леха, Менахем. Алло. Ой, извините, вот видите, как начинается эфир, открытый эфир, и я прямо все немножко перепутал. Прежде чем, мы еще поговорим с Менахем Миланом, но сначала к нам выходит наш военный обозреватель Давид Шарп на связь. Давид, приветствую.
7: Да, Михаил, привет.
4: Вот так бывает, да, когда прямой эфир, почему-то я проглядел, что сейчас именно с тобой мы будем говорить, но это важно. Мы вот уже общались с Максимом Гулером, нашим коллегой, который говорит, что в Израиле говорится о том, что это была попытка теракта. Но я так понимаю, что это не официальная еще точка зрения, а, ну, как бы, предварительно, что ли, я же не знаю, как сказать. То есть есть, в общем, какое-то решение, что это было?
7: Насколько я понимаю, она вполне официальная. В тот момент, когда цельный министр обороны говорит это в открытом медиапространстве, то, на мой взгляд, это должно восприниматься как официальная позиция. До этого, до заявления министра обороны Каца, который сказал о джихадистском теракте, были уже заявления именно на неофициальном уровне, да и, собственно, логика событий на это намекает. Хотя, конечно, по логике событий теоретически можно найти и другие причины, но причины террористического характера — это то, что первым бросается в глаза. История знает, однако, и другие случаи. Но есть заявление Каца, и я так понимаю, что оно не беспочвенно, потому что тот, кто пытался совершить этот теракт, арестован, допрошен. И я могу предположить, что сказанное на основании результатов первичного допроса.
4: А когда вот будут эти допросы? Я правильно понимаю, что их будет проводить кто? Саудовская Аравия, Эмираты? И как будет ли допущен Израиль к ним?
7: На допросы, насколько я могу предположить, проводились с первой секунды, когда клиента упаковали и вытащили из самолета и поместили в соответствующее место. Естественно, на местах это саудовские полицейские или силы безопасности. Самолет сел в Табуке, я не уверен, хотя там, безусловно, есть и представители всех служб безопасности Саудовской Аравии, они немедля его допрашивали. А вот что касается участия израильтян и другой заинтересованной стороны, представителей Объединенных Арабских Эмиратов, у меня пока на это ответа нет. Но, насколько я понимаю, плотные контакты с саудовцами продолжались, в первую очередь, на уровне главы Моссада Романа Гофмана. Могу предположить, что то или иное участие будет, несмотря на отсутствие или уже имеет место. Несмотря на то, что с Саудовской Аравией нет формальных отношений, и они для того, чтобы показать, что нет нормализации с Израилем, не дали израильским самолетам приземлиться, ни военным, ни гражданским, приземлиться и забрать пассажиров. В итоге пассажиры все отправились в Израиль самолетами «Fly Dubai». Так вот, на кулуарном уровне сотрудничество имеет место быть, и я не исключаю ничего, в том числе, что те, кто по своей должности должен разговаривать с подобного рода людьми, уже на пути в Саудовскую Аравию, либо будут на пути туда. Впрочем, можно обойтись и без этого, чисто теоретически. И нет никаких проблем допросить и выбить из террориста все, что он знал. Предполагаю, все же израильское участие на том или ином этапе.
4: Но при этом сегодня утром сначала были сообщения о том, что следующий рейс тоже развернули, якобы рейс в Fly Dubai. Потом все-таки стало известно, что его опускают. Насколько есть опасения, что была проверка вот этого пилота, который с гражданством Омана, по предварительным данным, и кто за это несет ответственность? Есть ли наша израильская ответственность в данном случае?
7: Нашей израильской прямой ответственности точно нет. Есть определенные критерии, насколько я понимаю, которые Израиль выдвигает к иностранным авиакомпаниям по поводу летчиков, которые летят в Израиль. То есть это чуть несколько более жесткие критерии, чем просто летчики, которые в рамках своих обязанностей летают из условного Дубая в условный Будапешт. В том числе, вероятно, это касается и гражданства. Например, гражданин враждебной страны, по всей видимости, не может лететь в Израиль. Гражданин страны, с которой у Израиля нет отношений, это тоже тонкий вопрос. Но, во-первых, здесь я не все знаю. Кое-какие моменты, в любом случае, я имею в виду с требованиями безопасности, конкретно того, что происходит в самолетах и другие, они все же конфиденциальны. В принципе же, проверить, что у человека в голове, давайте оставим в стороне, что это гражданин Омана, да и Оман, в общем-то, не особо враждебное государство, хотя отношений с Израилем не имеет. Что у человека в голове сложно. И, в принципе, такого рода, во-первых, были в истории ситуации, когда пилоты без всяких джихадистских, антиизраильских намерений самоубивались вместе с самолетами и со всеми пассажирами. Ну а если у кого-то, у какого-то жителя арабской страны придет в голову вот такие вот джихадистские идеи в отношении израильтян, да, этот риск, безусловно, выше нулевого в любых обстоятельствах. Но, с другой стороны, сложно подумать, как и в этот риск можно полностью нейтрализовать. Тем более он не протащил на борт самолета пулемет или даже огнестрельное оружие. Можно сказать, что из того, что нам известно сейчас, вся цепочка событий с момента начала теракта, это просто цепочка где-то паразитивных действий, в частности наших пассажиров, и, с другой стороны, чудесных стечений обстоятельств, благодаря чему не произошла трагедия. То есть на каком-то бы этапе что-то бы пошло не так или случилось иначе, и мы бы говорили о самолете и его пассажирах в прошедшем времени. Это вот по совокупности это настоящее чудо. И более того, я вспоминаю, я очень интересовался в свое время историей терроризма против гражданской авиации, в частности израильской. Ничего подобного и припомнить нельзя.
4: Да, некоторые нас не любят, но, как показывает практика, лучше, чтобы на борту находились несколько израильтян. Это, как минимум, спасает. По факту даже. Вот. Вчера, как известно, Нетаньяху, наш премьер-министр, заявил о каких-то опасностях в преддверии выборов. Сегодня случилось вот то, что случилось. Лидер оппозиции сказал, что его об этом не предупреждали. Вопрос. Вот такие угрозы, они входят в список вот того, что государство опасается в преддверии выборов с точки зрения действий, с точки зрения вражеских действий? Или действительно это какое-то событие, стоящее в стороне?
7: Угроза, ну, во-первых, это событие, было ли это действие одиночки, либо вдруг выяснится какая-то определенная связь, естественно, о нем не было никакого разведывательного предупреждения, соответственно, те или иные опасности, о которых намекал Нетаньяху, и о которых обсуждали с Лапидом, и, возможно, из-за которых начальник генштаба не поехал в Соединенные, отменил свой визит в Соединенные Штаты, это, кстати, любопытный момент, они явно не относились к этому эпизоду. В целом же угроза израильской гражданской авиации, или, скажем так, имеющей к отношению к Израилю, существует всегда. Можно также предположить, если нет конкретики какой-то, вот прямо конкретики от разведок, что ну, скажем, в какие-то особо острые периоды, но я бы не сказал, что это из-за израильских выборов, а скорее просто на фоне войны в Газе, на фоне войны с Ираном, что эти риски увеличиваются, что у тех же иранцев, например, или каких-то проиранских сил больше мотивации атаковать израильские самолеты. Но это общее логическое суждение, не более того. Насколько я понимаю, по этому случаю конкретно не было никаких предупреждений и ничего в помине. Может быть, есть большая конкретика по поводу других угроз гражданской авиации, но, насколько я понимаю, из общих намеков, то тоже дело, в общем-то, не в этом. С другой стороны, это угроза, как и, например, угроза попытки Хамаса захватить в плен израильских солдат, она существует априори и по определению, собственно, к ней на определенном уровне всегда нужно быть готовым.
4: Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Давид Шарп, наш военный обозреватель, рассказал нам о том, что происходит, вообще как оценивать то произошедшее с точки зрения безопасности. Спасибо большое, Давид.
7: Спасибо, Михаил, всего наилучшего.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Ну а теперь мы будем общаться со специалистом по авиационной безопасности, ответственным за безопасность в Израильской ассоциации пилотов, Менахемом Иланом. Менахем, аим ата шумеути?
8: אני שומע, כן.
4: כן, קברנית מנחם אילן, אחראי על תחום הביטחון באיגוד הטייסים הישראלי.
8: בתחום הבטיחות, כן.
4: בטיחות, כן. אז תגיד, מה התמונה הראשונה של התקרית היום מנקודת המבט של איגוד הטייסים, ומה אתם חושבים? האם הכל היה תקין? כאילו, מה היה לא תקין?
8: תראה, בוא נתחיל מזה שתא הטייסים הוא המבצר שלנו. זאת אומרת, כל נוסע שנכנס למטוס יודע שכשהוא מסתכל שמאלה, יש את הדלת של תא הטייסים, והדלת היא דלת משוריינת. מי שחודר את הדלת הזאת פנימה, בעצם יכול להשתלט על המטוס. עכשיו, הסיטואציה שהייתה היום, זה שמה שנקרא האויב היה מבפנים. זאת אומרת, מי שניסה להשתלט על המטוס, זה מישהו שהוא עובד בתוך תא הטייסים, אחד הטייסים. וזו סיטואציה שאותה צריך לפתור בכלל באמצעים של סינון ראשוני, זאת אומרת לסנן מי עובד בחברת תעופה, לסנן האם יש מצב שמישהו מראה סימנים שהוא יש לו נטיות או אובדניות או נטיות חבלניות, וגם, אני לא מומחה לענייני ביטחון, אבל הנושא של מי טס לארץ ישראל, זאת אומרת, יכול להיות מצב שטס למדינת ישראל אדם שמחזיק בדרכון, או רק בדרכון של מדינה שהיא מדינה עוינת של ישראל, או מדינה שאין לנו קשרים איתה. זה, אבל שוב, זה לא בתחום שלי.
4: זה בתחום של ביטחון, כן. כן. תן לי לתרגם ברשותך. בבקשה. גברית мой собеседник Минахим Илан, что что вообще кокпит пилотов – это крепость, и обычно она должна быть защищена. А тут был такой уникальный случай, когда опасность находилась внутри крепости, то есть в кокпите пилот. И здесь ничего на борту сделать невозможно. Нужно заранее профайлинг проводить, чтобы понимать, кто там находится, насколько он предсказуем, насколько он опасен. Им нам надо проверять, кто к нам летит, кто руководит, кто управляет самолетом, который к нам летит, насколько он, что называется, разумен. Но это, опять же, вопрос не к ассоциации пилотов, а к вопросам безопасности, и не сейчас о них говорить. Авалькен бамикэшэлайом каранэс. Аделет ле кокпит айапатуах, айтаптуха. איך זה קרה?
8: אני חושב, קודם כל, רק בזמן, בדקות האחרונות נודע לי שהקברניט של הטיסה, זאת אומרת, הקצין הראשון, מה שנקרא טייס משנה, הוא כנראה אזרח אומן, והקברניט הוא ככל הנראה אזרח הודי. בזה נודע לי כי פשוט דיברתי עם יושב ראש איגוד הטייסים ההודי ממש לפני כמה דקות, והוא עדכן אותי בסיפור הזה. מה שאני רוצה להגיד, שבחברות הישראליות, לדוגמה, יכולים לטוס רק אנשים שמחזיקים בדרכון ישראלי. אבל בחברות זרות, כמו פליי דובאי או אמירייטס או חברות אחרות, יכולים לטוס אנשים שיש להם דרכונים מכל מיני מקומות. לגבי השאלה, מה ששאלת, דלת הקוקפיט אמורה להיות סגורה ונעולה. זאת אומרת, היא סגורה. היא סגורה חשמלית והיא דלת משוריינת. היא אמורה להיות סגורה כל הטיסה, למעט במצבים שבהם אחד הטייסים צריך לצאת לשירותים או מסיבה אחרת, וזה לפרקים קצרים. בחברות הישראליות, כפי שהרבה נוסעים יודעים, מקובל שיש דלת מבדלת, דלת נוספת, שכשמישהו רוצה לפתוח את דלת הטייסים, סוגרים את הדלת הזאת, ואז יש כמו בצוללת, יש דלת נוספת. במקרה הזה, ככל הנראה, כפי שזה מסתמן, הקברנית, ההודי, התעשת על עצמו, וכאשר הקצין הראשון תקף אותו, הצליח לפתוח את הדלת. וברגע שהוא פתח את הדלת, האנשים שהיו בחוץ יכלו לראות מה קורה ולהתערב. כי אם הדלת צה נשארת סגורה לעוד כמה שניות, יכול להיות שהיינו בסרט אחר.
4: אז זו שאלה של שניות. כן, תן לי לתרגם. значит, ну, я, собственно говоря, спросил, что здесь эта дверь была открыта, как так случилось. На что мне было сказано, ну, во-первых, тут как бы на данный момент известно, а наш собеседник говорил с его коллегой из Индийской ассоциации пилотов. Так вот, один пилот был индус, второй пилот был из Омана. К слову, в израильских авиакомпаниях все пилоты только обладатели израильского гражданства. Это вопрос о том, что стоит думать вообще, на каких рейсах летать, если вот такая опасность у нас, наверное, возникнет, все же не может. Там есть еще одна дверь, которая, на самом деле, не одна, а две двери в кокпит, которые предотвращают внешнее проникновение. Здесь, видимо, пилот-индус, когда был ранен, он, собственно говоря, смог открыть дверь и таким образом позволить израильтянам вот войти и спасти, как бы изменить ситуацию. А Мацава Зашигам Батиса, а я... Аютаисим Махлифим, или же Аютсахим Леотиста Матос Бедера Хазара. זה גם כן נס, נכון?
8: זה נס גדול, כי מדובר בסך הכל בטיסה קצרה, זה טיסה של 3 שעות לכל כיוון, בדרך כלל לא צריך צוות נוסף. צוות נוסף, במקרה הזה זה מה שאנחנו קוראים dead head, זה צוות לא פעיל, זה מכל מיני שיקולים של איוש, לפעמים יש צוותים ששוהים ביד, לפעמים יש צוותים שצריכים לרדת, וצוות אחר מפעיל את הטיסה חזור. זה הנס האחרון בעצם, אולי לא האחרון, בטיסה הזאת, שהיו שם טייסים נוספים שיכולו להפעיל אותה. כי אם לא היו הטייסים האלה, שוב היינו בסרט אחר. הנס עוד יותר גדול, בנוסף לכל זה, שהמטוס ניזוק פיזית כתוצאה מהתמרון שהוא עשה. ורק אחרי נחיתה, התברר שהגה הכיוון שלו ניזוק קשה. זאת אומרת, יכול היה להיות מצב שהמטוס היה מתפרק באוויר, רק כתוצאה מהתמרון החריף שהוא עשה, בזמן שהטייסים נאבקו אחד עם השני.
4: Я спросил то, что там были еще дополнительные пилоты, которые как бы сменная такая бригада, должны были обратно управлять самолетом. Это же большое чудо. На что мне Менахем говорит, да, это большое чудо, потому что это вообще короткий рейс, он всего 3 часа обычно в обе стороны. Один и тот же экипаж управляет самолетом. И то, что случилось, это огромная, в общем, редкость. Так обычно не бывает. Но еще большее чудо, что самолет, в принципе, не пострадал, точнее, смогли его выправить после резкого снижения высоты. Вот это действительно чудо. Более того, как выяснилось, штурвал направления, да, пострадал уже когда сел самолет, это выяснилось, но, в принципе, борт удержался, так сказать, в воздухе и произвел посадку, и это действительно какое-то чудо. А им ешквар эзшу талих хакира, лёйда, мишутефет им решут туфа израхит, им решиот шэля эмируйот в Саудия, ваим анахну ништатев бэ хакира зот?
8: תראה, בתפקידי הנוסף, מעבר לזה שאני ממונה הבטיחות של איגוד הטייסים, אני גם ממונה על מה שנקרא חדר המצב של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, שבוודאות היה נפתח אם המטוס הזה היה מתרסק. אז למזלנו, המטוס הזה לא התרסק. עכשיו, ככל הנראה, אני לא יודע את הפרטים, אבל ככל הנראה תהיה פה חקירה שהיא יותר חקירה ביטחונית. משמע, קודם כל הסעודים יחקרו את זה, מכיוון שזה קרה בשטח האווירי שלהם. האמירתים בוודאות, כי זה חברת תעופה של האמירות. הישראלים בוודאות, מכיוון שמדובר על אזרחים ישראלים. זאת אומרת, אין ספק שתהיה פה חקירה, ותהיה פה חקירה מאוד מאוד מעמיקה. ואת התוצאות שלה, א', אני מאמין שיקחו צעדים מיידיים, צעדי הגנה מיידיים, אני מעריך שזה מה שיהיה. ואחר כך, בהתאם לתוצאות החקירה, יראו, האם יכול להיות שהיה כשל נקודתי של איזשהו צעד שהיה אמור לקרות ולא קרה, או שיש איזשהו כשל מערכתי שאותו צריך לתקן. זה רק חקירה תגלה.
4: הבנתי, תודה רבה לך, מנחם, על השתתפות בתוכנית שלנו.
8: בבקשה.
4: כן, מועדים לשמחה.
8: Акой
4: лавар бенес, тоф.
8: Туда.
4: Последний вопрос. Я переведу, что будет ли создана какая-то расследовательская комиссия, будет ли в ней участвовать израильская сторона, на что Менахем Илон сказал, что как раз он участвует в таких комиссиях. Но в данном случае комиссия в Израиле была бы создана, если бы, не дай бог, самолет упал и разбился, или была бы катастрофа. Вот тут была бы комиссия, там погибло много израильских граждан, это понятно. Но все обошлось, и в принципе комиссии будут создаваться, наверное, в Эмиратах, возможно, в Саудовской Аравии, как месте, где произошла посадка, и будут вопросы безопасности. Вот эти комиссии, конечно, будут работать, но с точки зрения ассоциации пилотов здесь расследовать особо нечего, потому что здесь нету Ну, над Израилем это не произошло. Израильские компании здесь участие не принимали. Я общался с Менахемом Иланом, специалистом по авиационной безопасности, ответственным за безопасность в Израильской ассоциации пилотов.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Ну, а теперь поговорим с востоковедческой точки зрения о том, что происходит. Самолет, борт наш сел в Саудовской Аравии, с которыми у нас нет дипломатических отношений. Саудовская Аравия же и не пустила к себе, судя по уже почти официальным, насколько я вижу, заявлениям, не были допущены Геркулесы армии обороны Израиля, чтобы эвакуировать наших пассажиров. Они были вынуждены вылететь на самолете, подменном самолете Fly Dubai. Ну, в общем, поговорим о том, о геополитике в этой истории с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала Апельберг. Саша, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
4: Итак, Саудовская Аравия, как страна, в которой происходит посадка борта с израильскими гражданами в количестве более 100 человек, насколько я понимаю. Насколько это, ну, экстренная ситуация для Саудовской Аравии?
9: Ну, это экстренная ситуация для всех. Я думаю, что весь Ближний Восток наблюдал за развитием событий, затаив дыхание. И не только мы, но и арабские страны, и, судя по всему, Иран тоже. И они даже повысили боеготовность или оборонную готовность в ожидании каких-то ударов. Возможно, это связано с этим инцидентом. Но что касается Саудовской Аравии, то, конечно, это тоже достаточно такой выходящий из ряда вон случай. И израильские туристы, нужно понимать, всегда, когда летят куда-то, даже, естественно, не в арабские страны, но над Ближним Востоком, всегда есть вот этот страх, что что-то случится и придется сесть в недружественной стране. И, в общем-то, это может всегда закончиться крайне печально. И то, как это все сработало в данном случае, когда Саудовская Аравия посадила этот самолет, разрешила посадку, в общем-то, была на связи и с пилотами, и, очевидно, с израильскими коллегами. И, в общем-то, очевидно, что вся эта операция была, ну, координировалась
4: службой безопасности нескольких стран.
9: Да, и Израиля, и Саудовской Аравии, и, вероятно, кем-то еще. Это, в общем-то, показывает, что на Ближнем Востоке действительно есть какая-то такая координация с Израилем, между Израилем и странами, даже которые его официально не признают.
4: С точки зрения теракта, есть ли здесь и говорит ли что-то об этом арабская пресса, там, о иранском следе или о нечто подобном? То есть, как бы, вот уже начались эти разговоры или пока ни о чем подобном речи нет?
9: Ну, серьезно, пока никто ни о чем не говорит. Все ждут результатов расследований, которые ведут в нескольких странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, для которых это, конечно, огромный урон, такой имиджевый. Но понятно, что Иран – это такой слон в комнате, да, который невозможно не замечать и о котором невозможно не думать в данном случае. И большой вопрос, в общем-то, заключается в том, каковы могут быть дальнейшие действия Израиля, если подтвердится, что Иран стоит за этой атакой, или даже если не подтвердится, потому что мы понимаем, что, в общем-то, порой повода достаточно для каких-то серьезных действий.
4: Ну, подтвердится или не подтвердится, мне кажется, здесь и Эмираты, и Саудовская Аравия тоже должны будут делать некий вывод, потому что, в общем, для них это тоже, как было верно сказано, что имидж-то пострадал. А вот Оман, для них как-то, они так сбоку, просто вот есть гражданство пилота, он из Омана, или они тоже будут впутаны, ну, в расследование, или как-то им придется реагировать?
9: Я думаю, что даже если действительно подтвердится, что виновный, да, вот этот напавший пилот имеет оманское гражданство, это не говорит о том, что можно как-то обвинять правительство Омана. Да, в конце концов, Усама бин Ладен был из Саудовской Аравии. Не то, что это Саудовская Аравия как-то его направила на то, чтобы совершить теракты 11 сентября. Но, конечно, это привлекает внимание. Если не обвинять правительство, то как минимум можно поговорить о том, какова риторика в Омане.
4: Она, насколько я знаю, резко изменилась после смерти предыдущего правителя, как-то там так вот стало более проиранским и более произраильским, я правильно понимаю?
9: Антиизраильской,
4: ну, да.
9: Султан Кабус, он был таким, у него была позиция дружить со всеми, да, поддерживать отношения с Ираном, но и с Израилем иметь отношения. Более того, даже были торговые представительства в какой-то момент стран на территории друг друга, Израиля и Омана. Но он умер в 2020 году, и после него политика, в общем-то, не то чтобы в одночасье, но явно изменилась в сторону действительно такой антиизраильской повестки, и даже соглашение Авраама, в рамках которых, в общем-то, ожидалось, что Оман, возможно, будет одной из стран, которая присоединится, этого так и не случилось. И, в общем-то, настроение в Омане, настроение именно на улице, достаточно серьезно антиизраильские были, в общем-то, и в начале 20-х, да, но в 23-м году с началом войны в секторе Газа и в последующих событиях они стали еще более пропалестинскими, еще более антиизраильскими, и правительство в этом смысле следует за настроениями улицы.
4: Тут кто где яйцо, а где курица, кто вообще формирует, это еще большой вопрос. Мне кажется, такой взаимный процесс. Обоюдный процесс. А хорошее, что ты... А, вот прежде чем про хорошее, я бы хотел спросить с точки зрения вот этого Fly Dubai. Значит, у нас израильские рейсы же не... Израильские авиакомпании не летают сейчас в Абу-Даби и в Дубай. Там есть ограничения, видимо, по вопросам безопасности. И Fly Dubai, что ли, перестанет? Напомню, что Fly Dubai во время войны к нам летал. Неужели да. сейчас вот пойдет на то, чтобы не допускать их на наш рынок?
9: Да, Fly Dubai – одна из компаний, которая не прекращала летать даже в самые тяжелые времена. Ну, насколько я понимаю, министр транспорта Мири Регев пытается продвинуть идею того, что израильские компании должны теперь летать в Объединенные Арабские Эмираты, а эмиратские компании к нам летать не должны. Но, насколько я знаю, насколько я вижу по сообщениям, эта оценка расходится даже с оценкой людей из системы безопасности, поэтому нам придется, видимо, подождать и посмотреть, как это будет развиваться. Но да, это большой удар по авиакомпании Fly Dubai, по другим эмиратским авиакомпаниям, включая Emirates. И мы видим, что уже израильтяне опасаются летать этими компаниями и предпочитают заплатить подороже и полететь лялям как-то, может быть, с пересадками и так далее. Наверное, эта волна тревоги спадет в какой-то момент, но удар, я думаю, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения политики достаточно серьезный.
4: Да, ну а вот было бы счастье, да несчастье помогло. Может ли, что сейчас... Вот в рамках сотрудничества Эмираты, значит, Саудовской Аравии, Израиль, как-то мы поближе все-таки станем, или это не тот случай?
9: Я думаю, что, конечно, тут сложно предсказывать, тем более, что многие контакты происходят тайно и не афишируются по разным причинам. Но в целом мы видим, что ситуация с безопасностью в регионе, с войной, с иранской активностью, она создает предпосылки для того, чтобы Израиль и Саудовская Аравия, например, работали вместе, пример, да, когда Саудовская Аравия обратилась к Израилю за помощью в предоставлении каких-то разведданных против хуситов. Вопрос в том, сможет ли Израиль воспользоваться этой возможностью и действительно наладить какие-то отношения, может быть, не настолько, чтобы завтра Саудовская Аравия подписала соглашение Авраама, но настолько, чтобы, по крайней мере, как-то за кулисами координация продолжалась и углублялась, и, возможно, через какое-то количество времени, через, может быть, годы, все это дойдет до состояния, когда две страны объявят о том, что они открыто признают друг друга.
4: Да, и любовь станет явной. Что ж, мы продолжим говорить о региональной геополитике в следующем часе, а пока я благодарю Александру Апельберг, востоковеда, автора телеграм-канала «Апельберг», за то, что поговорила с нами о том, как страны региона реагируют на произошедшее. Спасибо, Александра.
9: Спасибо и хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Ну и в завершении первого часа обсудим, как наши политики реагируют на вот этот инцидент, учитывая, что вообще-то предвыборная кампания не заканчивается. На связь со студией выходит политолог и наш коллега, ведущий Кан-Река, Арик Эльман. Арик, приветствую.
10: Добрый вечер.
4: Ну, какова наша реакция? Я вот пока видел только заявление главы оппозиции Лапида, который сказал, вот вчера я был на апдейте, на брифинге по безопасности от премьер-министра, и ни о чем подобном он меня не предупреждал.
10: Ну, у Лапида есть серьезная проблема, потому что вчера вечером после завершения этого брифинга он выпустил заявление, в котором фактически обвинил Нетаньяху в том, что он беспочвенно пытается создать атмосферу для...

0: у главы оппозиции есть, у Нетаньяху есть, естественно, возможность. Там, сейчас мы по нему получаем информацию о том, что в окружении премьера обсуждают, стоит ли ему прибыть в аэропорт, чтобы встретить самолет Fly Dubai, который должен привезти домой около 180 пассажиров рейса, который, так сказать, сделал неожиданную и, так сказать, остановку в Саудовской Аравии, да, сегодня утром. Понятно, что в политическом контексте здесь все воспринимается через призму, кому это выгодно. А насколько выгодно ли это премьер-министру? Объективно, скорее всего, да, по той простой причине, что чем больше у нас на повестке дня дискурсы по ситуации по безопасности сегодня, да, в отличие, скажем, от 7 октября и причин 7 октября, или, скажем, таких вопросов, как призыв ультраортодоксов и так далее, тем для премьер-министра это более удобно, это позволяет ему усиливать, во-первых, перехватить тематику, да, определять повестку дня, и, во-вторых, использовать это для обращения к тому электорату, которому обязан вернуть домой, да, тех умеренных правых, тех разочарованных избирателей коалиции 2022 года, которые по опросам как минимум колеблются, если не отдают свое предпочтение другим партиям, включая партии оппозиции. Поэтому понятно, что политический аспект здесь тоже абсолютно понятен, абсолютно присутствует.
1: Да, но вот при этом я смотрю, как-то другие политики предпочитают молчать. Все ждут расследования или почему? Ну, вот вроде бы...
0: Ну, именно потому что, скажем, вот этот вот рефлекс или, скажем, потребность Яира Лапида как главы оппозиции все-таки
1: вчерашнего дня
0: касаться этой темы, она воспринимается другими лидерами оппозиции как вещь ненужная, потому что Айзенкот вчера сделал заявление о том, что Нетаньяху должен дать брифинг главе оппозиции Лапиду, на этом, так сказать, его заявление, больше он ничего не комментировал и пока ничего не комментирует. И то же самое и глава НДЕ Виктор Либерман. Для лидеров оппозиции других абсолютно понятно, что помогать Нетаньяху в том, чтобы изменить повестку дня в этом направлении, для них абсолютно невыгодно сейчас, когда до выборов осталось меньше месяца.
1: Да, то есть все, в общем, так сказать, будут аккуратны. Мири Регев, министр транспорта, призвала, значит, отменить рейсы Fly Dubai и типа, чтобы туда летели израильские рейсы. Хотя израильские рейсы ранее были отменены до конца следующего месяца.
0: Она по указаниям служб безопасности. Да,
1: она не в курсе, что...
0: Либо Израилю придется, ей придется тогда действовать для того, чтобы отменить ограничения и открыть полет. Понятно, что ситуация непростая, да, и тот факт, что это произошло на рейсе Fly Dubai, свидетельствует о том, что процедуры внутри на самой этой авиалинии с точки зрения контроля за своим персоналом, они весьма и весьма проблематичны. Поэтому объективно заявление министра транспорта я бы не стал сбрасывать со счетов так легко, но понятно, что если Израиль хочет, израильская сторона захочет изменить характер авиасообщения с Дубаем, во-первых, для этого нужно согласие Эмиратов, потому что авиасообщение, оно как бы двустороннее, да, может закрыть свое воздушное пространство для самолета одной страны, но продолжать летать туда просто так, да, должны быть какие-то договоренности. И, во-вторых, конечно же, та же самая Мири Регев, она должна будет общаться с человеком, контролирующим израильские спецслужбы по имени Бенямин Нетаньяху, для того, чтобы понять, да, насколько с точки зрения безопасности можно компенсировать пассажиропоток, который будет потерян, если Fly Dubai прекратит свои полеты в Израиль.
1: Это да. А насколько вообще мы через пару дней, я напомню, что уже через неделю 7 октября, и мы, конечно, все будем как-то сконцентрированы на другой повестке, а вот сегодняшний инцидент, это он забудется быстро или все-таки предвыборной кампании как-то его будут использовать?
0: Я думаю, что его будут использовать в предвыборной кампании, потому что понятно, что... Будем циниками, да, но факты есть факты. Наверняка пиарщики всех партий заинтересованы. Вы еще хотят знать сейчас, кто те люди, которые были на том рейсе,
1: за кого... Да, кого Нетаньяху уже общался. Уже общался с
0: там, один человеком. Известный, да. Один израильский, известный своими взглядами политическими и медиаприсутствием пиарщик по имени Рани Рав заявил, что все участники, так сказать, этого спасения были капланистами. Да? То есть, ну, посмотрим. И понятно, что

0: Но сама по себе эта история, она, конечно, впечатляющая, вызывает огромный интерес уже и во всем мире. Параллели с 11 сентября, конечно, присутствуют. И я думаю, что она будет с нами какое-то время. Нельзя сказать, что там, через пару дней мы о ней забудем. Тем более, что она происходит в разгар праздничной недели Суккот, когда других новостей, все-таки меньше. Но понятно, что с приближением 7 октября фокус, конечно же, вернется на 7 октября, на эту катастрофу, на ее причины, на ответственность за нее и так далее.
1: А вот с точки зрения нашего имиджа, я сегодня весь день думаю, наверное, может, Израиль можно и не любить, но с точки зрения безопасности для любого авиапассажира, хорошо бы, чтобы несколько израильтян было бы на борту.
0: Это же, опять же, каждый за пределами Израиля, да, каждый видит Израиль и израильтян через свою собственную призму. Есть те, кто восхищается мужеством израильтян, их умением находить выходы, импровизировать и так далее. Есть те, для кого это тоже будет пример того, как израильтяне, они люди, склонные к насилию, да, неконтролируемому.
1: Да. Пусть нас обвинят.
0: Готов бросаться, да,
1: вступать. Пусть нас обвинят в этом насилии.
0: Вместо того, чтобы поговорить с пилотом, выяснить, какие его проблемы, осознать, что причина его проблем, это, конечно же, оккупация палестинской территории, решить вопрос мира, но вместо этого они его прибили и...
1: Негодяи! Арик Эльман, политолог, наш коллега, ведущий Конрека. Спасибо огромное за участие
0: спасибо
1: в первом часе. Господа, не расходимся. После новостей продолжим обсуждать главные события дня.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
6: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришо Ле Цион Ашдод Мудин Нетания Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. После того, как разведслужба Моссад проверила личности всех членов экипажа эвакуационного рейса авиакомпании Fly Dubai, присланного за пассажирами рейса FZ-1073 в саудовский аэропорт города Табук, все израильтяне согласились подняться на борт. Ожидаемое время посадки – 18 часов 20 минут. Самолет приземлится в аэропорту имени Бен-Гуриона, пассажиров примут в первом терминале. Сообщение передала корреспондент КАН Адас Гринберг. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что отдает честь героям рейса авиакомпании Fly Dubai, проявившим находчивость и мужество. Далее цитата. «Я поговорил с одним из израильских пассажиров. Он рассказал мне, что каким-то образом сумел вместе с одним из членов экипажа проникнуть в кабину пилотов, и они вдвоем обезвредили пилота, наносившего удары ножом, когда тот пытался повредить системы самолета. Еще один летный экипаж, находившийся на борту, вошел в кабину и сумел стабилизировать самолет. Я отдаю честь этим героям. Они спасли множество жизней и предотвратили тяжелую катастрофу». Нетаньяху добавил, что поручил системе безопасности подготовиться к возможным новым угрозам. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета Fly Dubai был попыткой джихадистского теракта, который удалось предотвратить только благодаря мужеству нескольких израильских пассажиров. Они ворвались в кабину пилотов и обезвредили террориста, намеревавшегося разбить самолет вместе со всеми находившимися на борту. Когда премьер-министр и я выступаем с предупреждениями об угрозах безопасности, основанными на разведданных, всем стоит прислушиваться к ним и относиться к ним серьезно. У каждого предупреждения есть несколько адресатов и целей, добавил министр обороны. Драматические события на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Сразу после начала происшествия Цвика Манас и еще двое пассажиров вошли в кабину пилотов и обезвредили второго пилота, который нанес ножевые ранения командиру самолета. Цвик рассказал КАН, как развивались события. «Моя младшая дочь была в туалете. Жена сопровождала ее и услышала крики и шум борьбы из кабины пилотов. Она обратила на это внимание пилота, который находился снаружи. Это был член экипажа, и мы не знали, что он пилот, пилот грузовой авиации. Он вошел в кабину, и тогда мы увидели удары ножом, после чего их выбросило наружу. Ситуация была очень тяжелая. Мы втроем набросились на него и обезвредили. Еще один пилот, сидевший в пассажирском салоне, вошел в кабину, и вместе с пилотом грузовой авиации они выровняли самолет. «Как вам удалось обезвредить нападавшего?» — спросила журналист КАН Тамар Альмог. «Мы втроем навалились на него и связали пластиковыми стяжками шнурами от мультимедийных наушников». Компания Fly Dubai заявила, что причины и мотивы инцидента с применением насилия, произошедшего в кабине пилотов во время рейса в Израиль, неизвестны, и официальное расследование продолжается. Компания призывает все стороны воздержаться от преждевременных выводов до установления всех фактов. В заявлении также говорится, что инцидент не повлиял на другие запланированные рейсы компании. Министерство иностранных дел сообщило, что группа израильтян, застрявшая в Лалибеле из-за обострения ситуации в сфере безопасности на севере Эфиопии, эвакуирована. После интенсивных усилий, предпринимавшихся в последние три дня, вчера и сегодня их вывезли вертолетами в безопасный район, откуда они продолжат путь в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Министерство иностранных дел поблагодарило власти Эфиопии и другие структуры, которые помогли в проведении эвакуации. В Хайфе 14-летний пешеход получил тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на улице Арлазоров. Бригада скорой помощи Макен Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Рамбам. И о погоде сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Ночью возможен моросящий дождь. Завтра дождь, преимущественно небольшой, ожидается главным образом на севере страны и на побережье. По-прежнему будет прохладнее обычного для этого времени года. В пятницу немного потеплеет, местами пройдет дождь, главным образом на севере. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве и Бершеве 28, в Хайфе 27, в Эйлате 33 градуса. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «На пике событий». Главные новости дня. с Михаилом Гуревичем.
2: Восемнадцать часов пять минут. Это второй час на пике событий. Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный, вы сами понимаете, рейсу Fly Dubai, который счастливым образом избежал катастрофы. Все мы избежали катастрофы. И вот, как я вижу, сейчас как раз готовится прямой эфир по встрече людей, которые прилетели на спасательном рейсе из Саудовской Аравии, из аэропорта Табуки, где они находились с 11 часов 30 минут примерно сегодня утром. А мы продолжаем общаться с разными специалистами и экспертами, которые нам обрисовывают картину со всех сторон. И на связь выходит Зигмунд Блюбан, специалист по авиационной безопасности, академик IAQ International Academy of Quality, лауреат премии за весомый вклад в развитие транспорта имени Эльмера Спери. Здравствуйте, Зигмунд. Слышите ли вы меня, Зигмунд? К сожалению, пока нас гость не слышит, вроде бы уже должен слышать. Зигмунд, здравствуйте, слышите ли вы меня?
3: Добрый день, да.
2: Да, добрый день. Вот пока как раз вы выходите на связь, я вижу, что прямо флайрадар показывает маршрут, и уже Негев практически... Нет, еще не подлетели к нам. Со стороны Мертвого моря через Иорданию сейчас летят примерно на уровне Мертвого моря. Вот как раз борт Fly Dubai, который привозит к нам пассажиров того самого злополучного рейса. Счастливо, все живые, все здоровые, все прекрасно. И это чудесно, но мы продолжаем обсуждать вообще, насколько то, что произошло... Вот, видите, есть такое выражение «цеминокляль», да? То есть, как бы, вот из ряда вон выходящее. Вот насколько это вообще из ряда вон выходящее?
3: Ну, это... Меня спрашиваете, это просто, ну, невообразимо, потому что в данном случае речь идет о летчике. Это же не просто захватил кто-то самолет, летчик, который должен быть проверенным человеками на... машине, детекторе лжи и все эти дела, и, конечно, это очень из ряда вон выходящий. Мало того, у Израиля есть соглашение со всеми компаниями зарубежными, которые летят в Израиль, они не могут поставить в команду летчика, у которого есть гражданство какое-нибудь враждебное или недружественность с Израилем страны. То есть в этом плане уже здесь было нарушение, потому что я не знаю, точно ли это, но во всяком случае в информации СМИ было, что он имеет гражданство Омана. Оман — это страна, у которой нет с нами дипломатических отношений, и, в общем-то, это нарушение этого правила.
2: Вот что касается того, что теракт или попытка теракта происходила в кокпите, и там вот эти две двери, при этом даже не одна, как мне объяснили, две. Но может ли в связи с сегодняшним событием измениться какие-то правила безопасности во время полета для того, чтобы, ну, в случае чего, можно было эти две двери преодолевать, если опасность изнутри? Или, скорее, изменит, я не знаю, ситуацию проверки пилотов, чем вот менять вот этот подход?
3: Нет, я уверен, что дверь не будет легче открываться, потому что это будет совсем, с другой стороны, да, будет серьезная опасность. Нет, я думаю, что в данном случае, во-первых, вообще, ввиду того, что сейчас вводит все больше и больше компьютеризация с точки зрения AI, то я думаю, что, во-первых, поставят, это я бы рекомендовал поставить камеры, и, так сказать, и AI, я думаю, будет брать на себя управление в случае... Ведь здесь было, я думаю, одной из причин, что был сигнал бедствия, было то, что самолет вдруг резко начал менять высоту.
2: Сегодня, да, он падает. Сегодня... Там вообще была воздушная яма. Бедные пассажиры, да, пережили, да, воздушную яму.
3: В сегодняшних самолетных системах это сразу подается сигнал бедствия. То есть даже есть, конечно, коды, в которых сами летчики подают сигналы, но в данном случае, возможно, и код сработал, потому что один из летчиков, там главный летчик, так сказать, воевал с этим, он был ранен. Насколько я знаю, потому что я...
2: Да, он был ранен, но вроде он сейчас выжил.
3: Но он был ранен, потому что тот хотел взять на себя все это управление самолетами. Это, конечно, могло закончиться несчастьем. Но, во всяком случае, этот сигнал был послан. Я думаю, что в ближайшее время автопилот будет брать на себя... Вы знаете, это старый вопрос, которым... Мы, люди, которые связаны с авиацией, всегда спрашиваем, а вот что вы хотели бы, чтобы очень опытный, прекрасный летчик управлял самолетом в серьезную грозу, или чтобы это делал хороший компьютер, в данном случае уже с AI. И вы знаете, если 10 лет назад люди говорили обычно, конечно, летчик. Сегодня все больше и больше людей говорят, знаете, что лучше пускай я это делаю. И я думаю, что в связи с этими происшествиями, у нас уже было несколько, ну, это редкое явление, когда летчик хочет покончить с собой, и за собой тянет весь самолет. В данном случае он хотел...
2: Не так давно, кстати, было, что разбился же самолет где-то в Европе, в гору он влетел. И тогда вот расследовали
3: там
2: это.
3: В океан был послан самолет. Ну, во всяком случае, мне кажется, что в ближайшее время AI будет брать на себя в таких случаях, с такими серьезными критериями, он будет брать на себя управление.
2: Последний вопрос. Просто мы не успеваем, уже времени мало. Да. Последний вопрос. А перед взлетом все обычно... на всех бортах проходит инструктаж пассажиров. Вот пристегнитесь, вот дерните, вот то все. Вот в связи, да, с тем, что если слышите крики из кабины, значит, пилота, бегите туда и вырубайте второго пилота, вот что-то, может, с этого точки зрения должно измениться.
3: Не, ну,
2: с точки зрения безопасности.
3: Героический поступок этих, по-моему, трех израильтян. Это просто мы можем гордиться нашими соотечественниками. Они, во-первых, в тяжелых условиях, потому что, когда самолет снижается так быстро, у вас появляется боль в ушах, может быть, кровь даже, и вам даже очень тяжело встать и подняться. Они все это сделали в этих условиях, сообразили. Я думаю, что летчик сам оставил дверь открытой. Он, когда боролся с этим вторым летчиком, он открыл дверь. Я думаю, что это, мы еще не знаем точно, но я думаю, что это то, что произошло. Иначе это было бы вообще практически... очень сложно. И я думаю, что эти люди, это просто мы можем гордиться тем, что наши соотечественники сообразили в течение буквально, если не секунд, так минут, одной минуты, двух, ворваться, бороться.
2: И преуспеть, и решить задачу.
3: Это, конечно, мы можем только гордиться этим.
2: Это правда, это никакими нормами безопасности не предусмотрено, это только вот экмобарес, как говорят, да, нет такого, как в Израиле. Что, спасибо огромное за участие в нашей программе. Зигмунд Блюбанд, специалист по авиационной безопасности, академик AIQ International Academy of Quality, лауреат премии за весомый вклад в развитие транспорта имени Эльмера Спери. Спасибо ему, Муадим Лесимха.
3: Спасибо вам, Муадим Лесимха.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Что-то забываю я сегодня каждый раз поздравлять с продолжающимися праздниками. Все-таки действительно событие нас нескольким образом выбило из колеи, что называется. Но буду стараться не забыть. Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Ехбаль полиции Израиля, присоединяется к нашему эфиру. И я сразу поздравляю Сергея Муадим Лесимха и с чудесным спасением. Это вот действительно... Есть же разные там... Было такое чудо на Гудзоне, да, Сергей? Приветствую.
4: Да, да, это
2: чудо праздничный. На Гудзоне, когда самолет чудо. Посадили на Гудзон.
4: Я тоже поздравляю, кстати, Миш,
2: да. Тебя и всех. А это будет что, чудо Суккота?
4: Да, будет чудо Суккота, не Суккот на иврите. The Sukkot Miracle over the desert. Очень получилось красиво, но есть что обсудить.
2: Да, вот с точки зрения все-таки безопасности, это прокол... Кого? Израильских спецслужб, которые вроде должны проверять тех пилотов, которые к нам летят. Эмиратских спецслужб, которые должны тоже проверять. Эмиратской компании Fly Dubai. Вот где здесь ответственный?
4: Ну, это должны будут установить всякие соответствующие органы, как говорил герой любимого фильма. Но, насколько мне известно, было же заключено после установления дипотношений между Эмиратами и Израилем соглашение между органами гражданской авиации. Соглашение, да, в рамках которого были установлены все правила и порядки, как летают эмиратовские самолеты в Израиле, за Абу-Даби, Дубай, израильские самолеты, естественно, туда, в другую сторону. И среди прочего там было написано, да, особый вот режим по поводу экипажей эмиратовских самолетов, которые летают в Израиль, что, например, что они должны все проверяться. Проверку им делает, в первую очередь, конечно, не Шабак, а проверку делает служба безопасности эмиратов сами.
2: Но Асад как-то курирует этот вопрос?
4: Как я понимаю, что по соглашению, еще раз, это не 100% информация, но вроде должны передавать списки, то есть параллельно с тем, что главную проверку осуществляет служба безопасности эмиратов, Израиль получает имена этих людей вроде, и тоже проверяет, чтобы не вылезет ли что-нибудь, да, кстати, в проверках израильских, да, где может какая-то быть другая информация. Но в основном есть, тем не менее, общие правила, да, вот тут вот начинается интересный момент. Это должны быть граждане стран, которые имеют с Израилем нормальные дипломатические отношения.
2: Ну, то есть, понимаете, а что делать, если там... есть двойное гражданство?
4: А, ну, давайте объясним. Значит, еще важно, какое первое. Я приведу пример.
2: Что-то такое со связью происходит. Сергей, что-то со связью происходит. Пример ты приведешь, только я вот не слышу то, что ты между этим говоришь. Раз-раз.
4: Слышно меня или нет?
2: Вот сейчас лучше, да.
4: Слышно, да? Так вот, это, например, там же очень много летчиков, начинают экипажи, которые не местные жители, не местные граждане, естественно. Огромное количество там самолетов, да, это мировые транзитные хабы Дубая, Абу-Даби. Это большинство, очень много летчиков, например, это англичане, французы, различные восточные европейцы, кстати, русские и украинцы, а про того слуха, который был рано утром, что русские с украинцем позвались. Но есть, например, и выходцы из Пакистана, из Индии, из Малайзии, Индонезии. Вот пример, граждане Пакистана, Малайзии, Индонезии, то есть летчики оттуда, которые поступили на работу, не имеют права летать. Их даже никто не проверяет, да, они просто не должны. Окей, когда ты говоришь, двойное гражданство не поможет. То есть это человек, например, пакистанец, летчик, да, и потом получил еще английское гражданство, это не дает ему права, да, поскольку важно, что он пакистанец, в первую очередь, это понятно. И тут вот встает главный вопрос, почему, кто допустил, что летчик из Омана, а это по сообщениям так, вот этот второй пилот молодой был, оказался, потому что Оман, как мы знаем, не имеет дипломатических отношений с Израилем. Это не самая враждебная к Израилю страна, но все-таки дипломотношений нету, и он, безусловно, попадает вот в тот запретный список из тех стран, которые не должны летать в Израиле.
2: То есть здесь как бы номинально, если это присылается к нам, то здесь и наш прокол тоже.
4: Да, конечно, но если присылается, потому что это могло как-то поменяться, ясно, что в конце концов это суверенное решение эмиратовских властей, да, это их авиалиния, но и я хочу еще одно отметить, что в несколько месяцев есть немало споров между службой безопасности и управлением аэропортов в Эмиратах и израильской службой безопасности. Именно на тему, что служба безопасности недовольна, после начала войны с Ираном, недовольна тем, ну, как это называется, протоколами безопасности в аэропорту Дубая, требовал их усилить. И не хотят. Из-за этого Шабак запретил, кстати, или Алерт, и СР не летают с марта месяца в Дубае. Именно из-за этого. А летают только в Fly Dubai. Почему? То есть возник спор такой, который не разрешен. То есть были какие-то, видите, у наших властей на эту тему проблем.
2: Я прошу прощения, я тебя должен прервать. Вот буквально сейчас я вижу в прямом эфире, самолет садится в аэропорту Бен-Гурион. Наши, собственно, люди, которые вот выжили в этом рейсе, выжили при этом чуде Суккота, сейчас приземлились, наконец-то вернулись домой. И это очень важно. Я всех поздравляю, всех нас.
4: Поздравляю. Я тоже поздравляю. Мне надо убегать, Миш.
2: Да. Последний вопрос. Извинишь. Последний вопрос, если можно, да. По поводу того... невозможно же было открыть эту дверь. Почему нету никаких договоренностей, чтобы, условно говоря, на каждом рейсе иностранной компании, тем более из Эмиратов, находился, не знаю, представитель Шабака, Масада, полиции, вооруженный пистолетами или хотя бы ключами?
4: Такого рода тут проблема суверенитета, поскольку это не израильские самолеты, а эмиратовские, но в любом случае даже есть договоренности, мы их не знаем, это секрет. Дело, что все же поменялось. Ты помнишь этот случай компании Germanwings, когда с критическими проблемами второй пилот подождал, пока командир воздушного судна вышел, и с криком «Бонзай» врезался в гору, в Альпу. Так вот, с тех пор запрещено, чтобы один из летчиков оставался один, то есть его должны заменить один из членов экипажа, других стюардов.
2: Но вот их двое было, один на второй напал.
4: Второй пилот это знал, и поэтому попытался это решить другим способом, а именно убить своего... командира воздушного судна ножом или кинжалом, да. Или топориком, не помню. Чем это следствие покажет? Вот такие дела, да, но по факту дверь смогли открыть. Это еще раз все-таки не 100-тонный тот самый банки Израиля сейф подземный, при используя большую тележку для напитков и вещей. Я думаю, пробить можно здоровым мужикам с разгоном.
2: А вот так ты считаешь? Но это при падении
4: конечно,
2: еще...
4: Конечно, можно. Это...
2: При падении высоты.
4: Это делали, кстати, пассажиры 93-го полета. Да. При падении высоты очень сложно. Да, то, что произошло, в этом смысле действительно чудо. Как эти люди успели соорганизоваться и в течение минуты, как я понимаю, они смогли пробить, залезть туда и вместе с этими летчиками дополнительными выправить положение.
2: Да,
4: и все равно была очень тяжелая ситуация. Вы видели фотографию, да, вертикаль хвост. Весь да. Вертикальная рулевая поверхность отломалась из-за сверхзвуковой скорости этого самого пике. Им пришлось ее сажать самолет, управляя двигателями правым и левым, таким образом меняя курс. Есть такой подход, который...
2: Ну что ж, спасибо, ну, спасибо.
4: Чудо, хорошо, что все кончилось.
2: Чудо,
4: хорошо,
2: да. Муадим Лесимха, Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Яхбаль полиции Израиля. Спасибо за участие в нашей программе.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Продолжим говорить о силовой и, скажем так, оперативной составляющей этой истории. История, которая не закончена, но израильские спецслужбы уже готовятся встречать пассажиров. Шабак будет допрашивать каждого израильтянина, летевшего этим рейсом. Вообще, какие задачи стоят перед следователями? А что именно они пытаются выяснить в первые часы? И можно ли предотвратить эту угрозу заранее, например? К нам присоединяется Арик Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме, Иудея. Из Самарии, бывший руководитель киберотдела и эксперт по предотвращению террора. Шалом леха, Арик Брабинг, лешавар рош Мерхав Иерушалаим Иуда Вишамрон Бешабак, лешавар рош Агаф Сайбер ВММХ лесикуль террор.
5: Шалом, ערב טוב.
2: אז שנוסעים מהטיסה חוזים, הם כרגע נחתו בנדבק. איך שבק עובד בשדה תעופה, מה הוא אמור לשאול אותם, למה הם צריכים לעבור בדיקה ביטחונית?
5: פשוט הם עוברים בדיקה ביטחונית כי הם נוחתים מחול, והם יעברו בדיקה שגרתית, כמו כל האנשים שחוזרים, אבל... השבק יימצא בבית בשדה התעופה כדי לתחקר נושאים שהיו במטוס, ללמוד יותר על מה היה שם, להבין יותר מה עבר עליהם, האם היה מרגע עלייה למטוס ועד הנחיתה איזה שהם דברים חריגים, לבדוק את מה שנקרא באוזן ישראלית, את כל הפרטים, ולא דרך מתווך מאיזושהי מדינה אחרת, כדי להפיק לקחים לטיסות הבאות שיהיו מאזור המפרץ ומדינות ערב אחרות, כדי להתאים את עצמנו למצב הזה, בעקבות האירוע החריג והמסוכן שעברנו.
2: כן, תן לי לתרגם ברשותך, что, ну, во-первых, они вообще все пассажиры проходят некую... Я спросил, почему должны пассажиры будут пройти какую-то специальную проверку собака, на что мне господин Брабин говорит, что все пассажиры проходят ту или иную проверку. Здесь будет, конечно, более подробное, потому что из-за того, что произошло с этим бортом, чтобы узнать, что было, как прошло, какие-то нюансы и особенности, которые позволят Шабаку или Масаду как бы добраться до организаторов, если есть кто-то. Ну и вообще для того, чтобы улучшить работу и усилить безопасность, особенно на тех рейсах, которые прибывают из стран региона, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов. А валяем айфима, нашим пашут бестрессах от митмашех. משמון בבוקר, האם יכול להיות שהם יעברו בדיקות או שאלות האלה מחר, מחרתיים, או שזה עושים בדיוק ברגע הנחיתה?
5: לא, יש חלק, חלק מהשיחות והתחקורים שיערכו בנמל התעופה, הם לדברים דחופים, ואני מתאר לעצמי שלא ידברו עם כל הנושאים במטוס, אלא בעיקר אלה שהיו מעורבים בהשתלטות. הייתה הטייס ולתפוס את המחבל שהיה יכול לגרום לנו אחד מהאסונות היותר גדולים שאפשר היה לעבור, וכן ללמוד פרטים חשובים, לראות האם יכול להיות יש אנשים נוספים שהיו חשודים וכדומה כבר בנמל התעופה. זה יהיו שאלות מאוד מאוד ראשוניות, בסיסיות, ואם יידרש משהו שהוא יותר משמעותי, אני מתאר לעצמי שאנשים ילכו הביתה ולמחרת בבית.

0: בוקר, יחזרו וימסרו את הפרטים החשובים. אבל יש פרטים חשובים שקשורים בעיקר לבדוק האם אנחנו צריכים לעשות שינויים בנושא ההבטחה בנמל התעופה, האם אנחנו צריכים לעשות שינויים מיידיים בעלייה למטוס, ולבדוק איך עולה בסופו של דבר בן אדם שאנחנו לא מכירים אותו, כן? אבל יכול היה לגרום נזק עצום כזה. כן, זה כן חשוב לדעת.
1: כן, לתרגם, да, значит, соответственно, я спросил, а почему сразу надо допрашивать, если дать людям отдохнуть, они с утра находятся на ногах в бесконечном стрессе? А что мне было сказано, ну, какие-то данные нужно будет сейчас получить, но действительно, если будут какие-то зацепки, то, наверное, вопросы возникнут и потом к какой-то части пассажиров, а к некоторым, возможно, не возникнет и в начале. Но очень важно, потому что пассажиры же участвовали и в предотвращении теракта. Важно было, важно понять, не был ли кто-то подозрительный на рейсе, не было ли что-то подозрительного в аэропорте вылета для того, чтобы улучшить немедленно работу, чтобы, условно говоря, не подвергать опасности других пассажиров, да и граждан, потому что, что было бы, не дай бог, если бы этот самолет упал. Вешеля хона, тагид, эх зака, ше анахну микаблим это колени туним аля тысим, ше тасим элейну, вепо лёкибальни шумида, а здесь ше тас элейну бенадам има изахут оман, ше бедерах кляль зеленаук, ше אנשים ממדינות שאיננו יחסים דיפלומטיים יטוסו אלינו.
0: שאלה טובה. זה חלק מהדברים שכבר מתוחקרים בשעות האחרונות. צריך להבין איך זה קרה. בוודאי טייס, כן? שזה מאוד משמעותי. אני מתאר לעצמי שלמערכת הביטחון יש כבר תמונה ראשונית. צריך להשלים אותה. אני מעריך שעד אז יהיו החמרות משמעותיות בכל הטיסות, בקווים האלה וגם בקווים אחרים, בוודאי ממדינות רגישות, ועד שלא יובן בצורה ברורה בדיוק מה הייתה הסיטואציה ואיך הייתה ההתפתחות, אני מעריך שינקטו צעדים מאוד משמעותיים מבחינה הבטחתית בכל אותם מקומות, ולמצוא באמת מה המנגנון כדי לאתר מוקדם יותר את האנשים האלה. בוודאי אחד שאמור היה לנחות בישראל, כי הטייסים נוחתים בישראל וגם הולכים לישון לפעמים 24 שעות, לא חוזרים מיידית. אז זה בהחלט אירוע שצריך לבדוק איך זה קרה. לכן עושים את התחקורים, לכן יש גם הקפאת מצב והחמרה רבה מאוד בנושא הבטחה. ואני מאוד מקווה שנבין טוב יותר איך אנחנו מתנהגים ממחר בבוקר, אחרי מגה אירוע שיכול להתבצע לפני כמה שעות.
1: וקרה נס, במקום אבל קרה נס, וזה טוב, מועדים לשמחה, אריק ברייבינג, לשעבר ראש מרחב ירושלים ויהודה ושומרון בשב"כ, לשעבר ראש אגף הסייבר ומומחה לסיכול הטרור, תודה רבה לך על שתתפסות בתוכניתנו. ערב טוב. И последний вопрос я задал как раз и Брайбингу, Арику, как же случилось все-таки, что мы не знали, что к нам прилетел, или летел, точнее, пилот с гражданством Омана, ведь это не принято, что да, это огромный вопрос, сказал Арик Брайбинг, и это сейчас расследуется, и наверняка у служб безопасности есть первичная картина. Понятно, что будет усиление норм безопасности, и пока не поймут, где было слабое место, где что-то пошло не так, будет усиление, усложнение процессов. Кстати, уже от себя добавляю, которые могут почувствовать на себе и пассажиры, потому что это будет касаться всех и всей нашей безопасности. Арик Брайбинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака по Иерусалиму, Иудеи и Самарии, бывший глава киберотдела, специалист по предотвращению террора, рассказал нам о первичном опросе, который, видимо, вот уже в эти минуты Шабак проводит среди пассажиров, которые сели в аэропорту Бен-Гурион.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Что ж, как и обещал, мы продолжаем разговаривать о том, что происходит в регионе в связи с этим. Как влияет сегодняшнее событие на региональную повестку. Об этом поговорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил.
1: Как-то странно все это выглядит у меня. Значит, 27 сентября премьер-министр Нетаньяху летит в Абу-Даби общаться с МБЗ Мухаммедом бен Заидом, но выясняется, что не только с ним. Судя по флайт-радар, туда летят представители соседних стран, скажем так. Вот, и, видимо, у Нетаньяху было общение вот со всем регионом, буквально арабским. И проходит 3 дня, и такой теракт, который явно пытается нас всех рассорить. То есть, в смысле, ну, если бы, не дай бог, случилось то, что могло произойти, и то, что готовилось явным образом, да, то, в общем, сейчас были бы совсем другие настроения и совсем другие вопросы друг к другу. Как-то это может быть связано?
4: Ну, настроения были бы другие, но я просто сразу хочу сказать, что в администрации Израиля и арабских стран, которые являются партнерами по мирному процессу, Египет и Иордания, и вот сейчас уже Эмираты, Марокко и так далее, были тяжелейшие случаи, крупнейшие теракты. И, тем не менее, отношения продолжались и после этих терактов. Я просто напомню, что все 80-е годы и все 90-е годы прошли в Египте под знаком исламского террора. И взрывались и автобусы, их обстреливали. И были, естественно, атаки против израильских дипломатов, против израильских туристов в гостиницах и все, что можно представить. Я убеждена, что даже если бы этот инцидент закончился трагически, не дай бог, не хочется об этом даже думать.
1: Нет, мы называем это уже, мы это уже назвали чудом Суккота.
4: Да. Это действительно так и есть. Но отношения Израиля и Эмиратов это бы пережили. И это тоже. Это что касается тех, кто хочет нас поссорить. Пока что об этом ничего не известно, это расследуется. В Израиле уже очень быстро, так скоропалительно приходят к всяким разным выводам. Но пока что точной этой информации нет. Кто был этот человек, оманский пилот, с кем он был связан, действовал ли он сам по себе, является ли он волком-одиночкой, что тоже всегда как бы является реальной возможностью. Пока что мы об этом ничего не знаем. Но интересно, я, если позволите, отмечу, как это событие освещается в регионе. Вот это действительно очень интересно.
1: Да, вот это важно, да.
4: У нас, по большому счету, если мы говорим про арабские СМИ, ну, не считая всякие второстепенные телеканалы, которые смотрят там, не знаю, там, в конкретном городе, там, в конкретной стране и так далее, крупные корпорации, они принадлежат двум странам, по большому счету, Катару и Саудовской Аравии. То есть есть саудовские СМИ, саудовско-эмиратские СМИ, а есть катарские СМИ. Значит, катарские СМИ показывали практически все на протяжении сегодняшнего дня, включая свидетельства израильтян, которые публиковались в наших СМИ, соответственно, они их брали, разумеется, из израильских источников. Гораздо более сдержанно себя вели саудовско-эмиратские СМИ. И там, ну, тоже ссылались на Израиль, например, во всем, что касается участия израильских пассажиров в борьбе против пилота, возможно, пилота камикадзе, например, они сослались на речь Нетаньяху. Вот Нетаньяху сказал, что, значит, вот герои, молодцы и так далее. Хотя информация об этом приходит, естественно, не только от Нетаньяху, она приходит от самих людей. И не проблема найти, в общем-то, интервью с ними и даже, может быть, поставить их в свои репортажи. Там предлагают не торопиться, давайте, значит, сначала сделаем какие-то выводы, давайте завершим расследование вот этого пилота. И пока что понятно, что вся эта история, она очень неприятная для Эмиратов, для их компании, вообще для имиджа их страны, которая себя позиционирует как самую безопасную страну в мире, на минуточку, да? Вот, и тут выясняется, что нет, значит, есть нюансы, и все это, конечно, может негативно сказаться на них, на их имидже. И, судя по всему, и саудовцы, и эмиратцы сейчас пытаются, ну, так, как на иврите говорят, мишмур профиль на мух, потихонечку это все дело как-то может
1: отползти, что называется.
4: Да, ну, совсем свести на нет не получится, уж слишком медийная история получилась. Но в целом пытаются ее так не раздувать, скажем так.
1: Ну вот как раз я у тебя в телеграм-канале читал, что первое официальное заявление Fly Dubai по поводу инцидента. Физическая конфронтация произошла в кабине пилотов, мотивы происшествия выясняются. То есть не теракт.
4: Ну, мотивы действительно выясняются, тут ничего не скажешь, да? Можно судить по свидетельствам очевидцев, которые, одна из них пока что до сих пор рассказала о том, что второй пилот, пилот, уманский пилот, он кричал «Аллаху Акбар», «Аллах Велик».
1: Но это несколько пассажиров говорят.
4: Несколько пассажиров, а другие об этом ничего не говорят, например, да, поэтому пока что как бы можно все, вот только вот как бы исходя вот из этой нам всем понятные коннотации и связи, можно прийти там к определенным выводам. Но пока что официально человек, который он остался видимо, в живых, в отличие от других многих случаев, где террорист не выживает, его невозможно допросить, то здесь можно допросить. Вопрос, будут ли у Израиля, будут ли у Израиля возможности какие-то получить доступ к материалам расследования.
1: Да, это правда. Знаешь, вот да. Я сейчас смотрю как раз на кадры, сел самолет Fly Dubai в Бен-Гурионе, вот, и возникает правда, большая радость, да, возникает только вопрос. Значит, Израиль хотел вывести на Геркулесах военных. Отказались, значит, саудиты пустить, значит, наши военные Геркулесы, и отказались, кстати, пустить самолет Эляль, чтобы он садился в Саудовской Аравии. Пусть, сказали, Fly Dubai вывозит. Вот ради чего? Может, ради вот этой картинки, где ну, сейчас вот мы смотрим все, и весь мир, наверное, будет показывать. Fly Dubai, рейс 1073, доставил в Бен-Гурион всех пострадавших. То есть, как бы они вылетели из Дубая на Fly Dubai и приземлились в Израиле на Fly Dubai.
4: Миша, это эмиратская компания, не саудовская.
1: Ну, я это думаю, как бы некие...
4: Ну, я думаю, что они думали прежде всего про свои собственные интересы, потому что их и так, в общем-то, весь мир подозревает в том, что они хотят подписать мирные соглашения с Израилем в обход палестинцев. И их собственное общество, которое настроено достаточно пропалестински, тоже как бы их в этом подозревает. Поэтому дать возможность сесть военным израильским самолетом, ну, честно говоря, не каждая страна как бы на это пойдет. Даже та страна, с которой есть мирное соглашение, а с которой нет, так тем более. Поэтому я вот когда это услышала, мне это было крайне странно, потому что, думаю, неужели они заранее договорились, и поэтому с такой уверенностью говорят, что вот мы высылаем военные самолеты. Нет, на самом деле это такая попытка была нахрапом как-то это вот продвинуть, но нет. То, что они не дали возможность самолету Эляля, ну, может быть, потому что уже придали этому такую действительно большую огласку.
1: Ну да, ну вот я вижу сейчас картинка, то есть прямо Fly Dubai, все нормально. Да? Долетели.
4: Fly Dubai, но это выгодно эмиратцам, мы же не забываем тоже, что эмиратцы и саудовцы были расхождения.
1: Есть свои нюансы, да. Еще вопрос, про который я не могу не спросить тебя, раз ты следила за освещением этого события в арабских СМИ, а про то, что вообще израильтяне, по сути, смогли, пассажиры сами смогли одолеть и вот этого человека как-то связать, причем связали его наушниками, там есть там подробности и так далее. Об этом вообще сообщают и как? Что-то такое произошло с линии. И сейчас, наверное, Ксения Светлова к нам вернется. Ксения, слышишь ли ты меня? Нет, пока, видимо, не слышит. Но я вот могу вам только сказать, что я продолжаю следить за кадрами Flyer Dubai в Бен-Гурионе. К сожалению, видимо, Ксения уже не сможет нам подняться, да? Не сможет подняться обратно на линию. Что ж, зададим этот вопрос, да, как бы в следующий раз, потому что я думаю, что обсуждать будем еще долго. Вообще любопытно, ведь, правда, одно дело то, что был теракт против израильтян, другое дело, что во многом именно израильтяне смогли предотвратить самое страшное и спасти свои жизни, жизни других пассажиров и жизни экипажа. Ну, а мы общались с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхам Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну а мы продолжаем наш эфир, когда гражданский самолет в небе над Ближним Востоком вдруг начинает подавать коды бедствия и пропадать с радаров. В дело мгновенно вступает тандем, от слаженности которого, собственно, зависит жизнь пассажиров, гражданские диспетчеры и военные ВВС. К нам присоединяется полковник запаса Шмуэль Гордон, в прошлом военный летчик, командир эскадрильи и командующий центральным пунктом управления ВВС ЦАЛЯ. Шалом лиха, алюф мишне, бемилуим, Шмуэль Гордон, Таяс, Мифакет Таесет, Мифакет Муцав Шлита Меркази, Шерхель Авир Лешавар.
5: Шалом.
1: כשמטוס אזרחי משדר קוד מצוקה 7500 או מאבד קשר, באיזה מהירות חיל אוויר מקפיץ מטוס לאוויר?
5: מהירות רבה מאוד. רבה מאוד. כמה דקות.
1: אם זה מתרחש על בשמיים הישראלים, ואם זה נגיד קרוב אלינו איפשהו בסעודיה?
5: אני אומר, זה אותו זמן. זמן ההזנקה הוא מהיר מאוד.
1: Они торгем бешутка. Я спросил, когда гражданский самолет подает код бедствия или теряет связь, как быстро ВСАЛ поднимает истребители в воздух. Шмоль говорит, сразу, практически мгновенно. Я спросил, уточнил, а если это происходит в соседних странах, не имеет никакого значения, как только получается информация, сразу боевые самолеты ВСАЛ находятся в небе. А за мами Симашеля от Цавабере Газы?
5: О, зато бая. במקרה המיקרו-טקטי, יש מקרה מיקרו-טקטי ואסטרטגי. המקרה המיקרו-טקטי הזה הוא קרוב מאוד להפוך לאסטרטגי. כי אם היה מטוס היה מתרסק בקרקע ונהרגים 170 ישראלים, זה היה הופך לאירוע כלל מזרח תיכוני או אפילו עולמי. אז ככה. אנחנו נתקלנו כבר במקרים כאלה עשרות שנים. כבר לפני מלחמת יום כיפור, היה מטוס אתיופי שחזר לישראל וחזר בחזרה למצרים ואנחנו הפלנו אותו ונהרגו עשרות אזרחים. מאז הפקנו לקחים ולמדנו איך לעבוד. היה גם מקרה קודם שמחבלים פלסטינאים חטפו מטוס והנחיתו אותו באלג'יר והם ישבו שם כמה חודשים. עכשיו, אנחנו פיתחנו כל מיני שיטות ונהלים, אבל אני אגיד לך בסוד, אי אפשר לעשות משהו למטוס חטוף.
1: תתן לי לתרגם ברשותך. Я спросил, что делает, что в чем задача военных в этот момент. И Шмуэль Гордон говорит, что есть тактические задачи, есть стратегические. Очень часто тактические задачи превращаются в стратегические. Ведь если бы этот самолет упал бы и погибло бы сотни, то есть более сотни пассажиров, там, израильтяне, то из инцидента это превратилось бы в событие мирового масштаба, и ЦАЛЬ знает о таких событиях, тренируется по их поводам, и в истории они происходили. В частности, перед войной судного дня был самолет из Эфиопии, который пытался, так сказать, лететь, и там вроде были захватчики, и израильский ВС его сбили, и тогда десятки человек погибло. Ну и были еще несколько подобных примеров. То есть, в общем-то, ВВС постоянно работает и постоянно улучшает ситуацию. Шамати Шахрей לספטמבר 9-11 מה שנקרא גם כן שיפרו כל מיני נהלים שאם יש מקרה שיש מטוס נוחת, לא נוחת, טס בשמיים של המדינה ויש סבירות רבה שהוא נכתף אז חיל אוויר מפעיל מנגנון מיוחד, האם זה נכון?
5: מה זה מנגנון מיוחד? אני אגיד לך, אסביר לך משהו פשוט כאשר מודיעים על מטוס חטוף או שהם לוחצים על כפתור המצוקה, אנחנו זקוקים לזמן ולגובה. אז אסביר לך קודם כל שאלת הגובה. המטוס הזה הפעם צנח מגובה 30,000 רגל לגובה 15,000 רגל. רק אז הצליחו להשתלט על המחבל הזה. תאר לך שהמטוס הזה היה טס בגובה 10,000 רגל, הוא היה מספיק להתרסק באדמה. לכן הדבר הראשון שצריך זה גובה. הדבר השני זה זמן. זה זמן כדי לעכל מה בדיוק קורה בתוך המטוס. זה לוקח זמן לברר את זה. לדעת, להבין. גם עכשיו אנחנו לא יודעים הכל. עכשיו, אני הייתי מפקד המרכז השליטה. ישבתי פעם במרכז השליטה, והיה מקרה חמור שמזכיר את המקרה הזה. שונה, אבל מזכיר. ומה שיש לנו, היה לנו הרבה זמן לברר מה קורה. בזמן הזה שהיה לנו, הצלחנו לברר מה קורה, להתגבר על הבעיה, והכל עבר בשלום, בשקט, אף אחד לא יודע שום דבר. אבל היינו במצב חירום אמיתי, כמו עכשיו. לכן צריך זמן וגובה.
1: Кен, ты не торгем. Я спросил, значит, соответственно, после 9-11, после 11 сентября, изменились разного рода подходы и, в общем-то, изменились разного рода правила поведения, когда в вашем небе находится, возможно, захваченный самолет. На что Миша Моль говорит, вообще главное во всех этих историях два момента. Высота и время. Высота, потому что вот в сегодняшнем инциденте самолет резко снизил, потерял высоту до 4000 метров, а если бы он летел ниже, возможно, он уже разбился. А второе – это время, потому что мы сейчас не знаем всего, что там произошло, но и когда происходит что-то вот прямо в текущем моменте, нужно, чтобы было время разобраться. Вот, например, когда он был главой, собственно, командующим центральным пунктом управления ВВС Сайля, был случай не одинаковый, но немного похожий на то, что произошло сегодня, и тогда было время, и решили проблему, и об этой проблеме, в общем-то, никто не знает. А когда времени нету, то приходится применять какие-то решения в данный момент. עד כמה קשה לתאם פעולות עם הטייסים של המטוס הנוסעים עם הקוקפיט או יש שם בלגן או שהצוות לא עונה בקשר, איך בכלל הם מתקשרים איתם?
5: זאת הבעיה, אי אפשר להיכנס מבחוץ למטוס שנמצא באוויר כיום, עדיין אי אפשר. אני מעריך שבעתיד האמריקאים, אחרי המקרה שהיה להם עם הנשיא טראמפ לפני איזה חודש או חודשיים בטורקיה, הם יפתחו גם את זה. אבל בינתיים אי אפשר. לכן אנחנו במידה מסוימת חסרי אונים. צריך לזכור ולדעת את זה. אנחנו לא יכולים להטוס את המטוס ממסלולו, אלא רק להפיל אותו.
1: Иванти, я спросил, ну вообще, насколько можно координировать действия с пассажирским самолетом, если в кабине хаос, ну или экипаж вообще не реагирует, на что наш собеседник говорит, что это правда большая проблема. Сегодня пока невозможно войти в самолет, когда он находится в воздухе. При этом, возможно, это... опция появится, во всяком случае, американцы разработают нечто подобное, тогда история изменится. На данный момент, если есть такая опасность, то ничего не остается, кроме как сбивать самолет. Вашила хрона, кшемидубар, тисали дерх Саудия. האם מטוסי חיל האוויר מלווים את המטוס רק עד גבול מרחב אווירי שלנו, או שאיפה בכלל עובר את הקו האדום?
5: מלווים אותו לאורך כל הדרך. הבעיה היא מה עושים אם פתאום המטוס הזה בדרך ללוד פונה ימינה או שמאלה או ממשיך ישר לתל אביב ונכנס לאחד המגדלים ורוצה להיכנס באחד המגדלים של תל אביב. מה לעשות?
1: אז לא לוקחים סיכון.
5: אין מה לעשות אלא להפיל אותו. אבל להפיל אותו זה לוקחים 170 אזרחים ישראלים.
1: שזה
5: לא גם... בחשבון.
1: כן, לוקחים בחשבון, אבל יש אנשים גם בקרקע שיכולים להסתרף.
5: נכון, לכן השאלה היא בלתי פתירה. בלתי פתירה. ואני רוצה לומר לך שככל שאנחנו נחשוב שאנחנו מוכנים למקרה הזה, אין לנו תשובה לכל הבעיות שמתגלות. אין.
1: אז תשובה היחידה שקרתה היום זה נס גדול היה פה, שם, כאילו...
5: לא היה נס גדול, היו שם ישראלים שהסתערו על תא הטייס והתגברו על תא המשנה. זה לא היה נס, זה היה גבורה וגבורה של אנשים ישראלים. כנראה, זה מה שאני מבין ברגע זה.
1: נכון, נכון. הגבוהה שלה.
5: זה לא נס, זה גבוהה.
1: אבל נס גם כן, שהיו שם טייסים של הצוות המחליף. אז זה כן היה נס, הם היו צריכים להטיס את המטוס בדרך חזרה, במקרה הם היו באותה טיסה.
5: אני לא מאמין בניסים.
1: תודה רבה לך, מר גורדון, תודה
5: לך. אל תטוסו בחברות זרות.
1: נכון, אוקיי, שמענו, תודה רבה. אבל אני אתרגם ברשותך. אז, значит, последний мой вопрос, ну, до какой бы точки...

0: на что я указал, что там были дополнительный экипаж, который чудесным образом летел именно на этом борту, чтобы управлять самолетом по дороге назад. Он говорит, я не верю в чудеса. В чудеса не верил, но рассказал о том, как действует авиация, военная авиация в случае вот подобных сегодняшнему. А полковник запаса Шмуэль Гордон, в прошлом военный летчик, командир эскадрильи, командующий центральным пунктом управления ВВС ЦАЛЯ.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка.
2: Здесь и сейчас.
0: Поговорили о безопасности, о политике, обо всем на свете, кроме туризма. А ведь, между тем, это одно из главных направлений для выезда израильских туристов из нашей страны с пересадкой в Дубай или прямо в Дубай. Поговорим сейчас о реакции туристического рынка со Светланой Блиндер, турагентом. Светлана, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Вы знаете, вот я буквально закончил разговор с полковником запаса Шмуэлем Гордоном. Он закончил разговор словами: «Летайте только отечественными авиалиниями». Что вы ему скажете?
3: Ну, я скажу, что отечественные авиалинии не дают ответ на все направления, которые сегодня существуют. Люди хотят видеть какие-то другие страны, куда отечественные авиалинии не долетают.
0: Понятно. Ну, а как в целом реагирует, или еще рано говорить об этом, туристический рынок вот на сегодняшние события?
3: Ну, совсем не рано говорить. Есть две реакции. Реакция со стороны туристов и реакция со стороны тех, кто дает возможность туристам улететь и вернуться домой. Прежде всего, конечно же, туристы с утра, как только это все вышло, и буквально после 5-6-10 минут после этой новости начали звонки туристов, люди начали беспокоиться, начали спрашивать. У очень многих мы все-таки еще в празднике заказаны полеты, и под эти полеты заказаны путешествия, гостиницы и все, что это сопровождает. Поэтому люди, конечно, очень переживали.
0: Они отменяют? Кто-то отменял? Вот у вас лично кто-то отменил, не знаю, Хавелу, вот полет там и так далее?
3: Были попытки, но отменить-то невозможно. Вы понимаете, Дубай, да. Дубайские авиалинии в основном 90%, когда человек ищет более дешевую цену, это не отменные билеты. Поэтому пока авиакомпания не отменила полет, человек заложник своего выбора.
0: Понятно.
3: Но, к слову, тем не менее,
0: про Fly Dubai, да, тем не менее, договорите.
3: Тем не менее, есть очень большое количество людей, которые звонят и говорят, что их не интересует, что они купили. Они хотят вылетать только Иляль, особенно люди, которые находятся за границей. И Иляль, кстати, открыл, даже вот они выпустили сообщение, что они открыли группу в WhatsApp, и любой человек, находящийся в любой точке мира, может написать им и купить у них билет в естественно, из точек, с которых они летают. Купить билет, независимо от того, какой авиакомпании он улетел.
0: Понятно. За 5 цент, как это обычно водится. Расскажите, пожалуйста, значит, известно, что некоторое время назад по причинам безопасности израильские авиакомпании перестали летать в Дубай. Теперь министр транспорта говорит, что и Дубай должен перестать летать. Получается, что мы лишаемся такого важного и популярного хаба для пересадок. Я правильно понимаю?
3: Правильно, с учетом того, что даже когда все европейские компании отказывались летать в Израиль, Fly Dubai летали и давали возможность израильтянам вылететь, и за достаточно небольшие деньги. Поэтому я бы, конечно, не хотела, чтобы это случилось. Может быть, просто усилить какие-то параметры безопасности?
0: Ну, это произойдет тоже. Это не, знаете, это не вместо. А еще произойдет характер безопасности. Все-таки из-за того, что все закончилось, ну, мирно, все хорошо закончилось, как вам кажется, это такой однодневный всплеск или еще будет рябь по воде?
3: Ну, вы знаете, у человека вообще, а у израильтян у нас в частности, вообще очень короткая память. Мы очень любим путешествовать. У нас только вот вчера все вроде было закрыто, грустно. Сегодня открыли полеты, открыли небо, приоткрыли даже. И уже мы видим полные аэропорты и полные самолеты. Поэтому я очень надеюсь, что просто люди, от которых это зависит, что это их работа и специальность, делают все для обеспечения безопасности и не выгонят отсюда Fly Dubai, потому что...
0: Ну, потому что,

0: Потому что
1: нужны авиакомпании, тем более дружеские авиакомпании, которые нас никогда не покидают. Последний буквально короткий вопрос про страховые компании. Вроде все сработали, да, или здесь просто не было как такового? Здесь не страховой случай, а форс-мажор произошел, я правильно понимаю?
0: Форс-мажор, не дошло до страхового случая.
1: Понятно. Что ж, будем продолжать следить и надеяться, что случаи, подобные сегодняшнему, будут всегда вот так вот прекрасно завершаться, что мы сможем свободно об этом разговаривать и не говорить о жертвах, потому что их, к счастью, не было, кроме, собственно, раненого террориста, но об этом отдельный разговор. Светлана Блиндер-Турагент, спасибо огромное за участие в нашей программе «Муадзимля Симха».
0: Хорошего вечера,
1: что, собственно, я и говорю всем нашим слушателям. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, Муадзимля Симха, и пока.

0: праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 килограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: «Миллениум» нас, нас, «Миллениум» нас.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Как мы анонсировали, мы продолжаем разговор о творчестве Сальваторе Тото Кутуньо. И сегодня мы говорим о тех песнях, которые стали хитами в творчестве других. Часть этих песен Тото Кутуньо пел до появления их в репертуаре очень талантливых и известных музыкантов. Часть из них продолжал петь потом на итальянском, иногда на французском языках у себя на концертах. Итак, то, что касается творчества Кутуньо. Сначала он не пел, сначала он играл. Он вообще был мультиинструменталистом, играя на большом количестве музыкальных инструментов, в частности, на гитаре, саксофоне, клавишных, ударных. И играл он в местных музыкальных группах до 19 лет, пока не отправился в турне по Финляндии в составе уже профессионального ансамбля. Параллельно он сочинял музыку. Музыка эта уже нравилась тем, кто его окружал. И началось для него все, когда он все-таки познакомился с Виту Половичини, это поэт, поэт-песенник. И тогда, когда он переименовал свою группу в группу «Альбатрос», а это было начало 1975 года, познакомившись с Половичини, он написал с ним песни, такие как «Африка», «Оазис» и «Уому Дове Вай». В том же самом году художественный руководитель популярного французского певца Джо Дассена Жак Пле заметил этот тандем Кутуньо-Половичини, и постоянные авторы текстов Дассена Клод Люмель и Пьер Делануэ написали на эти мелодии Кутуньо французские тексты. Кутуньо – потрясающий мелодист. Благодаря именно ему у Джо Дассена с его тембром, который, кстати, перекликается с тембром самого Кутуньо, появились знаменитые песни «Салют», «Бабье лето» и «Etsi tu n'existe pas» – «Если б не было тебя». Давайте услышим часть из них. Джо Дассен. Если говорить о песнях Тото Кутуньо и Джо Дассена, о музыке, которая появилась в репертуаре Джо Дассена, то можно для начала рассказать о песне под названием «Африка», которая была у Кутуньо. В ней шла речь о чернокожем американце, который мечтал покинуть Соединенные Штаты Америки, уехать на родину предков, в Африку, поэтому и название песни было таким. Вот именно эту песню первый услышал для Дассена Жак Пле, продюсер его, который устроил встречу с французской звездой. Кутуньо потом вспоминал, я был совсем молод, он сам позвонил мне, пригласил приехать в Париж, встретиться. Там мы и познакомились, и для меня всегда было важно, что мы сначала подружились, а потом уже занялись музыкой всерьез. Мелодия «Африки», безусловно, была хороша, текст был потом уже написан, естественно, на французском заново, что и понятно, всегда надежнее и легче писать новые тексты, новые слова, лирику, чем переводить оригинальную. И, как мы уже рассказывали, Пьер Делануэ, Клод Люмель, это два постоянных соратника, поэта Дассена, написали эти слова. Первым было слово оригинала. «Знаешь», как и у Кутуньо, они оставили его без изменений, а потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышления героя о потерянной любви, где он с горечью вспоминал те клятвы, которые влюбленные давали друг другу. И в процессе написания у Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Индейское лето, в общем, понятие сугубо американское, равнозначное бабьему лету, такому прощальному всплеску тепла перед наступлением холодов. Так в итоге песня получила и новый текст, и новое название «Лето Индиен» – «Индейское лето». Успех его был огромен.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

После удачного почина Дасен вновь обратил внимание на репертуар группы «Альбатрос» Тото Кутуньо, и до следующего сингла он выбирал, и в итоге для сингла выбрал песню «Уму Дове Вай», которая была переработана в песню «Привет, салют». Она начиналась с такого задумчивого свиста, если вы помните. Композиция потом звучала достаточно грустно, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты, возвращение на родину к своей старой любви. В русскоязычной версии, которая называлась «Здравствуй», ее исполнял Лев Лещенко, упор уже был сделан больше на любовную тему, нежели на тему разочарованного странника. На вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дасен то отшучивался, говоря: «Я пою не о своих любовных страданиях и муках, а о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля». То отвечал действительно серьезно: «Мы живем в бурном, меняющемся мире, и нам нужны паузы хотя бы для минутных размышлений, вехи для ориентировки».

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Следующий хит Кутуньо написал специально для Джо Дассена, и так на свет родилась чуть ли не самая любимая, наверное, во всем мире композиция для Дассена «Если б не было тебя». Это было написано в 1976 году, когда Дассена спросили, с чего вы начинаете работу над песней. Он сказал, с нескольких нот. Их нужно довести до студии, до записи и добиться ощущения, что эти ноты легко запоминаются. Порой нелегко их сочинить. И первые такты песни «Если б не было тебя» появились сразу у Кутуньо, а вот продолжение коллективно искали 3 месяца. Казалось бы, с одной стороны, чего проще сочинить на приятную мелодию еще один текст о любви. Но поэты Лемель и Делануэ написали достаточно много вариантов, прежде чем добились результата. И центральной строчкой песни, конечно, должно было стать вот это допущение «Если б не было любви». А вот дальше у поэтов наступил ступор. Оказалось, что если в мире нет любви, писать не о чем. Тогда была изменена строчка «Если б не было тебя».

0: музыка под редакцией Тани Барской на Кам-река.
1: Иногда кажется, что у песни с определенными названиями итальянские корни, тут мы будем правы. В этом случае ее мелодию сочинил, как вы понимаете, Тото Кутуньо. В 70-е годы еще не было знаменитой песни «Итальяно Веро», визитной карточки Кутуньо. Зато композитор активно сотрудничал с французскими исполнителями. Если мы говорили сейчас о Доссене, давайте поговорим о Мирей Матье. И, конечно, о песне «Чао, бамбино, сори». Очень многие не знают, что и тут музыка принадлежит Сальваторе Кутуньо. Несмотря на гибридное название, «Чао, бамбино» — это итальянское «пока малыш», «сори» — английское «прости». Остальной текст песни звучал на французском, его написал все тот же Пьер Делануэ, сочинивший тексты для Доссена. И если в знаменитой песне Матье «Пардон муа» героиня извинялась перед брошенным мужчиной, то в «Чао, бамбино, сори» она, напротив, достаточно иронично отказывается от самовлюбленного ухажера, который то ли американец, то ли под него, как говорят, косит. Недаром в тексте упоминаются такие персонажи, как Панчо Вилья, лидер повстанцев во время Мексиканской революции начала 20 века, и то Буффало Билл, знаменитый охотник на бизонов и организатор шоу в стиле Дикого Запада, то Джон Уэйн, это американский актер, король вестерна. «Чао, бамбино, сори», Мирей Матье.

Еще одна песня Адриано Челентано, написанная на музыку Тото Кутуньо. Адриано Челентано, разумеется, не нуждается в представлении, его знают и любят во всем мире, он прекрасен, он обладает необычайной харизмой, поет ли он на сцене, играет ли в кино, взгляд оторвать очень сложно в любом его возрасте. Одна из наиболее известных песен Челентано на музыку Тото Кутуньо стала песня «Il tempo se ne va». Он работал над этой композицией вместе с Тото Кутуньо, а Кутуньо написал эту музыку в качестве посвящения, уже как песню, посвящения дочерям Адриано Челентано. Что касается темы этой песни, время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится, напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица, а время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги, и между тем не устает, за нас оно ведет итоги. Когда возвращались времена, и когда превращались дочери Адриано Челентано в его принцесс. Об этом эта песня «Il tempo se ne va».

Как я уже говорила, альбом «Соли» стал первой совместной работой Адриано Челентано, поэта-песенника Кристиано Меннелоне и самого Тото Кутуньо. Что касается песен разных, они действительно до сих пор остаются хитами, шлягерами, если хотите, от Адриано Челентано. Они очень живы, эти песни, если мы в данном случае не говорим о темпе. И Тото Кутуньо, сочиняя эту песню вместе с Меннелоне, о которой я говорю, эта песня стала в мгновение ока именно челентановской, по стилю, по духу, вот с этой легкой ноткой наивного взгляда его и иронии, с другой стороны. Это всегда удавалось Адриано Челентано. Песня эта называется «Одни». Песня «Соли», которая в тот момент, когда она вышла, вернула Челентано на вершины хит-парадов Италии. Собственно, как и весь альбом.

Хочу назвать еще одно имя и песню, которую, возможно, многие из вас, большинство, каким-то образом хоть когда-то и хоть один раз дослышали, тоже не подозревая, что это мелодия Кутуньо. Гилла. Это псевдоним. Настоящее имя этой певицы Гизелла Вухингер. Позднее, после англоязычных ее альбомов, ее имя звучит уже в английской транскрипции как Джилла. Во время одного из ее выступлений в кафе Гиллу услышал сам Фрэнк Фариан, если кто-то не помнит, создатель культовой группы, в частности, Бонни М, а потом и Eruption. Что касается ее. Итак, Фрэнк Фариан услышал Гиллу, она зацепила его своим тембром голоса, своей харизмой, и девушка стала подопечной знаменитого немецкого продюсера. К тому же Фариан начал раскручивать эту певицу даже раньше, чем группу Бонни М, поэтому в репертуаре обоих исполнителей встречаются одинаковые песни, а Бобби Фаррелла из Бонни М мы можем даже увидеть на подтанцовке у той же Гиллы. Так вот, автором этой песни был Тото Кутуньо. Итальянский текст сочинил Вито Половичини, с которым Кутуньо работал очень долго. В этом варианте песня называлась «Уомо», «Мужчина». Первой исполнительницей стала итальянская певица Мита. Ну, а в исполнении Гиллы это Джонни. Причем изначально была эта песня записана на немецком, но потом все привыкли больше к ее английскому варианту.

среди музыкантов, которые пели песни на музыку Тото Кутуньо, была прекрасная Йоланда Джильотти, она же Далида. Такая регга стилизованная тоже стала песней в ее исполнении. Это песня 79 года, ставшая хитом абсолютным, безоговорочным. Мелодия этой песни основана на песне Доминико Модуньо, что означает «день за днем». Лирическая тема не та же самая, и, разумеется, это не был плагиат, что касается музыки. Что касается названия, он должен танцевать регги. Далида.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, и много-много прекрасных строчек». Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей, философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего, хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежал и перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня все, даже не час, а два часа, будем говорить о вещах, которые еще сутки назад казались сюжетом голливудского триллера. Но, с одной стороны, к сожалению, они стали жестокой реальностью, а с другой, к счастью, закончились чудом, практически без жертв. Естественно, речь идет о рейсе FZ-1073 авиакомпании Fly Dubai, которая летела из Дубая в Тель-Авив. Сотни пассажиров, среди которых десятки израильтян и 27 детей. В какой-то момент коды бедствия 7700, 7500 на экранах радаров, сигнал об угоне, пикирование, перехват, экстренная посадка в Саудовской Аравии. То, что сначала подавалось как драка в кабине, все больше обрастает деталями, от которых стынет кровь. Нападение на командира экипажа прямо во время полета, ножевые ранения, залитая кровью приборная панель, паника в салоне и невероятное мужество пассажиров, среди которых оказались и пилоты, и врачи, которые сумели скрутить нападавшего и предотвратить катастрофу. Что

0: это теракт, попытка угона или тяжелейший психологический взрыв человека, получившего доступ к штурвалу, и главное, насколько безопасны сегодня наши небеса, как случилось, что в кабине современного лайнера человек с ножом мог устроить бойню. И вообще, что пережили пассажиры этого страшного рейса. Следующие два часа мы проведем с экспертами по авиационной безопасности, политологами, специалистами по туризму, которые, в общем, знают всю изнанку этого инцидента и его последствий. Попытаемся отделить факты от паники, понять, в каком мире мы теперь летаем. Главная новость на данный момент то, что те пассажиры, которые на спасательном рейсе Fly Dubai вылетают в Израиль, уже находятся на борту этого самолета, и нам удалось буквально пару минут назад поговорить с одним из пассажиров, с Альмогом Итли. К сожалению, качество записи плохое, но какое есть, давайте послушаем. А саперлену почет моя, маэргашта, мака.
1: פתאום הייתה דרופק דרופולינס מטורף, זה 20-30 שניות, וזה מטוס היה בבלנס. אז פתאום דרופינג, דרופק בבלנס, ואז ראינו בפרק הקדמי של קצה, באומה, ובשימה הצליח. אז תראו שאתה היה סגל בעיקר בשם. שצוות ועושים משתלטים, אז תראו שלישית, יש את המטוס הספקים.
0: שנייה, תן לי פשוט לתרגם ממה שהבנתי, ממה שאתה אומר, שבילו 20-30 секунд свободного падения, и потом именно пассажиры самолета смогли захватить вот этого террориста. А Михабелю, а я Таяс?
1: Да, это Михабель, я Михабель.
0: А Бенадам Шейшталту Элав, а я Таяс?
1: Да, Шнейм-Тейсим.
0: Шнейм-Тейсим. פשוט הדקירה, מה שהתרחש בין הטייסים, זה היה בקוקפיט, נכון? איך ידעתם שקורה שם משהו?
1: שמענו צעקות, ושם שמענו צעקות, ואז זה
0: Я спросил, как узнали, что что-то происходит в кокпите, они говорят, что были крики, а дверь в кокпит была открыта. Вы мияд кама шлушами, но с ими сраэлим, пачут ацу лишам?
1: Ну, там оно сын гиборим,
0: а сейчас умрим, что я аю таисим мхлифим. מין קבוצת טייסים של האמירויות שהיו אמורים להטיס את הטיסה בדרך חזרה. נכון שהם גם כן רצו לקוקפיט כדי להשתלט על המטוס?
1: זה הטייס השלישי
0: Сейчас, тен ли трагем, не очень я хорошо слышу, что говорит наш собеседник, но он говорит, да, что израильтяне герои, те, кто смогли предотвратить все, и был еще один человек, который смог, собственно говоря, и посадить самолет. Эхо я яхас мя рушиота саудием клапехем. Я спросил, как было отношение саудовских властей местных, на что мне говорят, что было прекрасное отношение, очень предоставили все, что необходимо, и врачей, и еду, все было прекрасно. А там тасим хазара ахшав аль флай Дубай, нахон, бетисас шерхилут шер флай Дубай. Они сейчас летят на, вот буквально мы общаемся с пассажиром, который находится в самолете, он летит на борту Fly Dubai, это спасательный рейс. А им за нахон шелё кола носим искиму ля лот ля тиса шел Fly Dubai, или? Это не
1: знаю, это не знаю, но я помню, что я помню,
0: Да, значит, я спросил, что правда ли, что вот есть сообщение о том, что не все пассажиры хотели подниматься вновь на борт Fly Dubai из опасений. Ну, я так понял, что были какие-то дискуссии, но вот все уже на борту и теперь летят в Израиль. А нахну михаким лахем, михаким ки атем пашут гиборим кульхем. תודה רבה, תודה רבה שדיברת איתנו, וברוכים השבים. אני מקווה שבעוד שעה או שעה וחצי נוכל להגיד לכם. תודה. И, собственно говоря, я думаю, сказал от всех слушателей радио Канрека, что все пассажиры борта герои, и мы очень ждем их дома, и очень хотим сказать им добро пожаловать домой. Продолжаем эфир. Со мной в студии находится Максим Гулер, наш коллега, ведущий Канрека, который следит за новостным потоком по поводу этого события, что нам известно на данный момент.
2: Ну, если начать вообще с чего все начиналось, весь этот сегодняшний драматический такой день, то действительно, по факту, в 6:05 утром из Дубая вылетает самолет компании Fly Dubai и направляется в Тель-Авив, насколько мы понимаем. Все это проходит довольно в штатном режиме, когда вдруг в 8:31, опять же, по утрам, да, экипаж самолета ненадолго передает соответствующий сигнал, теперь мы уже знаем, что это 7:70, который говорит о некой общей чрезвычайной ситуации на борту. И буквально уже через 7 минут поступает еще один дополнительный код 7500, который используется для сообщения о захвате воздушного судна. Сразу практически после принятия этого самого сигнала израильские ВВС поднимают в воздух два истребителя, которые выходят на перехват, потому что речь идет об очень коротком расстоянии.
0: В это время самолет находится над Иорданией.
2: Именно так. Мы буквально около часа назад разговаривали с бывшим военным летчиком, это генерал-майор запаса Гидеон Шефер, он также когда-то исполнял обязанности главы Совета национальной безопасности. Так вот, он говорит, что если самолет находится очень близко к территории государства, то это, конечно же, проблематично, и поэтому времени на принятие решения не остается, и если что-то может произойти вот в самое короткое время, то есть принимается решение, ну, сами понимаете, какое. Но факт остается фактом, самолеты-перехватчики поднимаются в небо, и буквально вместе с этим приходит сообщение, что вроде как бы ситуация, если можно так назвать, взята под контроль. Мы об этом сегодня говорили в начале нашего эфира, вы, безусловно, будете об этом говорить неоднократно. Члены экипажа, началась драка именно в кабине пилота. Если мы правильно понимаем, один пилот напал, то есть второй пилот напал на командира экипажа, началась драка, шум. Израильтяне, которые находились на борту этого самолета, смогли каким-то образом попасть в кабину пилота.
0: Она была открыта, уже известно, что она была открыта. Видимо, второй пилот зашел с ножом. То есть так это получается.
2: Это и хорошо, и плохо. Опять же, я не являюсь экспертом, но мы знаем, что после трагических событий, которые имели место 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, были ужесточены правила, и, как правило, на всех рейсах международных и вообще авиарейсах кабина пилота, как правило, должна быть закрыта.
0: Даже стоять в проходе не дают, когда открывается кабина пилота.
2: И в данном случае, да, вот мы, конечно же, это вот просто вот, наверное, счастье, что все-таки гражданские смогли обезвредить нападавшего, скрутить его, и сам командир экипажа взял управление, смог выровнять самолет.
0: Кто? Тут просто есть разные версии. Я читал о том, что на борту оказался запасной экипаж, который должен был пилотировать борт.
2: Совершенно обратно. Другой борт, который попросту, да, перелетали этим, да, рейсом.
0: Это они сажали или раненый...
2: Я ответ на этот вопрос дать не могу, потому что информация каждый раз обновляется, и только лишь примерно минут 20-25 назад первая официальная реакция поступила от министра обороны, который назвал происходящее, вот сегодняшний инцидент, попыткой джихадистского теракта. До этого никаких официальных сообщений не было. Но если, опять же, верить официальному пресс-релизу, что нам, в принципе, и остается делать, да, то речь идет действительно о попытке. Кто сажал самолет, пока что мы не знаем. Уйдет какое-то время. Я думаю, что над этим сейчас, опять же, работают представители наших ВВС, также военная разведка ОМАН и все, что с этим связано. Что да, известно, что самолет все-таки смог беспрепятственно, благополучно осуществить посадку в Саудовской Аравии. Это северо-запад Саудовской Аравии, это аэропорт имени султана бен Абдель-Азиза в Табуке. Там персонал аэропорта оказал всю необходимую помощь израильтянам, так, во всяком случае, звучит из их официального заявления. Ну и после этого события развивались буквально следующим образом. Прошла оценка ситуации при участии главы правительства, на которой принимали участие начальник генерального штаба, командующий ВВС, глава оперативного отдела армии обороны Израиля, были приняты какие-то решения, были выработаны какие-то методы и инструменты. В конечном итоге, насколько мы понимаем сейчас, буквально вот некоторое время назад, наша коллега, военный корреспондент КАН-11 Кармела Менаше сообщила о том, что на данный момент все пассажиры наконец-то заняли места в так называемом эвакуационном рейсе, и в самое ближайшее время ожидается, что самолет наконец-то поднимется в воздух. Что особо стоит отметить, опять же, в сообщении нашей коллеги Кармелы Менаше, она говорит, что наши израильские силы безопасности утверждали членов экипажа эвакуационного самолета Fly Dubai, прибывшего в Саудовскую Аравию для вывоза израильских пассажиров в Израиль. И именно, то есть это говорит нам о том, что если сейчас проверяли всех членов экипажа, которые будут осуществлять этот рейс Саудовская Аравия, Тель-Авив, да, то, возможно, стоит поработать, что называется, над тем, что произошло, потому что, судя по той информации, которая уже была озвучена, один из, то есть тот пилот, или тот второй пилот, который подозревается в том, что совершил нападение на командира экипажа, он якобы гражданин Омана, опять же, не то чтобы есть какая-то связь или нет, но, возможно, опять же, это только, что называется, предположение, надо просто понять, проверялся ли он на соответствие или нет. И вообще, как работает техника безопасности, безусловно, мы сейчас не знаем.
0: Ну, ты сказал, что у нас уже министр обороны это определяет как попытку теракта. Как это, что говорят об этом эмиратские и саудовские власти? Там пока какого-то однозначного решения
2: есть нет, да? Очень лаконичный, очень канцелярский вот такой вот пресс-релиз, который говорит, что диспетчерская вышка в условное время получила сигнал бедствия с борта FZ-1073 компании Fly Dubai и уведомление о намерении совершить аварийную посадку примерно так без 15:09. По прошествии вот некоторого времени в аэропорту сразу же был объявлен режим чрезвычайной ситуации и готовность к оказанию помощи самолету, который благополучно приземлился аж час спустя, то есть в 9:45. Обращаю ваше внимание, да, это не в пресс-релизе, все это время этот гражданский борт сопровождали наши израильские самолеты, которые, как мы правильно понимаем, были готовы выполнить все приказы, которые могли быть отданы.
0: Ну что ж, спасибо большое. Максим Гулер, наш коллега, ведущий КАН-РЭКа, рассказал нам общую диспозицию ситуации, которую мы будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. Максим, спасибо. Но прежде чем мы перейдем к следующей теме, давайте послушаем еще одного пассажира этого злополучного рейса, Ицхака Лайтера. Все нормально, сели, судя по всему, в Саудовской Аравии. Есть тут пилот тяжело раненый, его вывозят. Еще один террорист, его состояние не знаю, но он связан. Было сложно, очень сложно. Через несколько часов мы вернемся домой. Одежду мне придется поменять, она вся в крови. Это Ицхак Лайбер, он, судя по всему, один из тех героев, которые смогли предотвратить самое страшное, что могло случиться.
3: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКа. Здесь и сейчас.
0: Что ж, ну а мы общаемся с специалистом по авиационной безопасности Менахемом Иланом, который ответственный за безопасность в Израильской ассоциации пилотов. Шалом леха, Менахем. Алло. Ой, извините, вот видите, как начинается эфир, открытый эфир, и я прямо все немножко перепутал. Прежде чем, мы еще поговорим с Менахемом Иланом, но сначала к нам выходит наш военный обозреватель Давид Шарп на связь. Давид, приветствую.
4: Да, Михаил, привет.
0: Вот так бывает, да, когда прямой эфир, почему-то я проглядел, что сейчас именно с тобой мы будем говорить, но это важно. Мы вот уже общались с Максимом Гулером, нашим коллегой, который говорит, что в Израиле говорится о том, что это была попытка теракта. Но я так понимаю, что это не официальная еще точка зрения, а, ну, как бы, предварительно, что ли, я же не знаю, как сказать. То есть, в общем, какое-то решение, что это было?
4: Насколько я понимаю, она вполне официальная. В тот момент, когда цельный министр обороны говорит это в открытом медиапространстве, то, на мой взгляд, это должно восприниматься как официальная позиция. До этого, до заявления министра обороны Каца, который сказал о джихадистском теракте, были уже заявления именно на неофициальном уровне. Да и, собственно, логика событий на это намекает. Хотя, конечно, по логике событий теоретически можно найти и другие причины, но причины террористического характера – это то, что первым бросается в глаза. История знает, однако, и другие случаи. Но есть заявление Каца, и я так понимаю, что оно не беспочвенно, потому что тот, кто пытался совершить этот теракт, арестован, допрошен. И я могу предположить, что сказанное на основании результатов первичного допроса.
0: А когда вот будут эти допросы? Я правильно понимаю, что их будет проводить кто? Саудовская Аравия, Эмираты? И как будет ли допущен Израиль к ним?
4: На допросы, насколько я могу предположить, проводились с первой секунды, когда клиента упаковали и вытащили из самолета и поместили в соответствующее место. Естественно, на местах это саудовские полицейские или силы безопасности. Он самолет сел в Табуке, я не уверен, хотя там, безусловно, есть и представители всех служб безопасности Саудовской Аравии, они немедля его допрашивали. А вот что касается участия израильтян и другой заинтересованной стороны, представителей Объединенных Арабских Эмиратов, у меня пока на это ответа нет. Но, насколько я понимаю, плотные контакты с саудовцами продолжались, в первую очередь, на уровне главы Моссада Романа Гофмана. Могу предположить, что то или иное участие будет, несмотря на отсутствие или уже имеет место. Несмотря на то, что с Саудовской Аравией нет формальных отношений, и они для того, чтобы показать, что нет нормализации с Израилем, не дали израильским самолетам приземлиться, ни военным, ни гражданским, приземлиться и забрать пассажиров. В итоге пассажиры все отправились в Израиль самолетами Fly Dubai. Так вот, на кулуарном уровне сотрудничество имеет место быть, и я не исключаю ничего, в том числе, что те, кто по своей должности должен разговаривать с подобного рода людьми, уже на пути в Саудовскую Аравию, либо будут на пути туда. Впрочем, можно обойтись и без этого, чисто теоретически. И нет никаких проблем допросить и выбить из террориста все, что он знал, предполагая все же израильское участие на том или ином этапе.
0: Но при этом сегодня утром сначала были сообщения о том, что следующий рейс тоже развернули, якобы рейс Fly Dubai. Потом все-таки стало известно, что его опускают. Насколько есть опасения, что была недостаточно проверка вот этого пилота, который с гражданством Омана, по предварительным данным, и кто за это несет ответственность? Есть ли наша израильская ответственность в данном случае?
4: Нашей израильской прямой ответственности точно нет. Есть определенные критерии, насколько я понимаю, которые Израиль выдвигает к иностранным авиакомпаниям по поводу летчиков, которые летят в Израиль. То есть это чуть несколько более жесткие критерии, чем просто летчики, которые в рамках своих обязанностей летают из условного Дубая в условный Будапешт. В том числе, вероятно, это касается и гражданства. Например, гражданин враждебной страны, по всей видимости, не может лететь в Израиль. Гражданин страны, с которой у Израиля нет отношений, это тоже тонкий вопрос. Но, во-первых, здесь я не все знаю. Кое-какие моменты, в любом случае, я имею в виду с требованиями безопасности, конкретно того, что происходит в самолетах и другие, они все же конфиденциальны. В принципе же, проверить, что у человека в голове, давайте оставим в стороне, что это гражданин Омана, да и Оман, в общем-то, не особо враждебное государство, хотя отношений с Израилем не имеет. Что у человека в голове сложно. И, в принципе, такого рода, во-первых, были в истории ситуации, когда пилоты без всяких джихадистских, антиизраильских намерений самоубивались вместе с самолетами и со всеми пассажирами. Ну а если у кого-то, у какого-то жителя арабской страны придет в голову вот такие вот джихадистские идеи в отношении израильтян, да, этот риск, безусловно, выше нулевого в любых обстоятельствах. Но, с другой стороны, сложно подумать, как и в этот риск можно полностью нейтрализовать. Тем более он не протащил на борт самолета пулемет или даже огнестрельное оружие. Можно сказать, что из того, что нам известно сейчас, вся цепочка событий с момента начала теракта, это просто цепочка где-то поразительных действий, в частности наших пассажиров, и, с другой стороны, чудесных стечений обстоятельств, благодаря чему не произошла трагедия. То есть

0: на каком-то бы этапе что-то бы пошло не так или случилось иначе, и мы бы говорили о самолете и его пассажирах в прошедшем времени. Это вот по совокупности это настоящее чудо. И более того, я вспоминаю, я очень интересовался в свое время историей терроризма против гражданской авиации, в частности израильской. Ничего подобного и припомнить нельзя.
1: Да, некоторые нас не любят, но, как показывает практика, лучше, чтобы на борту находились несколько израильтян. Это как минимум спасает, по факту даже. Вот. Вчера, как известно, Нетаньяху, наш премьер-министр, заявил о каких-то опасностях в преддверии выборов. Сегодня случилось вот то, что случилось. Лидер оппозиции сказал, что его об этом не предупреждали. Вопрос, вот такие угрозы, они входят в список вот того, что государство опасается в преддверии выборов с точки зрения действий, с точки зрения вражеских действий? Или действительно это какое-то событие, стоящее в стороне?
0: Угроза, ну, во-первых, это событие, было ли это действие одиночки, либо вдруг выяснится какая-то определенная связь, естественно, о нем не было никакого разведывательного предупреждения, соответственно, те или иные опасности, о которых намекал Нетаньяху, и которые обсуждали с Лапидом, и, возможно, из-за которых начальник генштаба не поехал в Соединенные, отменил свой визит в Соединенные Штаты, это, кстати, любопытный момент, они явно не относились к этому эпизоду. В целом же угроза израильской гражданской авиации, или, скажем так, имеющей к отношению к Израилю, существует всегда. Можно также предположить, если нет конкретики какой-то, вот прямо конкретики от разведок, что ну, скажем, в какие-то особо острые периоды, но я бы не сказал, что это из-за израильских выборов, а скорее просто на фоне войны в Газе, на фоне войны с Ираном, что эти риски увеличиваются, что у тех же иранцев, например, или каких-то проиранских сил больше мотивации атаковать израильские самолеты. Но это общее логическое суждение, не более того. Насколько я понимаю, по этому случаю конкретно не было никаких предупреждений и ничего в помине. Может быть, есть более большая конкретика по поводу других угроз гражданской авиации, но, насколько я понимаю, из общих намеков, то тоже дело, в общем-то, не в этом. С другой стороны, эта угроза, как и, например, угроза попытки Хамаса захватить в плен израильских солдат, она существует априори и по определению, собственно, к ней на определенном уровне всегда нужно быть готовым.
1: Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Давид Шарп, наш военный обозреватель, рассказал нам о том, что происходит, вообще как оценивать то произошедшее с точки зрения безопасности. Спасибо большое, Давид.
0: Спасибо, Михаил Семенович.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, а теперь мы будем общаться со специалистом по авиационной безопасности, ответственным за безопасность в Израильской ассоциации пилотов, Менахем Иланом. Менахем, а им это шумеоти?
3: Они шумеоти,
1: кен. Кен, кабарнит Менахем Илан, ахраи аля תחום הביטחון באיגוד הטייסים הישראלי.
3: תחום הבטיחות, כן.
1: בטיחות, כן. אז תגיד, מה התמונה הראשונה של התקרית היום מנקודת המבט של איגוד הטייסים, ומה אתם חושבים? האם הכל היה תקין? כאילו, מה היה לא תקין?
3: תראה, בוא נתחיל מזה שתא הטייסים הוא המבצר שלנו. זאת אומרת, כל נוסע שנכנס למטוס יודע שכשהוא מסתכל שמאלה, יש את הדלת של תא הטייסים, והדלת היא דלת משוריינת. מי שחודר את הדלת הזאת פנימה, בעצם יכול להשתלט על המטוס. עכשיו, הסיטואציה שהייתה היום, זה שמה שנקרא האויב היה מבפנים. זאת אומרת, מי שניסה להשתלט על המטוס, זה מישהו שהוא עובד בתוך תא הטייסים, אחד הטייסים. וזו סיטואציה שאותה צריך לפתור בכלל באמצעים של סינון ראשוני, זאת אומרת, לסנן. מי עובד בחברת תעופה, לסנן האם יש מצב שמישהו מראה סימנים שהוא יש לו נטיות או אובדניות או נטיות חבלניות, וגם, אני לא מומחה לענייני ביטחון, אבל הנושא של מי טס לארץ ישראל, זאת אומרת, יכול להיות מצב שטס למדינת ישראל אדם שמחזיק בדרכון או רק בדרכון של מדינה שהיא מדינה עוינת של ישראל, או מדינה שאין לנו קשרים איתה. זה, אבל שוב, זה לא בתחום שלי.
1: זה בתחום של ביטחון, כן. תן לי לתרגם ברשותך. говорит мой собеседник Менахем Илан, что вообще как

0: кокпит пилотов – это крепость, и обычно она должна быть защищена. А тут был такой уникальный случай, когда опасность находилась внутри крепости, то есть в кокпите пилот. И здесь ничего на борту сделать невозможно, нужно заранее профайлинг проводить, чтобы понимать, кто там находится, насколько он предсказуем, насколько он опасен. Им нам надо проверять, кто к нам летит, кто руководит, кто управляет самолетом, который к нам летит, насколько он, что называется, разумен. Но это, опять же, вопрос не к ассоциации пилотов, а к вопросам безопасности, и не сейчас о них говорить. Авалькен бамикреш алайом каранес. Аделет лекокпит ая патуах, ата птуха. איך זה קרה?
1: אני חושב, קודם כל, רק בזמן, בדקות האחרונות נודע לי שהקברניט של הטיסה, זאת אומרת, הקצין הראשון, מה שנקרא טייס משנה, הוא כנראה אזרח אומן, והקברניט הוא ככל הנראה אזרח הודי. בזה נודע לי כי פשוט דיברתי עם יושב ראש איגוד הטייסים ההודי ממש לפני כמה דקות, והוא עדכן אותי בסיפור הזה. מה שאני רוצה להגיד, שבחברות הישראליות, לדוגמה, יכולים לטוס רק אנשים שמחזיקים בדרכון ישראלי. אבל בחברות זרות, כמו פליי דובאי או אמירייטס או חברות אחרות, יכולים לטוס אנשים שיש להם דרכונים מכל מיני מקומות. לגבי השאלה, מה ששאלת, דלת הקוקפיט אמורה להיות סגורה ונעולה. זאת אומרת, היא סגורה. היא סגורה חשמלית והיא דלת משוריינת. היא אמורה להיות סגורה כל הטיסה, למעט במצבים שבהם אחד הטייסים צריך לצאת לשירותים או מסיבה אחרת, וזה לפרקים קצרים. בחברות הישראליות, כפי שהרבה נוסעים יודעים, מקובל שיש דלת מבדלת, דלת נוספת, שכשמישהו רוצה לפתוח את דלת הטייסים, סוגרים את הדלת הזאת, ואז יש כמו בצוללת, יש דלת נוספת. במקרה הזה, ככל הנראה, כפי שזה מסתמן, הקברנית, ההודי, התעשת על עצמו, וכאשר הקצין הראשון תקף אותו, הצליח לפתוח את הדלת. וברגע שהוא פתח את הדלת, האנשים שהיו בחוץ יכלו לראות מה קורה ולהתערב. כי אם הדלת צה נשארת סגורה לעוד כמה שניות, יכול להיות שהיינו בסרט אחר.
0: אז זו שאלה של שניות. כן, תן לי לתרגם. Значит, ну, я, собственно говоря, спросил, что здесь эта дверь была открыта, как так случилось. На что мне было сказано, ну, во-первых, тут как бы на данный момент известно, а наш собеседник говорил с его коллегой из Индийской ассоциации пилотов. Так вот, один пилот был индус, второй пилот был из Омана. К слову, в израильских авиакомпаниях все пилоты только обладатели израильского гражданства. Это вопрос о том, что стоит думать вообще, на каких рейсах летать, если вот такая опасность у нас, наверное, возникнет, все же не может. Там есть еще одна дверь, которая, на самом деле, не одна, а две двери в кокпит, которые предотвращают внешнее проникновение. Здесь, видимо, пилот-индус, когда был ранен, он, собственно говоря, смог открыть дверь и таким образом позволить израильтянам вот войти и спасти, как бы изменить ситуацию. А мацава защегам бетиса, а я аютаисим махлифим, или же аютцахим лятиста матос бедера хазара. זה גם כן נס, נכון?
1: זה נס גדול, כי מדובר בסך הכל בטיסה קצרה, זה טיסה של 3 שעות לכל כיוון, בדרך כלל לא צריך צוות נוסף. צוות נוסף, במקרה הזה זה מה שאנחנו קוראים dead head, זה צוות לא פעיל, זה מכל מיני שיקולים של איוש, לפעמים יש צוותים ששוהים ביד, לפעמים יש צוותים שצריכים לרדת, וצוות אחר מפעיל את הטיסה חזור. זה הנס האחרון בעצם, אולי לא האחרון, בטיסה הזאת, שהיו שם טייסים נוספים שיכולו להפעיל אותה. כי אם לא היו הטייסים האלה, שוב היינו בסרט אחר. הנס עוד יותר גדול, בנוסף לכל זה, שהמטוס ניזוק פיזית כתוצאה מהתמרון שהוא עשה. ורק אחרי נחיתה התברר שהגה הכיוון שלו ניזוק קשה. זאת אומרת, יכול היה להיות מצב שהמטוס היה מתפרק באוויר רק כתוצאה מהתמרון החריף שהוא עשה, בזמן שהטייסים נאבקו אחד עם השני.
0: Я спросил то, что там были еще дополнительные пилоты, которые как бы сменная такая бригада, должны были обратно управлять самолетом, это же большое чудо, на что мне Минахим говорит, да, это большое чудо, потому что это вообще короткий рейс, он всего 3 часа обычно в обе стороны, один и тот же экипаж управляет самолетом, и то, что случилось, это огромное, в общем, редкость, так обычно не бывает. Но еще большее чудо, что самолет, в принципе, не пострадал, точнее, смогли его выправить после резкого снижения высоты. Вот это действительно чудо. Более того, как выяснилось, штурвал направления, да, пострадал, уже когда сел самолет, это выяснилось, но, в принципе, борт удержался, так сказать, в воздухе и произвел посадку, и это действительно какое-то чудо. А им ешквар эзшу талих хакира лойда мишутефетам решут туфа эзрахит им решиот шела эмируйот в Саудия, ваим анахну ништатев бе хакира зот?
1: תראה, בתפקידי הנוסף, מעבר לזה שאני ממונה הבטיחות של איגוד הטייסים, אני גם ממונה על מה שנקרא חדר המצב של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, שבוודאות היה נפתח אם המטוס הזה היה מתרסק. אז למזלנו, המטוס הזה לא התרסק. עכשיו, ככל הנראה, אני לא יודע את הפרטים, אבל ככל הנראה תהיה פה חקירה שהיא יותר חקירה ביטחונית. משמע, קודם כל הסעודים יחקרו את זה, מכיוון שזה קרה בשטח האווירי שלהם. האמירתים בוודאות, כי זה חברת תעופה של האמירות. הישראלים בוודאות, מכיוון שמדובר על אזרחים ישראלים. זאת אומרת, אין ספק שתהיה פה חקירה, ותהיה פה חקירה מאוד מאוד מעמיקה. ואת התוצאות שלה, א', אני מאמין שיקחו צעדים מיידיים, צעדי הגנה מיידיים, אני מעריך שזה מה שיהיה. ואחר כך, בהתאם לתוצאות החקירה, יראו, האם יכול להיות שהיה כשל נקודתי של איזשהו צעד שהיה אמור לקרות ולא קרה, או שיש איזשהו כשל מערכתי שאותו צריך לתקן. זה רק חקירה תגלה.
0: הבנתי, תודה רבה לך, מנחם, על השתתפות בתוכנית שלנו.
1: בבקשה.
0: כן, מועדים לשמחה.
1: Акой
0: лавар бенес, тоф.
1: Туда.
0: Последний вопрос. Я переведу, что будет ли создана какая-то расследовательская комиссия, будет ли в ней участвовать израильская сторона, на что Менахем Илон сказал, что как раз он участвует в таких комиссиях. Но в данном случае комиссия в Израиле была бы создана, если бы, не дай бог, самолет упал и разбился, или была бы катастрофа. Вот тут была бы комиссия, там погибло много израильских граждан, это понятно. Но все обошлось, и, в принципе, комиссии будут создаваться, наверное, в Эмиратах, возможно, в Саудовской Аравии, как месте, где произошла посадка, и будут вопросы безопасности. Вот эти комиссии, конечно, будут работать, но с точки зрения ассоциации пилотов здесь расследовать особо нечего, потому что здесь нету... над Израилем это не произошло, и израильские компании здесь участия не принимали. Я общался с Менахем Иланом, специалистом по авиационной безопасности, ответственным за безопасность в Израильской ассоциации пилотов.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, а теперь поговорим с востоковедческой точки зрения о том, что происходит. Самолет, борт наш сел в Саудовской Аравии, с которыми у нас нет дипломатических отношений. Саудовская Аравия же и не пустила к себе, судя по уже почти официальным, насколько я вижу, заявлениям, не были допущены Геркулесы армии обороны Израиля, чтобы эвакуировать наших пассажиров. Они были вынуждены вылететь на самолете, подменном самолете Fly Dubai. Ну, в общем, поговорим о том, о геополитике в этой истории с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала Апельберг. Саша, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Итак, Саудовская Аравия, как страна, в которой происходит посадка борта с израильскими гражданами в количестве более 100 человек, насколько я понимаю. Насколько это, экстренная ситуация для Саудовской Аравии?
3: Это экстренная ситуация для всех. Я думаю, что весь Ближний Восток наблюдал за развитием событий, затаив дыхание. И не только мы, но и арабские страны, и, судя по всему, Иран тоже. И они даже повысили боеготовность или оборонную готовность в ожидании каких-то ударов. Возможно, это связано с этим инцидентом. Но что касается Саудовской Аравии, то, конечно, это тоже достаточно такой выходящий из ряда вон случай. И израильские туристы, нужно понимать, всегда, когда летят куда-то, даже, естественно, не в арабские страны, но над Ближним Востоком, всегда есть вот этот страх, что что-то случится и придется сесть в недружественной стране. И, в общем-то, это может всегда закончиться крайне печально. И то, как это все сработало в данном случае, когда Саудовская Аравия посадила этот самолет, разрешила посадку, в общем-то, была на связи и с пилотами, и, очевидно, с израильскими коллегами. И, в общем-то, очевидно, что вся эта операция была, ну, координировалась
0: службой безопасности нескольких стран.
3: Да, и Израиля, и Саудовской Аравии, и, вероятно, кем-то еще. Это, в общем-то, показывает, что на Ближнем Востоке действительно есть какая-то такая координация с Израилем, между Израилем и странами, даже которые его официально не признают.
0: С точки зрения теракта, есть ли здесь и говорит ли что-то об этом арабская пресса, там, о иранском следе или о нечто подобном? То есть, как бы, вот уже начались эти разговоры или пока ни о чем подобном речи нет?
3: Ну, серьезно, пока никто ни о чем не говорит. Все ждут результатов расследований, которые ведут в нескольких странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, для которых это, конечно, огромный урон такой имиджевый. Но понятно, что Иран — это такой слон в комнате, да, который невозможно не замечать и о котором невозможно не думать в данном случае. И большой вопрос, в общем-то, заключается в том, каковы могут быть дальнейшие действия Израиля, если подтвердится, что Иран стоит за этой атакой, или даже если не подтвердится, потому что мы понимаем, что, в общем-то, порой повода достаточно для каких-то серьезных действий.
0: Ну, подтвердится или не подтвердится, мне кажется, здесь и Эмираты, и Саудовская Аравия тоже должны будут делать некий вывод, потому что, в общем, для них это тоже, как было верно сказано, что имидж-то пострадал. А вот Оман, для них как-то, они так сбоку, просто вот есть гражданство пилота, он из Омана, или они тоже будут впутаны, ну, в расследование, или как-то им придется реагировать?
3: Я думаю, что даже если действительно подтвердится, что виновный, да, вот этот напавший пилот имеет оманское гражданство, это не говорит о том, что можно как-то обвинять правительство Омана. Да, в конце концов, Усама бен Ладен был из Саудовской Аравии. Не то, что это Саудовская Аравия как-то его направила на то, чтобы совершить теракт 11 сентября. Но, конечно, это привлекает внимание. Если не обвинять правительство, то как минимум можно поговорить о том, какова риторика в Омане.
0: Она, насколько я знаю, резко изменилась после смерти предыдущего правителя. Как-то там так вот стало более проиранским и более произраильским. Я правильно понимаю?
3: Антиизраильской, ну, да.
0: Антиизраильской,
3: Султан Кабус, он был таким, у него была позиция дружить со всеми, да, поддерживать отношения с Ираном, но и с Израилем иметь отношения. Более того, даже были торговые представительства в какой-то момент стран на территории друг друга, Израиля и Омана. Но он умер в 2020 году, и после него политика, в общем-то, не то чтобы в одночасье, но явно изменилась в сторону действительно такой антиизраильской повестки, и даже соглашение Авраама, в рамках которых, в общем-то, ожидалось, что Оман, возможно, будет одной из стран, которая присоединится, этого так и не случилось. И, в общем-то, настроение в Омане, настроение именно на улице, достаточно серьезно антиизраильские были, в общем-то, и в начале 20-х, да, но в 23-м году с началом войны в секторе Газа и в последующих событиях они стали еще более пропалестинскими, еще более антиизраильскими, и правительство в этом смысле следует за настроениями улицы.
0: Тут кто где яйцо, а где курица, кто вообще формирует, это еще большой вопрос. Мне кажется, такой взаимный процесс. Обоюдный процесс. А хорошее, что ты... А, вот прежде чем про хорошее, я бы хотел спросить с точки зрения вот этого Fly Dubai. Значит, у нас израильские рейсы же не... Израильские авиакомпании не летают сейчас в Абу-Даби и в Дубае. Там есть ограничения, видимо, по вопросам безопасности. И Fly Dubai, что ли, перестанет? Напомню, что Fly Dubai во время войны к нам летал. Неужели да. сейчас вот пойдет на это то, чтобы не допускать их на наш рынок?
3: Да, Fly Dubai одна из компаний, которая не прекращала летать даже в самые тяжелые времена. Ну, насколько я понимаю, министр транспорта Мири Регев пытается продвинуть идею того, что израильские компании должны теперь летать в Объединенные Арабские Эмираты, а эмиратские компании к нам летать не должны. Но, насколько я знаю, насколько я вижу по сообщениям, эта оценка расходится даже с оценкой людей из системы безопасности, поэтому нам придется, видимо, подождать и посмотреть, как это будет развиваться. Но да, это большой удар по авиакомпании Fly Dubai, по другим эмиратским авиакомпаниям, включая Emirates. И мы видим, что уже израильтяне опасаются летать этими компаниями и предпочитают заплатить подороже и полететь Элялем как-то, может быть, с пересадками и так далее. Наверное, эта волна тревоги спадет в какой-то момент, но удар, я думаю, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения политики да. Достаточно серьезный.
0: Да, ну а вот было бы счастье, да несчастье помогло. Может ли, что сейчас... Вот в рамках сотрудничества Эмираты, значит, Саудовская Аравия, Израиль, как-то мы поближе все-таки станем, или это не тот случай?
3: Я думаю, что, конечно, тут сложно предсказывать, тем более, что многие контакты происходят тайно и не афишируются по разным причинам. Но в целом мы видим, что ситуация с безопасностью в регионе, с войной, с иранской активностью, она создает предпосылки для того, чтобы Израиль и Саудовская Аравия, например, работали вместе. Пример, да, когда Саудовская Аравия обратилась к Израилю за помощью в предоставлении каких-то разведданных против хуситов. Вопрос в том, сможет ли Израиль воспользоваться этой возможностью и действительно наладить какие-то отношения, может быть, не настолько, чтобы завтра Саудовская Аравия подписала соглашение Авраама, но настолько, чтобы, по крайней мере, как-то за кулисами координация продолжалась и углублялась, и, возможно, через какое-то количество времени, через, может быть, годы, все это дойдет до состояния, когда две страны объявят о том, что они открыто признают друг друга.
0: Да, и любовь станет явной. Что ж, мы продолжим говорить о региональной геополитике в следующем часе, а пока я благодарю Александру Апельберг, востоковеда, автора телеграм-канала Апельберг, за то, что поговорила с нами о том, как страны региона реагируют на произошедшее. Спасибо, Александра.
3: Спасибо и хорошего вечера.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и в завершении первого часа обсудим, как наши политики реагируют на вот этот инцидент, учитывая, что вообще-то предвыборная кампания не заканчивается. На связь со студией выходит политолог и наш коллега, ведущий Кан-Река, Арик Эльман. Арик, приветствую.
4: Добрый вечер.
0: Ну, какова наша реакция? Я вот пока видел только заявление главы оппозиции Лапида, который сказал, вот вчера я был на апдейте, на брифинге по безопасности от премьер-министра, и ни о чем подобном он меня не предупреждал.
4: Ну, у Лапида есть серьезная проблема, потому что вчера вечером после завершения этого брифинга он выпустил заявление, в котором фактически обвинил Нетаньяху в том, что он беспочвенно пытается создать атмосферу для срыва выборов в Кнессет. Он больше говорит там в своем заявлении, цитата, «Ни у кого нет оправдания для попыток сорвать выборов, они обязаны состояться в установленный срок, нет никаких причин вводить общественность в панику». Тут происходит такой инцидент, и понятно, что у Лапида есть имиджевая проблема. Да? Офис окружения премьер-министра, конечно, не применуло это использовать, они опубликовали опровержение неофициальное пока на заявление премьер-министра Лапида, где говорят, что там говорилось о том, что существует на брифинге, что существует существуют угрозы терактов, включая попытки захвата самолета. Лапид, в свою очередь, опубликовал ответное заявление, в котором говорит, что эти, что подобные вещи действительно упоминались. Это общий фон, который существует всегда. В общем, короче, есть, так сказать, проблема у главы оппозиции, есть у Нетаньяху, есть, естественно, возможность. Там, сейчас мы по нему получаем информацию о том, что в окружении премьера обсуждают, стоит ли ему прибыть в аэропорт, чтобы встретить самолет Fly Dubai, который должен привезти домой около 180 пассажиров рейса, который, так сказать, сделал неожиданную и, так сказать, остановку в Саудовской Аравии, да, сегодня утром. Понятно, что в политическом контексте здесь все воспринимается через призму, кому это выгодно. А насколько выгодно ли это премьер-министру? Объективно, скорее всего, да, по той простой причине, что чем больше у нас на повестке дня дискурсы по ситуации по безопасности сегодня, да, в отличие, скажем, от 7 октября и причин 7 октября, или, скажем, таких вопросов, как призыв ультраортодоксов и так далее, тем для премьер-министра это более удобно, это позволяет ему усиливать, во-первых, перехватить тематику, да, определять повестку дня, и, во-вторых, использовать это для обращения к тому электорату, которому обязан вернуть домой, да, тех умеренных правых, тех разочарованных избирателей коалиции 2022 года, которые по опросам как минимум колеблются, если не отдают свое предпочтение другим партиям, включая партии оппозиции. Поэтому понятно, что политический аспект здесь тоже абсолютно понятен, абсолютно присутствует.
0: Да, но вот при этом я смотрю, как-то другие политики предпочитают молчать. Все ждут расследования или почему? Ну, вот вроде бы...
4: Ну, именно потому, что, скажем, вот этот вот рефлекс или, скажем, потребность Яира Лапида как главы оппозиции все-таки касаться этой темы, она воспринимается другими лидерами оппозиции как вещь ненужная, потому что Айзенкот вчера сделал заявление о том, что Нетаньяху должен дать брифинг главе оппозиции Лапиду, на этом, так сказать, его заявление, больше он ничего не комментировал и пока ничего не комментирует. И то же самое и глава НДЕ Виктор Либерман. Для лидеров оппозиции других абсолютно понятно, что помогать Нетаньяху в том, чтобы изменить повестку дня в этом направлении, для них абсолютно невыгодно сейчас, когда до выборов осталось меньше месяца.
0: Да, то есть все, в общем, так сказать, будут аккуратны. Мири Регев, министр транспорта, призвала, значит, отменить рейсы Fly Dubai, и типа, чтобы туда летели израильские рейсы. Хотя израильские рейсы ранее были отменены до конца следующего месяца.
4: Она по указаниям служб безопасности, да.
0: Она не в курсе, что...
4: Либо Израилю придется тогда действовать для того, чтобы отменить ограничения и открыть полет. Понятно, что ситуация непростая, да, и тот факт, что это произошло на рейсе Fly Dubai, свидетельствует о том, что процедуры внутренние на самой этой авиалинии с точки зрения контроля за своим персоналом, они весьма-весьма проблематичны. Поэтому объективно заявление министра транспорта я бы не стал сбрасывать со счетов так легко, но понятно, что если Израиль хочет, израильская сторона захочет изменить характер авиасообщения с Дубаем, во-первых, для этого нужно согласие Эмиратов, потому что авиасообщение, оно как бы двустороннее, да, может закрыть свое воздушное пространство для самолетов одной страны, но продолжать летать туда просто так, да, должны быть какие-то договоренности. И, во-вторых, конечно же, та же самая Мири Регев, она должна будет общаться с человеком, контролирующим израильские спецслужбы по имени Бенямин Нетаньяху, для того, чтобы понять, да, насколько с точки зрения безопасности можно компенсировать пассажиропоток, который будет потерян, если Fly Dubai прекратит свои полеты в Израиль.
0: Это да. А насколько вообще мы через пару дней, я напомню, что уже через неделю 7 октября, и мы, конечно, все будем как-то сконцентрированы на другой повестке, а вот сегодняшний инцидент, это он забудется быстро, или все-таки предвыборной кампании как-то его будут использовать?
4: Я думаю, что его будут использовать в предвыборной кампании, потому что понятно, что будем циниками, да, но факты есть факты. Наверняка пиарщики всех партий заинтересованы. Вы еще хотят знать сейчас, кто те люди, которые были на этом рейсе, за кого...
0: Да, Нетаньяху уже общался. уже общался да, с там, один человеком.
4: Известный, да. Один израильский, известный своими взглядами политическими и медиаприсутствием пиарщик по имени Рани Рав заявил, что все участники, так сказать, этого спасения были капланистами. Да? То есть, ну, посмотрим. И понятно, что сама по себе эта история, она, конечно, впечатляющая, вызывает огромный интерес уже во всем мире. Параллели с 11 сентября, конечно, присутствуют. И я думаю, что она будет с нами какое-то время. Нельзя сказать, что там, через пару дней мы о ней забудем. Тем более, что она происходит в разгар праздничной недели Суккот, когда других новостей, тьфу-тьфу-тьфу, да, все-таки меньше. Но понятно, что с приближением 7 октября фокус, конечно же, вернется на 7 октября, на эту катастрофу, на ее причины, на ответственность за нее и так далее.
0: А вот с точки зрения нашего имиджа, ну вот я сегодня весь день думаю, ну, наверное, может, Израиль можно и не любить, но с точки зрения безопасности для любого авиапассажира, хорошо бы, чтобы несколько израильтян было бы на борту.
4: Ну, это же, опять же, кто каждый за пределами Израиля, да, каждый видит Израиль и израильтян через свою собственную призму. Есть те, кто восхищается мужеством израильтян, их умение находить выходы, импровизировать и так далее. Есть те, для кого это тоже будет пример того, как израильтяне, они люди склонны к насилию, да, неконтролируемому.
0: Да. Вот это я жду. Пусть нас обвинят.
4: Готов бросаться, да,
0: да, пусть нас обвинят в этом насилии.
4: А как же? Вместо того, чтобы
0: оманского пилота ранили.
4: Вместо того, да, чтобы поговорить с пилотом, выяснить, какие его проблемы, осознать, что ну, его да, проблем, причина помочь его проблем, это, далее, конечно же, это, Ари конечно, Кельман, оккупация палестинских, да, территорий, решить вопрос мирно. Вместо этого они его прибили и...
0: Негодяи! Ари Кельман, политолог, наш коллега, ведущий Канрека. Спасибо огромное за участие.
4: Спасибо
0: в первом часе. Господа, не расходимся. После новостей продолжим обсуждать главные события дня.

0: Фейсбуке, где они находились с 11 часов 30 минут примерно сегодня утром. А мы продолжаем общаться с разными специалистами и экспертами, которые нам обрисовывают картину со всех сторон. И на связь выходит Зигмунд Блюбан, специалист по авиационной безопасности, академик IAQ International Academy of Quality, лауреат премии за весомый вклад в развитие транспорта имени Эльмера Спери. Здравствуйте, Зигмунд. Слышите ли вы меня, Зигмунд? К сожалению, пока нас гость не слышит, вроде бы уже должен слышать. Зигмунд, здравствуйте, слышите ли вы меня?
1: Добрый день, да.
0: Да, добрый день. Вот пока как раз вы выходите на связь, я вижу, что прямо флайрадар показывает маршрут, и уже Негев практически... Нет, еще не подлетели к нам. Со стороны Мертвого моря через Иорданию сейчас летят примерно на уровне Мертвого моря. Вот как раз борт Fly Dubai, который привозит к нам пассажиров того самого злополучного рейса. Счастливо, все живые, все здоровые, все прекрасно, и это чудесно, но мы продолжаем обсуждать вообще, насколько то, что произошло, вот, наверное, есть такое выражение, цеми накляль, да, то есть как бы вот из-за ряда

0: вон выходящее? Вот насколько это вообще из ряда вон выходящее?
1: Ну, это... Меня спрашиваете, это просто, ну, невообразимо, потому что в данном случае речь идет о летчике. Это же не просто захватил кто-то самолет, летчик, который должен быть проверенным человеком на машине, детекторе лжи и все эти дела. И, конечно, это очень из ряда вон выходящий. Мало того, у Израиля есть соглашение со всеми компаниями зарубежными, которые летят в Израиль, они не могут и поставить в команду летчика, у которого есть гражданство какое-нибудь враждебное или недружественное с Израилем страны. То есть в этом плане уже здесь было нарушение, потому что я не знаю, точно ли это, но во всяком случае в информации СМИ было, что он имеет гражданство Омана. Оман – это страна, у которой нет с нами дипломатических отношений, и, в общем-то, это нарушение этого правила.
0: Вот что касается того, что теракт или попытка теракта происходила в кокпите, и там вот эти две двери, при этом даже не одна, как мне объяснили, две, но... Может ли в связи с сегодняшним событием измениться какие-то правила безопасности во время полета для того, чтобы, ну, в случае чего, можно было эти две двери преодолевать, если опасность изнутри? Или, скорее, изменит, я не знаю, ситуацию проверки пилотов, чем вот менять вот этот подход?
1: Нет, я уверен, что дверь не будет легче открываться, потому что это будет совсем, с другой стороны, да, будет серьезная опасность. Нет, я думаю, что в данном случае, во-первых, вообще, ввиду того, что сейчас входит все больше и больше компьютеризация с точки зрения AI, то я думаю, что, во-первых, поставят, это я бы рекомендовал поставить камеры, и, так сказать, и AI... я думаю, будет брать на себя управление в случае... Ведь здесь было, я думаю, одной из причин, что был сигнал бедствия, было то, что самолет вдруг резко начал менять высоту.
0: Сегодня, да, он падает. Там вообще была воздушная яма. Бедные пассажиры, да, пережили, да, воздушную яму.
1: В сегодняшних самолетных системах это сразу подается сигнал бедствия. То есть даже есть, конечно, коды, в которых сами летчики подают сигналы, но в данном случае, возможно, и код сработал, потому что один из летчиков, там главный летчик, так сказать, воевал с этим, он был ранен. Насколько я знаю, потому что я...
0: Да, он был ранен, но вроде сейчас выжил.
1: Но он был ранен, потому что тот хотел взять на себя все это управление самолетами. Это, конечно, могло закончиться несчастьем. Но, во всяком случае, этот сигнал был послан. Я думаю, что в ближайшее время автопилот будет брать на себя... Вы знаете, это старый вопрос, которым... Мы, люди, которые связаны с авиацией, всегда спрашиваем, а вот что вы хотели бы, чтобы очень опытный, прекрасный летчик управлял самолетом в серьезную грозу, или чтобы это делал хороший компьютер, в данном случае уже с AI. И вы знаете, если 10 лет назад люди говорили обычно, конечно, летчик, сегодня все больше и больше не говорят, знаете, что лучше пускай и я это делаю. И я думаю, что в связи с этими происшествиями, у нас уже было несколько, ну, это редкое явление, когда летчик хочет покончить с собой, и за собой тянет весь самолет. В данном случае он хотел...
0: Не так давно, кстати, было, что разбился же самолет где-то в Европе, в гору он влетел. И тогда вот расследовали
1: там
0: это.
1: В океан был послан самолет. Ну, во всяком случае, мне кажется, что в ближайшее время AI будет брать на себя в таких случаях, с такими серьезными критериями, он будет брать на себя управление.
0: Последний вопрос. Просто мы не успеваем, уже времени мало. Да. Последний вопрос. А перед взлетом все обычно на всех бортах проходит инструктаж пассажиров. Вот пристегнитесь, вот дерните, вот то все. Вот в связи с тем, что если слышите крики из кабины, значит, пилота, бегите туда и вырубайте второго пилота. Вот что-то, может, с этого точки зрения должно измениться.
1: Не, ну, в данном
0: с точки
1: случае,
0: зрения
1: это
0: безопасности.
1: Героический поступок этих, по-моему, трех израильтян. Это просто мы можем гордиться нашими соотечественниками. Они, во-первых, в тяжелых условиях, потому что когда самолет снижается так быстро, у вас появляется боль в ушах, может, это кровь даже, и вам даже очень тяжело встать и подняться, и побежать. Они все это сделали в этих условиях, сообразили. Я думаю, что летчик сам оставил дверь открытой. Он, когда боролся с этим вторым летчиком, он открыл дверь. Я думаю, что это мы еще не знаем точно, но я думаю, что это то, что произошло. Иначе это было бы вообще практически очень сложно. И я думаю, что эти люди, это просто мы можем гордиться тем, что наши соотечественники сообразили в течение буквально, если не секунд, так минут, одной минуты, двух, ворваться, бороться.
0: И преуспеть. И преуспеть и решить задачу.
1: Это, конечно, мы можем только гордиться этим.
0: Это правда, это никакими нормами безопасности не предусмотрено, это только вот ЭКМО-БАРОС, как говорят, да, нет такого, как в Израиле. Что, спасибо огромное за участие в нашей программе. Зигмунд Блюбанд, специалист по авиационной безопасности, академик AIQ International Academy of Quality, лауреат премии за весомый вклад в развитие транспорта имени Эльмера Спери. Спасибо ему, Муадимля Симха.
1: Спасибо вам, Муадимля Симха.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Что-то забываю я сегодня каждый раз поздравлять с продолжающимися праздниками. Все-таки действительно событие нас нескольким образом выбило из колеи, что называется. Но буду стараться не забыть. Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Ехбаль полиции Израиля, присоединяется к нашему эфиру. И я сразу поздравляю Сергея Муадимля Симха и с чудесным спасением. Это вот действительно... Есть же разные там... было такое чудо на Гудзоне, да, Сергей? Приветствую.
3: Да-да, это
0: чудо праздник, на Гудзоне, когда самолет чудо. Посадили на Гудзон.
3: Я тоже поздравляю, кстати, Миш,
0: да. Тебя и всех. А это будет что, чудо Суккота?
3: Да, будет чудо Суккота, не Суккот на иврите. The Sukkot Miracle over the desert. Очень получилось красиво, но есть что обсудить.
0: Да, вот с точки зрения все-таки безопасности, это прокол кого? Израильских спецслужб, которые вроде должны проверять тех пилотов, которые к нам летят. Эмиратских спецслужб, которые должны тоже проверять. Эмиратской компании Fly Dubai. Вот где здесь ответственный?
3: Ну, это должны будут установить всякие... соответствующие органы, как говорил герой любимого фильма. Но, насколько мне известно, было же заключено после установления дипотношений между Эмиратами и Израилем соглашение между органами гражданской авиации. Соглашение, да, в рамках которого были установлены все правила и порядки, как летают эмиратовские самолеты в Израиле, из Абу-Даби, Дубай, израильские самолеты, естественно, туда, в другую сторону. И среди прочего там было написано, да, особый вот режим по поводу экипажей эмиратовских самолетов, которые летают в Израиль. Что, например, что они должны все проверяться. Проверку им делает, в первую очередь, конечно, не Шабак, а проверку делает служба безопасности эмиратов сами.
0: Ну, Асад как-то курирует этот вопрос?
3: Как я понимаю, что по соглашению, еще раз, это не 100% информация, но вроде должны передавать списки, то есть параллельно с тем, что главную проверку осуществляет служба безопасности Эмиратов, Израиль получает имена этих людей вроде, и тоже проверяет, чтобы не вылезет ли что-либо, да, кстати, в проверках израильских, да, где может какая-то быть другая информация. Но в основном есть, тем не менее, общие правила, да, вот тут вот начинается интересный момент. Это должны быть граждане стран которые имеют с Израилем нормальные дипломатические отношения.
0: Ну, то есть, понимаешь, а что делать, если есть двойное гражданство?
3: А, ну, давайте объясним. Значит, еще раз. Важно, какое первое. Я приведу пример.
0: Что-то такое со связью происходит. Сергей, что-то со связью происходит. А, пример ты приведешь, только я вот не слышу то, что ты между этим говоришь. Раз-раз.
3: Слышно меня или нет?
0: Вот сейчас лучше, да.
3: Слышно, да? Так вот, это, например, там же очень много летчиков, членов экипажа, которые не местные жители, не местные граждане, естественно. Огромное количество там самолетов, да, это мировые транзитные хабы Дубая, Абу-Даби. Ну, большинство, очень много летчиков, например, это англичане, французы, различные восточные европейцы, кстати, русские и украинцы, а про того слуха, который был рано утром, что русских украинцам позвались. Но есть, например, выходцы из Пакистана, из Индии, из Малайзии, Индонезии. Вот пример, граждане Пакистана, Малайзии, Индонезии, то есть летчики оттуда, которые поступили на работу, не имеют права летать в... Их даже никто не проверяет, да, они просто не должны. Окей, когда ты говоришь, двойное гражданство не поможет. То есть это человек, например, пакистанец, летчик, да, и потом получил еще английское гражданство, это не дает ему права, да, поскольку важно, что он пакистанец, в первую очередь, это понятно. И тут вот встает главный вопрос, почему, кто допустил, что летчик из Омана, а это по сообщениям так, вот этот второй пилот молодой был, оказался, потому что Оман, как мы знаем, не имеет дипломатических отношений с Израилем. Это не самая враждебная к Израилю страна, но все-таки дипломатических нету, и он, безусловно, попадает вот в тот запретный список из тех стран, которые не должны летать в Израиль.
0: То есть здесь как бы номинально, если это присылается к нам, то здесь и наш прокол тоже.
3: Да, конечно, но если присылается, потому что это могло как-то поменяться, ясно, что в конце концов это суверенное решение эмиратовских властей, да, это их авиалиния, но и я хочу еще одно отметить, что несколько месяцев есть немало споров между службой безопасности и управлением аэропортов в Эмиратах и израильской службой безопасности. Именно на тему, что служба безопасности была недовольна, после начала войны с Ираном, недовольна тем, ну, как это называется, протоколами безопасности в аэропорту Дубая, требовал их усилить. И не хотят. Из-за этого Шабак запретил, кстати, или Алерт, и СР не летают с марта месяца в Дубае. Именно из-за этого. А летают только Fly Dubai. Почему? То есть возник спор такой, который не разрешен. То есть были какие-то, видите, у наших властей на эту тему проблемы.
0: Я прошу прощения, я тебя должен прервать. Вот буквально сейчас я вижу в прямом эфире, самолет садится в аэропорту Бен-Гурион. Наши, собственно, люди, которые вот выжили в этом рейсе, выжили при этом чуде Суккота, сейчас приземлились, наконец-то вернулись домой. И это очень важно, и я всех поздравляю, всех нас.
3: Поздравляю. Я тоже поздравляю, мне надо убегать, Миша.
0: Да, последний вопрос, извинишь. Последний вопрос, если можно, да. По поводу того, невозможно же было открыть эту дверь. Почему нету никаких договоренностей, чтобы, условно говоря, на каждом рейсе иностранной компании, тем более из Эмиратов, находился, не знаю, представитель Шабака, Масада, полиции, вооруженный пистолетом,
3: или хотя бы ключами? Такого рода договоренности. Тут проблема суверенитета, поскольку это не израильские самолеты, а эмиратовские, но в любом случае даже есть договоренности, мы их не знаем, это секрет. Другое дело, что все же поменялось. Ты помнишь этот случай компании Germanwings, когда с техническими проблемами второй пилот подождал, пока командир воздушного судна вышел, и с криком «Бонзай» врезался в гору, в Альпу. Так вот, с тех пор запрещено, чтобы один из летчиков оставался один, то есть его должны заменить один из членов экипажа, других стюардов.
0: Ну, вот их двое было, один на второй напал.
3: Наш второй пилот это знал, и поэтому попытался это решить другим способом, а именно убить своего командира воздушного судна ножом, или кинжалом, или топориком, не помню. Чем это следствие покажет? Вот такие дела, да, но по факту дверь смогли открыть. Это еще раз все-таки не 100-тонный тот самый банк Израиля, сейф подземный, при используя большую тележку для напитков и вещей, я думаю, пробить можно здоровым мужикам с разгоном.
0: А вот так ты считаешь? Ну, это при падении
3: конечно,
0: еще...
3: Конечно, можно. Это
0: при падении
3: делали,
0: высоты.
3: Кстати, пассажиры 93-го полета, да. При падении высоты очень сложно. Да, то, что произошло, в этом смысле действительно чудо. Как эти люди успели соорганизоваться и в течение минуты, как я понимаю, они смогли пробить, залезть туда и вместе с этими летчиками дополнительными выправить положение.
0: Да,
3: и все равно была очень тяжелая ситуация. Вы видели фотографию, да, вертикаль хвост, да. Вертикальная рулевая поверхность отломалась из-за сверхзвуковой скорости этого самого пике. Им пришлось ее сажать, самолет управляет двигателями правым и левым, таким образом меняя курс. Есть такой подход, который...
0: Ну что ж, спасибо, ну, спасибо.
3: Чудо, хорошо, что все кончилось.
0: Чудо,
3: хорошо,
0: да. Муадим Лесимха, Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Ехбаль полиции Израиля. Спасибо за участие в нашей программе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжим говорить о силовой и, скажем так, оперативной составляющей этой истории. История, которая не закончена, но израильские спецслужбы уже готовятся встречать пассажиров. Шабак будет допрашивать каждого израильтянина, летевшего этим рейсом. Вообще, какие задачи стоят перед следователями? А что именно они пытаются выяснить в первые часы? И можно ли предотвратить эту угрозу заранее, например? К нам присоединяется Арик Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме и Иудеи и Самарии, бывший руководитель киберотдела и эксперт по предотвращению террора. Шалом леха, Арик Брабинг, лешавар рош мерхав Иерушалаим Иуда вешамрон бешабак, лешавар рош агав сайбер вемумхе лесикуль террор.
4: Шалом, ערב טוב.
0: אז שנוסעים מהטיסה חוזים, הם כרגע נחתו בנדבק. איך שבק עובד בשדה תעופה, מה הוא אמור לשאול אותם, למה הם צריכים לעבור בדיקה ביטחונית?
4: פשוט הם עוברים בדיקה ביטחונית כי הם נוחתים מחול, והם יעברו בדיקה שגרתית, כמו כל האנשים שחוזרים, אבל... השבק יימצא בבית בשדה התעופה כדי לתחקר נושאים שהיו במטוס, ללמוד יותר על מה היה שם, להבין יותר מה עבר עליהם, האם היה מרגע עלייה למטוס ועד הנחיתה איזה שהם דברים חריגים, לבדוק את מה שנקרא באוזן ישראלית, את כל הפרטים, זה לא דרך מתווך מאיזושהי מדינה אחרת, כדי להפיק לקחים לטיסות הבאות שיהיו מאזור המפרץ ומדינות ערב אחרות, כדי להתאים את עצמנו למצב הזה, בעקבות האירוע החריג והמסוכן שעברנו.
0: כן, תן לי לתרגם ברשותך, что, ну, во-первых, они вообще все пассажиры проходят некую... Я спросил, почему должны пассажиры будут пройти какую-то специальную проверку Шабака, на что мне господин Брабин говорит, что все пассажиры проходят ту или иную проверку. Здесь будет, конечно, более подробное, потому что из-за того, что произошло с этим бортом, чтобы узнать, что было, как прошло, какие-то нюансы и особенности, которые позволят Шабаку или Масаду как бы добраться до организаторов, если есть кто-то. Ну и вообще для того, чтобы улучшить работу и усилить безопасность, особенно на тех рейсах, которые прибывают из стран регионов, в частности, из Объединенных Арабских Эмиратов. Авалаем айфим, анашим пашут бестрессахат митмашех мишмоны бабокер, им ихолиот, что им яву бдикот о шелот эле махар, мохотаем, что это на осим бидюк брега нехита.
4: לא, יש חלק מהשיחות והתחקורים שיערכו בנמל התעופה, הם לדברים דחופים, ואני מתאר לעצמי שלא ידברו עם כל הנושאים במטוס, אלא בעיקר אלה שהיו מעורבים בהשתלטות. הייתה הטייס ולתפוס את המחבל, שהיה יכול לגרום לנו אחד מהאסונות היותר גדולים שאפשר היה לעבור. זה כן ללמוד פרטים חשובים, לראות האם יכול להיות יש אנשים נוספים שהיו חשודים וכדומה כבר בנמל התעופה. זה יהיו שאלות מאוד מאוד ראשוניות, בסיסיות, ואם יידרש משהו שהוא יותר משמעותי, אני מתאר לעצמי שאנשים ילכו הביתה ולמחרת בבוקר יחזרו וימסרו את הפרטים החשובים. ויש פרטים חשובים שקשורים בעיקר לבדוק האם אנחנו צריכים לעשות שינויים בנושא ההבטחה בנמל התעופה, האם אנחנו צריכים לעשות שינויים מיידיים בעלייה למטוס, ולבדוק איך עולה בסופו של דבר בן אדם שאנחנו לא מכירים אותו, כן? אבל יכול היה לגרום נזק עצום כזה. זה כן חשוב לדעת.
0: כן, לתרגם, да, значит, соответственно, я спросил, а почему сразу надо допрашивать, если дать людям отдохнуть, они с утра находятся на ногах в бесконечном стрессе? А что мне было сказано, ну, какие-то данные нужно будет сейчас получить, но действительно, если будут какие-то зацепки, то, наверное, вопросы возникнут и потом к какой-то части пассажиров, а к некоторым, возможно, не возникнет и в начале, но очень важно, потому что пассажиры же участвовали и в предотвращении теракта, важно было, важно понять, не было ли кто-то подозрительный на рейсе, не было ли что-то подозрительного в аэропорте вылета для того, чтобы улучшить немедленно работу, чтобы, условно говоря, не подвергать опасности других пассажиров, да и граждан, потому что, что было бы, не дай бог, если бы этот самолет упал. Вешеля хуна, тагид, эх зака, ше анахну микаблим это коли нетуним аля тысим, ше тасим элейну, вепо лёки бальни шумида, а зе ше тас элейну бен адам има изахут оман, ше бедерах кляль зелё наук, ше אנשים ממדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים, יטוסו אלינו.
4: שאלה טובה. זה חלק מהדברים שכבר מתוחקרים בשעות האחרונות. צריך להבין איך זה קרה, בוודאי טייס, כן? שזה מאוד משמעותי. אני מתאר לעצמי שלמערכת הביטחון יש כבר תמונה ראשונית, צריך להשלים אותה. אני מעריך שעד אז יהיו החמרות משמעותיות בכל הטיסות, בקווים האלה וגם בקווים אחרים, בוודאי ממדינות רגישות, ועד שלא יובן בצורה ברורה בדיוק מה הייתה הסיטואציה ואיך הייתה ההתפתחות, אני מעריך שינקטו צעדים מאוד משמעותיים מבחינה הבטחתית בכל אותו המקומות, ולמצוא באמת מה המנגנון כדי לאתר מוקדם יותר את האנשים האלה, בוודאי אחד שאמור היה לנחות בישראל, כי הטייסים נוחתים בישראל וגם הולכים לישון לפעמים 24 שעות, לא חוזרים מיידית, אז זה בהחלט אירוע שצריך לבדוק איך זה קרה, לכן עושים את התחקורים, לכן יש גם הקפאת מצב והחמרה רבה מאוד בנושא הבטחה, ואני מאוד מקווה שנבין טוב יותר איך אנחנו מתנהגים ממחר בבוקר, אחרי מגה אירוע שיכול להתבצע לפני כמה שעות.
0: וקרה נס, במקום אבל קרה נס, וזה טוב, מועדים לשמחה, אריק ברייבינג, לשעבר ראש מרחב ירושלים ויהודה ושמרון בשבק, לשעבר ראש אגף הסייבר ומומחה לסיכול הטרור, תודה רבה לך על שתוצאות בתוכניתנו. ערב טוב. И последний вопрос я задал как раз и Брайбингу, Арику, как же случилось все-таки, что мы не знали, что к нам прилетел, или летел, точнее, пилот с гражданством Омана, ведь это не принято, что да, это огромный вопрос, сказал Арик Брайбинг, и это сейчас расследуется, и наверняка у служб безопасности есть первичная картина. Понятно, что будет усиление норм безопасности, и пока не поймут, где было слабое место, где что-то пошло не так, будет усиление, усложнение процессов. Кстати, уже от себя добавляю, которые могут почувствовать на себе и пассажиры, потому что это будет касаться всех и всей нашей безопасности. Арик Брайбинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака по Иерусалиму, Иудеи и Самарии, бывший глава киберотдела, специалист по предотвращению террора, рассказал нам о первичном опросе, который, видимо, вот уже в эти минуты Шабак проводит среди пассажиров, которые сели в аэропорту Бен-Гурион. Что ж, как я и обещал, мы продолжаем разговаривать о том, что происходит в регионе в связи с этим, как влияет сегодняшнее событие на региональную повестку. Об этом поговорим с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
0: как-то странно все это выглядит у меня. Значит, 27 сентября премьер-министр Нетаньяху летит в Абу-Даби общаться с МБЗ, Мухаммедом бен Заидом, но выясняется, что не только с ним. Судя по флайт-радару, туда летят представители соседних стран, скажем так. Вот, и, видимо, у Нетаньяху было общение вот со всем регионом, буквально арабским. И проходит 3 дня, и такой теракт, который явно пытается нас всех рассорить. То есть, в смысле, ну, если бы, не дай бог, случилось то, что могло произойти, и то, что готовилось явным образом, да, то, в общем, сейчас были бы совсем другие настроения и совсем другие вопросы друг к другу. Как-то это может быть связано?
5: Ну, настроения были бы другие, но я просто сразу хочу сказать, что в администрации Израиля и арабских стран, которые являются партнерами по мирному процессу, Египет, Иордания, и вот сейчас уже Эмираты, Марокко и так далее, были тяжелейшие случаи, крупнейшие теракты. И, тем не менее, отношения продолжались и после этих терактов. Я просто напомню, что все 80-е годы и все 90-е годы прошли в Египте под знаком исламского террора. И взрывались и автобусы, их обстреливали. И были, естественно, атаки против израильских дипломатов, против израильских туристов в гостиницах и все, что можно представить. Я убеждена, что даже если бы этот инцидент закончился трагически, не дай бог, не хочется об этом даже думать.
0: Нет, мы называем это уже, мы это уже назвали чудом Суккота.
5: Да, это действительно так и есть. Но отношения Израиля и Эмиратов это бы пережили. И это тоже. Это что касается тех, кто хочет нас поссорить. Пока что об этом ничего не известно, это расследуется. В Израиле уже очень быстро, так скоропалительно приходит к всяким разным выводам. Но пока что точной этой информации нет. Кто был этот человек, оманский пилот, с кем он был связан, действовал ли он сам по себе, является ли он волком-одиночкой, что тоже всегда как бы является реальной возможности. Пока что мы об этом ничего не знаем. Но интересно, я, если позволите, отмечу, как это событие освещается в регионе. Вот это действительно очень интересно.
0: Да, вот это важно, да.
5: У нас, по большому счету, если мы говорим про арабские СМИ, ну, не считая всякие второстепенные телеканалы, которые смотрят там, не знаю, там, в конкретном городе, там, в конкретной стране и так далее, крупные корпорации, они принадлежат двум странам, по большому счету, Катару и Саудовской Аравии. То есть есть саудовские СМИ, саудовско-эмиратские СМИ, а есть катарские СМИ. Значит, катарские СМИ показывали практически все на протяжении сегодняшнего дня, включая свидетельства израильтян, которые публиковались в наших СМИ, соответственно, они их брали, разумеется, из израильских источников. Гораздо более сдержанно себя вели саудовско-эмиратские СМИ. И там, ну, тоже ссылались на Израиль, например, во всем, что касается участия израильских пассажиров в борьбе против пилота, возможно, пилота камикадзе, например, они сослались на речь Нетаньяху. Вот Нетаньяху сказал, что, значит, вот герои, молодцы и так далее. Хотя информация об этом приходит, естественно, не только от Нетаньяху, она приходит от самих людей. И не проблема найти, в общем-то, интервью с ними и даже, может быть, поставить их в свои репортажи. Там предлагают не торопиться, давайте, значит, сначала сделаем какие-то выводы, давайте завершим расследование вот этого пилота. И пока что понятно, что вся эта история, она очень неприятная для Эмиратов, для их компании, вообще для имиджа их страны, которая себя позиционирует как самую безопасную страну в мире, на минуточку, да? Вот, и тут выясняется, что нет, значит, есть нюансы, и все это, конечно, может негативно сказаться на них, на их имидже. И, судя по всему, и саудовцы, и эмиратцы сейчас пытаются, ну, так, как на иврите говорят, вишмур профиль на мух, потихонечку это все дело как-то может
0: отползти, что называется.
5: Да, ну, совсем свести на нет не получится, уж слишком медийная история получилась. Но в целом пытаются ее так не раздувать, скажем так.
0: Ну, вот как раз я у тебя в телеграм-канале читал, что первое официальное заявление Fly Dubai по поводу инцидента. Физическая конфронтация произошла в кабине пилотов, мотивы происшествия выясняются. То есть не теракт.
5: Ну, мотивы действительно выясняются, тут ничего не скажешь, да? Можно судить по свидетельствам очевидцев, которые, одна из них пока что до сих пор рассказала о том, что второй пилот, пилот, уманский пилот, он кричал «Аллаху Акбар», «Аллах Велик».
0: Но это несколько пассажиров говорят.
5: несколько пассажиров, а другие об этом ничего не говорят, например, да, поэтому пока что как бы можно все вот только вот как бы исходя вот из этой нам всем понятной коннотации и связи, можно прийти там к определенным выводам. Но пока что официально человек, который он остался, видимо, в живых, в отличие от других многих случаев, где террорист не выживает, его невозможно допросить, то здесь можно допросить. Вопрос, будут ли у Израиля, будут ли в Израиле возможности какие-то получить доступ к материалам расследования.
0: Да, это правда. Знаешь, вот я сейчас смотрю как раз на кадры, сел самолет Fly Dubai в Бен-Гурионе, вот, и возникает правда большая радость, да, возникает только вопрос. Значит, Израиль хотел вывести на геркулесах военных. Отказались, значит, саудиты пустить, значит, наши военные геркулесы, и отказались, кстати, пустить самолет Эляль, чтобы он садился в Саудовской Аравии. Пусть, сказали, Fly Dubai вывозит. Вот ради чего? Может, ради вот этой картинки, где ну, сейчас вот мы смотрим все, и весь мир, наверное, будет показывать. Fly Dubai, рейс 1073, доставил в Бен-Гурион всех пострадавших, то есть как бы они вылетели из Дубая на Fly Dubai и приземлились в Израиле на Fly Dubai.
5: Миша, это эмиратская компания, не саудовская.
0: Ну, я это думаю, как бы некие...
5: Ну, я думаю, что они думали прежде всего про свои собственные интересы, потому что их и так, в общем-то, весь мир подозревает в том, что они хотят подписать мирное соглашение с Израилем в обход палестинцев. И их собственное общество, которое настроено достаточно пропалестински, тоже как бы их в этом подозревает. Поэтому дать возможность сесть военным израильским самолетом, ну, честно говоря, не каждая страна как бы на это пойдет. Даже та страна, с которой есть мирное соглашение, а с которой нет, так тем более. Поэтому я вот когда это услышала, мне это было крайне странно, потому что, думаю, неужели они заранее договорились, и поэтому с такой уверенностью говорят, что вот мы высылаем военные самолеты. Нет, на самом деле это такая попытка была на храпом как-то это вот продвинуть, но нет. То, что они не дали возможность самолету Эляля, ну, может быть, потому что уже придали этому такую действительно большую огласку.
0: Ну да, ну вот я вижу сейчас картинка, то есть прямо Fly Dubai, все нормально. Да?
5: Долетели. Fly Dubai, но это выгодно эмиратцам, мы же не забываем тоже, что эмиратцы и саудовцы были расхождения.
0: Есть свои нюансы, да. Еще вопрос, про который я не могу не спросить тебя, раз ты следила за освещением этого события в арабских СМИ, а про то, что вообще израильтяне, по сути, смогли, пассажиры сами смогли одолеть и вот этого человека как-то связать, причем связали его наушниками, там есть там подробности и так далее. Об этом вообще сообщают и как? Что-то такое произошло с линии. Сейчас, наверное, Ксения Светлова к нам вернется. Ксения, слышишь ли ты меня? Нет, пока, видимо, не слышит. Но я вот могу вам только сказать, что я продолжаю следить за кадрами Fly Dubai в Бен-Гурионе. К сожалению, видимо, Ксения уже не сможет нам подняться, да? Не сможет подняться обратно на линию. Что ж, зададим этот вопрос, да, как бы в следующий раз, потому что я думаю, что обсуждать будем еще долго. Вообще любопытно ведь, правда, одно дело то, что был теракт против израильтян, другое дело, что во многом именно израильтяне смогли предотвратить самое страшное и спасти свои жизни, жизни других пассажиров и жизни экипажа. Ну, а мы общались с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхам Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, а мы продолжаем наш эфир, когда гражданский самолет в небе над Ближним Востоке вдруг начинает подавать коды бедствия и пропадать с радаров, в дело мгновенно вступает тандем, от слаженности которого, собственно, зависит жизнь пассажиров, гражданские диспетчеры и военные ВВС. К нам присоединяется полковник запаса Шмуэль Гордон, в прошлом военный летчик, командир эскадрильи и командующий центральным пунктом управления ВВС ЦАЛЯ. Шалом лиха, алуф мишне бемилуим, Шмуэль Гордон, таяс. מפקד טייסת ומפקד מוצב שליטה מרכזי של חיל האוויר לשעבר.
6: שלום.
0: כשמטוס אזרחי משדר קוד מצוקה 7500 או מאבד קשר, באיזה מהירות חיל אוויר מקפיץ מטוס לאוויר?
6: מהירות רבה מאוד. רבה מאוד. כמה דקות.
0: אם זה מתרחש על בשמיים הישראלים, ואם זה נגיד קרוב אלינו איפשהו בסעודיה?
6: אני אומר, זה אותו זמן. זמן הזנקה הוא מהיר מאוד.
0: Они интергем бешутка. Я спросил, как когда гражданский самолет подает код бедствия или теряет связь, как быстро ВСА или поднимает истребители в воздух, Шмоль говорит, сразу, практически мгновенно. Я спросил, уточнил, а если это происходит в соседних странах, не имеет никакого значения, как только получается информация, сразу боевые самолеты ВСА или находятся в небе. А за мами Симашеля от Цавабера Газы?
6: О, Зотабая. במקרה המיקרו-טקט, יש מקרה מיקרו-טקטי ואסטרטגי. המקרה המיקרו-טקטי הזה הוא קרוב מאוד להפוך לאסטרטגי. כי אם היה מטוס היה מתרסק בקרקע ונהרגים 170 ישראלים, זה היה הופך לאירוע כלל מזרח תיכוני או אפילו עולמי. אז ככה. אנחנו נתקלנו כבר במקרים כאלה עשרות שנים. כבר לפני מלחמת יום כיפור, היה מטוס אתיופי שחזר לישראל וחזר בחזרה למצרים, ואנחנו הפלנו אותו ונהרגו עשרות אזרחים. מאז הפקנו לקחים ולמדנו איך לעבוד. היה גם מקרה קודם שמחבלים פלסטינאים חטפו מטוס והנחיתו אותו באלג'יר, והם ישבו שם כמה חודשים. עכשיו, אנחנו פיתחנו כל מיני שיטות ונהלים, אבל אני אגיד לך בצוד, אי אפשר לעשות משהו למטוס חטוף.
0: תתן לי לתרגם ברשותך. Я спросил, что делает, что в чем задача военных в этот момент. И Шмуэль Гордон говорит, что есть тактические задачи, есть стратегические. Очень часто тактические задачи превращаются в стратегические. Ведь если бы этот самолет упал бы и погибло бы сотни, то есть более сотни пассажиров, там, израильтяне, то из инцидента это превратилось бы в событие мирового масштаба, и Цаэль... знает о таких событиях, тренируется по их поводам, и в истории они происходили, в частности, перед войной судного дня был самолет из Эфиопии, который пытался, так сказать, лететь, и там вроде были захватчики, израильский ВС его сбили, и тогда десятки человек погибло. Ну и были еще несколько подобных примеров, то есть, в общем-то, ВВС постоянно работает и постоянно улучшает ситуацию. Шамати Шахрей Эхат של ספטמבר 9-11, מה שנקרא, גם כן שיפרו כל מיני נהלים, שאם יש מקרה שיש מטוס נוחת, לא נוחת, טס בשמיים של המדינה, ויש סבירות רבה שהוא נחטף, אז חיל אוויר מפעיל מנגנון מיוחד, האם זה נכון?
6: מה זה מנגנון מיוחד? אני אגיד לך, אסביר לך משהו פשוט. כאשר מודיעים על מטוס חטוף, או שהם לוחצים על כפתור המצוקה, אנחנו זקוקים לזמן ולגובה. אסביר לך קודם כל שאלת הגובה. המטוס הזה, הפעם, צנח מגובה 30,000 רגל לגובה 15,000 רגל. רק אז הצליחו להשתלט על המחבל הזה. תאר לך שהמטוס הזה היה טס בגובה 10,000 רגל, הוא היה מספיק להתרסק באדמה. לכן הדבר הראשון שצריך, זה גובה. הדבר השני זה זמן. זה זמן כדי לעכל מה בדיוק קורה בתוך המטוס. זה לוקח זמן לברר את זה, לדעת, להבין. גם עכשיו אנחנו לא יודעים הכל. עכשיו, אני הייתי מפקד המרכז השליטה. וישבתי פעם במרכז השליטה, והיה מקרה חמור שמזכיר את המקרה הזה. שונה, אבל מזכיר. ומה שיש לנו, היה לנו הרבה זמן לברר מה קורה. בזמן הזה שהיה לנו, הצלחנו לברר מה קורה, להתגבר על הבעיה, והכל עבר בשלום, בשקט, אף אחד לא יודע שום דבר. אבל היינו במצב חירום אמיתי, כמו עכשיו. לכן צריך זמן וגובה.
0: כן, תן לי לתרגם. Я спросил, значит, соответственно, после 9-11, после 11 сентября изменились разного рода подходы и, в общем-то, изменились разного рода правила поведения, когда в вашем небе находится, возможно, захваченный самолет. На что мне Шмуль говорит, вообще главное во всех этих историях два момента. Высота и время. Высота, потому что вот в сегодняшнем инциденте самолет резко снизил, потерял высоту до 4000 метров, а если бы он летел ниже, возможно, он уже разбился. А второе – это время, потому что мы сейчас не знаем всего, что там произошло, но и когда происходит что-то вот прямо в текущем моменте, нужно, чтобы было время разобраться. Вот, например, когда он был главой, собственно, командующим центральным пунктом управления ВВС Цайля, был случай не одинаковый, но немного похожий на то, что произошло сегодня, и тогда было время, и решили проблему, и об этой проблеме, в общем-то, никто не знает. А когда времени нету, то приходится применять какие-то решения в данный момент. От кама каше летаем пеулот има тэйсим шаля матоса носим има бэккокпит о ешам балаган о шаацевет леоне бекешар эх бихлялим это каширим там?
6: אבל זאת הבעיה. אי אפשר להיכנס מבחוץ למטוס שנמצא באוויר. כיום, עדיין אי אפשר. אני מעריך שבעתיד, האמריקאים, אחרי המקרה שהיה להם עם הנשיא טראמפ לפני איזה חודש או חודשיים בטורקיה, הם יפתחו גם את זה. אבל בינתיים אי אפשר. לכן אנחנו במידה מסוימת חסרי אונים. צריך לזכור ולדעת את זה. אנחנו לא יכולים להטוס את המטוס ממסלולו, אלא רק להפיל אותו.
0: Иванти. Я спросил, ну, вообще, насколько можно координировать действия с пассажирским самолетом, если в кабине хаос, ну, или экипаж вообще не реагирует, на что наш собеседник говорит, что это правда большая проблема. Сегодня пока невозможно войти в самолет, когда он находится в воздухе. При этом, возможно, это... опция появится, во всяком случае, американцы разработают нечто подобное, тогда история изменится. На данный момент, если есть такая опасность, то ничего не остается, кроме как сбивать самолет. Вышеля хона кшемидубар тисали дерех Саудия. А им мотосе хелявир милавим это мотос рак от гвуль мирхава вери шеляну оше эфо бихлал оверта кавадом.
6: מלווים אותו לאורך כל הדרך. הבעיה היא מה עושים אם פתאום המטוס הזה בדרך ללוד פונה ימינה או שמאלה או ממשיך ישר לתל אביב ונכנס לאחד המגדלים ורוצה להיכנס באחד המגדלים של תל אביב. מה לעשות?
0: אז לא לוקחים סיכוי.
6: אין מה לעשות אלא להפיל אותו. אבל להפיל אותו זה לוקחים 170 אזרחים ישראלים.
0: שזה
6: גם... לא בחשבון.
0: כן, לוקחים בחשבון, אבל יש אנשים גם בקרקע שיכולים להצטרף.
6: נכון, לכן השאלה היא בלתי פתירה. בלתי פתירה. ואני רוצה לומר לך שככל שאנחנו נחשוב שאנחנו מוכנים למקרה הזה, אין לנו תשובה לכל הבעיות שמתגלות. אין.
0: אז תשובה היחידה שקרתה היום זה נס גדול היה... פה, שם, כאילו...
6: לא היה נס גדול, היו שם ישראלים שהסתערו על תא הטייס והתגברו על תא המשנה. זה לא היה נס, זה היה גבורה וגבורה של אנשים ישראלים. כנראה, לפי מה שאני מבין ברגע זה.
0: נכון, נכון. הגבורה של...
6: זה לא נס, זה גבורה.
0: אבל נס גם כן, שהיו שם טייסים של הצוות המחליף. אז זה כן היה נס, הם היו צריכים להטיס את המטוס בדרך חזרה, במקרה הם היו באותה טיסה.
6: אני לא מאמין בניסים.
0: תודה רבה לך, מר גורדון, תודה על
6: שצורתך. אל תטוסו בחברות זרות.
0: נכון, אוקיי, שמענו, תודה רבה.
6: תודה.
0: Авгани и Таргем Бершутха. А, значит, последний мой вопрос. Ну, до какой бы точки сопровождали наши истребители пассажирский самолет в таком случае? На что мне Шмуэль Гордон говорит, неважно. Проблема заключается в том, что в любой момент этот самолет, если он захвачен, он может изменить направление или резко снизить еще скорость, и он может разбиться. И помимо людей, которые находятся на борту, погибнут и люди, которые находятся на земле. Это сложнейший, жуткий выбор, но выбор этот нужно делать, и, собственно говоря, вариантов нету. Я сказал, что, в общем, чудо произошло же. Он говорит, нет, не чудо. Там были наши люди, были израильтяне, которые во многом предрешили такой чудесный, как бы, положительный исход истории, на что я указал, что там были дополнительный экипаж, который чудесным образом летел именно на этом борту, чтобы управлять самолетом по дороге назад. Он говорит, я не верю в чудеса. В чудеса не верил, но рассказал о том, как действует авиация, военная авиация в случаях вот подобных сегодняшнему. А полковник запаса Шмуэль Гордон, в прошлом военный летчик, командир эскадрильи, командующий центральным пунктом управления ВВС ЦАЛЯ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Поговорили о безопасности, о политике, обо всем на свете, кроме туризма. А ведь, между тем, это одно из главных направлений для выезда израильских туристов из нашей страны с пересадкой в Дубай или прямо в Дубай. Поговорим сейчас о реакции туристического рынка со Светланой Блиндер, турагентом. Светлана, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
0: Вы знаете, вот я буквально закончил разговор с полковником запаса Шмуэлем Гордоном. Он закончил разговор словами «Летайте только отечественными авиалиниями». Что вы ему скажете?
7: Ну, я скажу, что отечественные авиалинии не дают ответ на все направления, которые сегодня существуют. Люди хотят видеть какие-то другие страны, куда отечественные авиалинии не долетают.
0: Понятно. Ну, а как в целом реагирует, или еще рано говорить об этом, туристический рынок вот на сегодняшние события?
7: Ну, совсем не рано говорить. Есть две реакции. Реакция со стороны туристов и реакция со стороны тех, кто дает возможность туристам улететь и вернуться домой. Прежде всего, конечно же, туристы с утра, как только это все вышло, и буквально после 5-6-10 минут после этой новости начали звонки туристов, люди начали беспокоиться, начали спрашивать. У очень многих мы все-таки еще в празднике заказаны полеты, и под эти полеты заказаны путешествия, гостиницы, и все, что это сопровождает. Поэтому люди, конечно, очень переживали.
0: Они отменяют? Кто-то отменял? Вот у вас лично кто-то отменил, не знаю, Хавилу, вот, полет там и так далее?
7: Были попытки, но отменить-то невозможно. А, вы понимаете, дубайские авиалинии в основном 90%, когда человек ищет более дешевую цену, это неотменные билеты. Поэтому пока авиакомпания не отменила полет, человек заложник своего выбора.
0: Понятно. Вот, но, к слову, тем не менее, про Fly Dubai, да, тем не менее, договорите.
7: Тем не менее, есть очень большое количество людей, которые звонят и говорят, что их не интересует, что они купили. Они хотят вылетать только Иляль, особенно люди, которые находятся за границей. И Иляль, кстати, открыл, даже вот они выпустили сообщение, что они открыли группу в WhatsApp, и любой человек, находящийся в любой точке мира, может написать им и купить у них билет в естественно, из точек, с которых они летают, купить билет, независимо от того, какой авиакомпании он улетел.
0: Понятно. За 5 цен, как это обычно водится. Расскажите, пожалуйста, значит, известно, что некоторое время назад по причинам безопасности израильские авиакомпании перестали летать в Дубай. Теперь министр транспорта говорит, что и Дубай должен перестать летать. Получается, что мы лишаемся такого важного и популярного хаба для пересадок. Я правильно понимаю?
7: Правильно, с учетом того, что даже когда все европейские компании отказывались летать в Израиль, Fly Dubai летали и давали возможность израильтянам вылететь и за достаточно небольшие деньги. Поэтому я бы, конечно, не хотела, чтобы это случилось. Может быть, просто усилить какие-то параметры безопасности?
0: Ну, это и это произойдет тоже. Это не, знаете, это не вместо. А еще произойдет характер безопасности. Все-таки из-за того, что все закончилось, ну, мирно, все хорошо закончилось, как вам кажется, это такой однодневный всплеск или еще будет рябь по воде?
7: Ну, вы знаете, у человека вообще, а у израильтян у нас в частности, вообще очень короткая память. Мы очень любим путешествовать, у нас только вот вчера все вроде было закрыто, грустно. Сегодня открыли полеты, открыли небо, приоткрыли даже. И уже мы видим полные аэропорты и полные самолеты. Поэтому я очень надеюсь, что просто люди, от которых это зависит, что это их работа и специальность, сделают все для обеспечения безопасности и не, ну, грубо говоря, не выгонят отсюда Fly Dubai, потому что...
0: Ну, потому что нужны авиакомпании, тем более дружеские авиакомпании, которые нас никогда не покидают. Последний буквально короткий вопрос про страховые компании. Вроде все сработали, да, или здесь просто не было как такового? Здесь не страховой случай, а форс-мажор произошел, я правильно понимаю?
7: Форс-мажор не дошло до страхового случая.
0: Понятно. Что ж, будем продолжать следить и надеяться, что случаи, подобные сегодняшнему, будут всегда вот так вот прекрасно завершаться, что мы сможем свободно об этом разговаривать и не говорить о жертвах, потому что их, к счастью, не было, кроме, собственно, раненого террориста, но об этом отдельный разговор. Светлана Блиндер-Турагент, спасибо огромное за участие в нашей программе. Муадим ля симха.
7: Хорошего вечера,
0: что, собственно, я и говорю всем нашим слушателям. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, муадим ля симха, и пока.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» с нами, как всегда, Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования, службы национального страхования Битуах Леуми. Как обычно, уважаемые радиослушатели, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Номер нашего телефона 0722-801-003. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Элад Виванте. Элла, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С праздником всех.
0: Да, всех все еще с праздником. Присоединяйтесь к нам, уважаемые радиослушатели. Вы успеваете собрать за неделю те вопросы, какие-то вещи, которые еще непонятны, которые стоит разобрать. Я готова точно, Элла с нами. Это важно.
1: Я с вами.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Элла. Здравствуйте, Таня.
1: Доброе утро.
2: Меня интересует такой вопрос. У меня, значит, от Битуах Леуми у меня 10 часов. 4 из них я беру деньгами. Остается 6 часов, и моя МТП приходит 2 раза в неделю по 3 часа. Но она не приходит. Она делает один раз. В общем, на этом, в этом месяце она пропустила 2 дня, в прошлом 5. Получается, 15 часов она не доработала. Вопрос, или я могу взять деньги?
1: Нет, вряд ли вы можете взять деньги. Просто надо поменять МТП, вот это все.
2: А, это невозможно
1: надо
2: сказать, что некому. Нет.
1: Надо пожаловаться в ту компанию, которая предоставляет вам услуги.
2: Так я была там. Не один раз, я даже другую компанию хотела перейти. Они говорят, мы ничем не можем, ну, нет работников. Тут нет дела, нет проблемы с языком. У меня ивритоговорящая, так что такого предела нет. Но другое дело, что она не ходит. Я думала, что... Потому что у нас в феврале я была, она говорит, не подписывай там, где она не ходит, потому что мы эти деньги не получаем. Все, так как кто тогда? Я думала, что я могу получить.
1: Нет, вы не можете получить деньгами. И это только в экстренных случаях.

0: случаях, когда там, вы живете в каком-то районе, в котором нет возможности предоставить. Тут просто надо как-то обмануть действительность. Все-таки найти какой-то компромисс с компанией, которая действительно предоставит вам эти услуги, предоставит вам женщина, которая вам предоставит услуги.
1: Да, спасибо вам. Спасибо,
0: да, я большое. Сочувствую вам, но помочь ничем не могу.
1: Я поняла, спасибо.
0: Всего доброго.
1: За разъяснение.
2: До Всего свидания. Хорошего, до свидания. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
3: У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница между кицват сиют, которая дает битуах люми, и кицват миухедет ле невгей авода? Есть в льготах какая-то разница?
0: Это совершенно две разные станции, абсолютно разные. Это из одного отдела, то вторая из другого отдела. А сколько лет человеку, который...
3: 69.
0: И ему у него была туната вода. Я понимаю, производственная травма. И ему предлагают гиблят сиют из туната
3: вода. Кицват сиют как бы сразу дали, а адвокат рекомендует взять кицва миухедет ли невгея вода.
0: Какой процент у него? Какой процент у него производственная травма?
3: 60, не помню, 4 или 5, что-то такое.
0: Это была серьезная производственная травма, да?
3: Да, серьезная.
0: Угу, серьезное производство. И он получает пособие по инвалидности, не пособие по старости.
3: Да, да, нет, пособие по инвалидности, да. Теперь адвокат хочет еще сделать кицва миухедет, но есть пока кицва сиют. Так вот я хотела...
0: Кицва миухедет, это выражается, это деньгами пособие, это не в помощи.
3: Кицват сиют. Если это кицват сиют, то это метапыли, там какие-то...
0: Совершенно льготы, верно.
3: А если кицват миухедет, это чистые
0: деньги. Это деньгами, да.
3: Ничего, никаких льгот ниоткуда уже ждать нельзя, да?
0: Про льготы я вам не могу сказать, я не могу так вдруг вам разъяснить, я не совсем помню это, но... Самая большая разница это в том, что это два разных пособия. Это пособие в виде помощи, а это пособие в виде денег.
3: Ну да, но просто два пособия не дают, надо выбирать.
0: Нет, два пособия нет. Нет, конечно.
3: Все, понятно, спасибо вам большое.
0: Всего доброго, здоровья.
3: Спасибо и вам, всего доброго.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас?
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: Я Анна из Тирайот. У нас такая ситуация. Пожилая вдова, 80 лет, отработала в Израиле много лет и получает самостоятельное пособие по старости 2500 шекелей и маленькую пенсию 1000 шекелей. После ухода мужа в лучший мир планирует оформить в битуах Леуми пособие по потере кормильца кицват шеирим в размере 50% от его пособия по старости. Но тут проблема. Муж тоже отработал в Израиле много лет, но он не получал пособие по старости, а был 100% инвалидом, миавода. И получал кицват нихут, миавода, 8000 шекелей. Имеет ли в таком случае вдова право оформить пособие 50% от пособия мужа по трудовой инвалидности, которое называется кицват
0: тлуим, да.
4: Поскольку пособие по старости муж не получал.
0: Да-да, можно проверить кицват тлуим.
4: И традиционная схема здесь по потере кормильца, как половина пособия по старости в данном случае, нерелевантна. Так можно будет оформить такое пособие?
0: Да-да-да, надо проверить... Там есть определенные условия на выплату, но, конечно, надо проверить кицват луим, правильно.
4: А какие условия есть? Где это узнать?
0: По-моему, там надо знать причину смерти. По-моему, надо знать причину смерти, или смерть наступила из-за проблемы, которая у него, из-за той проблемы, по которой он получал...
4: Старый, естественно, у него куча проблем.
0: Я поняла. Подайте документы, обязательно.
4: А на что подать документы?
0: На Кицватлуим. Кицватлуим. Угу. Конечно. Угу. Я думаю, что это будет больше.
4: А если откажут?
0: Ну, если откажут, то обычное пособие Кицватлуим.
4: А как же будут считать, если у него не было пособия по старости?
0: Вы не волнуйтесь, они рассчитают. Вы не волнуйтесь, все сделают.
4: Нет, спасибо вам большое.
0: Нет никакой проблемы, но сначала надо сделать всю процедуру. Минуту. Сначала необходимо сделать всю процедуру для подачи документов на пособие Кицватлуим. Это выгоднее, конечно, и это правильнее. Всего доброго вам. Я желаю
4: спасибо
0: вам успехов.
4: Большое. Спасибо большое.
0: Я желаю всего успехов. Доброго. Всего доброго.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
2: Хорошего дня. Пожалуйста, кто с нами?
5: Элла, два коротких вопроса. Первый. Первый, который к вам лично не относится. Не относится к Битуах Люми. Первый вопрос. Есть ли шанс, что в этом веке уберут то, что называется Мифхан Ахнаса Бакабалата Кицбат Шеирим Ле Альманим? Это первый вопрос. И второй. Есть ли шанс, что в этом веке мы будем получать пенсии из России?
0: Боже мой, два вопроса, на которые я бы смогла бы вам ответить, я бы, наверное, тут рядом с Таней не сидела, а была бы сегодня гораздо выше. Да. Вы знаете, то, что Кицват Шеирим уберут Мифхан Ахнасот, то есть вопрос доходов у вдовца, я думаю, что нет никакого шанса. Нет никакого шанса. Битуах Леуми существует с 54-го года. С 54-го года, вы знаете, сколько раз поднимали эту проблему, но она никого не волновала, не интересовала, и совершенно не было никакого изменения. Я думаю, что еще долгое время не будет. Угу. На наш с вами век я не думаю, что это будет исправлено.
5: Понятно.
0: Это так я думаю. Это мое личное мнение. Потому что сегодня есть столько проблем, что я не уверена, что какой-то депутат возьмется за эту проблему. Это первое. Второе.
5: Кстати, вдовцов в 10 раз меньше, чем вдов.
0: Я все это знаю. Кстати. Это так несправедливо. Да. Это так несправедливо. Это совершенно... И я много лет отработала в Битуах Леуми, до сегодняшнего дня занимаюсь этим вопросом. И я считаю, что если бы я была депутатом, я просто бы занялась бы этим вопросом. Но это все...
5: Второй вопрос.
0: Второй вопрос. Все зависит от наших отношений с... Вы имеете в виду русские пенсии?
5: Да.
0: Вы имеете в виду русские пенсии. Ну, видите, как оказалось, что это тоже никого не волновало. Волновало тех, кто... все, кто начинали этот вопрос разгребать, я бы так сказала, они медленно отходили от этой миссии. То есть, я думаю, что тут гораздо глубже вопрос. Тут вопрос не стоит об этих деньгах. Деньги-то на самом деле очень малые.
5: Ну, тысяч долларов у меня накопилось.
0: Я понимаю. Да. Я не права, я не говорю для вас. Для нас каждый доллар это деньги. Я говорю, деньги малые не для нас с тобой, не для нас с вами, простите.
5: Не важно.
0: А на уровне тех, кто принимает это решение. Для них это малые деньги. Но здесь, по-видимому, проблема гораздо глубже. Она уходит чисто в политическую какую-то стезю, и поэтому она не решается.
5: Ну что ж, рад был получить ответ, хоть он и не...
0: Ой, я не была рада вам дать такой ответ.
5: Ну, увы, замаешь.
0: Замашиешь, Нахон. Правильно.
5: Тогда
0: всего вам большое. Доброго и с праздником.
5: До свидания.
0: До свидания.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
6: Наверное, я.
2: Да.
6: Здравствуйте. Татьяна из Хайфы. Вопрос такой, Калыгицын. Значит, мне 75 лет, я еще работаю, получаю пособие социальной надбавкой. И в июне месяце я была в отпуске. И мне начислили деньги Дмэбриа, там Хопши и так далее. И получилось 3700 у меня денег. И я считала, что вот эти деньги, бря и всякое такое, вот это разобьют на 12 месяцев, и у меня не будет превосходить положенную сумму. И вдруг я получила письмо, что с меня сейчас будут снимут 400 с чем-то там шекелей, 430, по-моему, они сказали, написали. Так вот, и у меня вопрос, это правильно или нет?
0: Да, это совершенно правильно, потому что кецваты дмевра, что вы говорите об этом, это все зависит в каком это размере и как это, значит, если это меньше, чем 25% от среднестатистической заработной платы, то его прилагают, эту сумму прилагают к тому пособию, в котором его выплачивают. Если это больше, тогда делится на 12. По-видимому, у вас это было меньше, и поэтому приложили...
6: 1100, по-моему, так что...
0: Правильно, да. Это было меньше, чем 1611, поэтому это просто прикрепили к месяцу выплаты пособия, поэтому оказалось так.
6: Ага. Значит, одна рука дает, другая забирает.
0: Ну, что делать? Так в жизни случается.
6: Ясно. Спасибо большое за ответ. Теперь у меня один короткий ответ. Я думаю, вы мне коротко ответите. Вот все задают... Это просто вот предыдущий товарищ задавал вопрос о пенсии из России. А у меня вопрос такой. Я из Луганска. И я сейчас... О пенсии с Украины тысячу раз поднимали вопрос. Так и не начали давать с Украины. Теперь Луганск вообще спорная территория. Россия или Украина. Мы вообще никогда в жизни не получим, наверное, пенсии, да?
0: Ну, вы знаете, тут все зависит от Путина и Зеленского. Когда они договорятся, тогда мы будем знать, какой у нас ответ будет.
6: Спасибо.
0: Да.
6: Спасибо.
0: Только им осталось договориться.
6: Ага. Спасибо большое.
0: Всего вам доброго. Доброго. Всего вам доброго.
2: Всего хорошего. Доброго дня. Пожалуйста, кто в эфире? Добрый день.
7: Алло.
2: Да.
7: Здравствуйте.
2: Да.
7: У меня вопрос к Калыгицын. Мы пара пенсионеров получаем Ашалматах на сум, а сейчас я уже не работаю, но через год получил пиццуим в размере 45 тысяч. Как это повлияет на Ашалматах на сум?
0: У вас просят какие-то документы, какие-то справки у вас просили, к вам обращались?
7: Нет, никто мне. Я недавно это получил, буквально несколько дней назад.
0: Еще раз, к вам обращались?
7: Нет.
0: Ну и живите спокойно.
7: А, спасибо.
0: Всего доброго.
7: До свидания.
2: Всего доброго, до свидания. Добрый день, кто с нами?
8: Здравствуйте, Элла.
0: Добрый день.
8: Скажите, пожалуйста, вот сейчас пособие, я читал сегодня в телефоне, пособие было 1838 шекелей. Теперь они прибавили... Сделать 2557.
0: Кто это они?
8: Это Битах Люми. Угу. Вот сейчас написано, но сейчас увеличилось на 2575.
0: Угу.
8: Это правильно?
0: Я не знаю, кто это пишет, что значит увеличилось. Это самое безграмотное писанина, которую я знаю. Что значит увеличилось? За счет чего увеличилось?
8: Не
0: пособие
8: знаю.
0: В течение года не увеличивается. В течение года оно не меняется. Оно меняется, как правило, раз в году. Уже давно это все происходит так. А увеличили, может быть, за счет того, что есть надбавка на стаж. Тогда это пособие 2757 шекелей, если есть максимальный стаж 50%.
8: Так
0: что каждый пишет, как он хочет.
8: Теперь скажите, пожалуйста, я проработал 23 года без пробелов. Здесь записано за каждый год 2%. С каких сумм берется это 2%?
0: Значит так, Нас меня не интересует, сколько вы проработали. Меня интересует, сколько лет вы пробыли в Израиле до того момента, как начали получать пособие по старости. С момента приезда до момента начала получения пособия сколько лет прошло?
8: 4 года.
0: Что 4 года?
8: Ну, я как на пенсии.
0: Еще раз. Вы приехали в каком году в Израиль?
8: В 96-м.
0: Когда вы начали получать пособие? В каком году?
8: 4 года назад.
0: В каком году?
8: 2022.
0: Сколько лет прошло с момента приезда до момента начала получения пособия?
8: Надо посчитать это.
0: А вы думаете, я могу посчитать? Я же тоже не компьютер. Если это 25 лет, то вы получаете максимально 2757. Если это меньше, то берется количество лет, умножается на 2.
8: А, все-таки эта сумма пришла, то, что я сказал, 2757, это со стажем работы, что ли?
0: Так я вам скажу, это не работа, это для мужчин это со стажем пребывания в Израиле.
8: Да, вот и да. Ну, и сколько я должен тебе в общем получать?
0: 2757 шекелей. Какое у вас семейное положение?
8: Холост, разведен.
0: И из этой суммы у вас будут высчитывать 237 шекелей за купат холим.
8: Да. Спасибо.
0: Пожалуйста.
8: А если мне давали 1800, это неправильно, значит?
0: Вам не могли давать 1800, никогда вам не давали 1800.
8: Ну, хорошо, я про... Итак, сколько я должен вообще все получить за все
0: Еще
8: это?
0: Еще раз. 2757 – это ваше пособие, минус 237 – за купат холим.
8: Все, понял.
0: Будьте любезны, сделайте расчет, сколько вам полагается.
8: Спасибо.
0: Всего доброго.
8: Спасибо.
2: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Пожалуйста.
9: Алло?
2: Да.
9: Вы меня слушаете, да?
0: Внимательно.
9: У меня такой вопрос по часам ТЮД. Я в сентябре, вот сейчас, в сентябре месяце, 10 дней была вне Израиля, за границей. Те часы, которые у меня приходились на эти 10 дней, я могу расписать на дни, когда я была в Израиле?
0: Я не знаю, этот вопрос вам надо решить с компанией, а не с Битуах Леуми.
9: А мне компания сказала, что Битуах Леуми запрещает.
0: Если вам так сказали, почему вы сомневаетесь в их праве?
9: Элла, я 20 лет проработала в этой компании, и когда я была в отпуске, я эти часы отрабатывала, то есть эта система была. Но мне заявили так, что если бы я не брала эти часы, но была в Израиле, то мне бы их оплатили. А так как я была за границей, то эти часы не оплачиваются.
0: А вы бы хотели, чтобы эти часы оплатились, не будучи в Израиле?
9: Я просто, мне моя метапелит, она отрабатывала эти часы в другие дни. В этом же месяце.
0: В другом месте.
9: Почему же? То есть, когда я была в Израиле...
0: У меня нет ответа на это.
9: К кому можно обратиться?
0: Если они вас послали в Битуах Леуми, значит, вам придется... Я бы не полагалась на ответ звездочка 6050.
9: Угу.
0: Я бы не полагалась, я бы просто записалась бы в Битуах Леуми и поговорила бы с Пакидом.
9: Потому что, я говорю, я 20 лет отработала, и всегда эти часы расписывались. Просто я сама сталкивалась с этой ситуацией.
0: Я понимаю. К сожалению, у меня нет ответа. Это настолько тут сложно взаимоотношения. Угу. Это треугольник Битуах Леуми, Метапелит, Метопаль и компания, что даже уже не треугольник, а квадрат, что я не вхожу в это.
9: Ну, извините.
0: Да, пожалуйста.
9: Всего доброго.
2: Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо, Элла, за ответ. Переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
10: Здравствуйте, Элла. Меня зовут Михаил. Праздничком здоровья.
0: Два вопроса. Спасибо вам тоже.
10: Спасибо огромное. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, я вышел на пенсию, но я работаю. Один год я проработал, я не беру отбиток или УМИ, ничего, потому что
0: то
10: у меня зарплата
0: большая. То есть вы зарабатываете свыше установленной суммы?
10: Да, я зарабатываю, потому что у меня зарплата больше, чем 10 с чем-то.
0: Я поняла.
10: Вот, и я отказался, написал, расписался, все, ты, у меня такой вопрос, если вот я сейчас пошел второй год, я проработаю, значит, уже прошло 5 месяцев, что я работал, если вдруг, вот это меня интересует, если вдруг меня уволят, вот эти 5-6 месяцев, они не считаются, правильно?
0: Вам нужно только дотянуть до 9 месяцев.
10: Да, все ясно, если я не дотянул, значит, они сгорели.
0: Или это они первое. Сгорели, или они сгорели, или это сделаю, или сделают расчет, сколько вы заработали за эти 5 месяцев по отношению ко всему году.
10: Все ясненько, спасибо огромное. Это
0: всего
10: первый
0: доброго,
10: вопрос.
0: Здоровья.
10: Подожди, а можно второй вопрос, пожалуйста?
0: Да, алло. Пожалуйста, конечно.
10: И второй вопрос. После 70 лет. После 70 лет. Я могу, я если буду начнуть зарабатывать, не ту сумму, которая разрешается, а больше. С меня будут что-то удерживать или
0: нет,
10: я не имею права?
0: Вы даже сможете зарабатывать 50 тысяч шекелей, 500 тысяч шекелей, вот никто ничего
10: шикарно.
0: Не
10: снимет. Все, спасибо вам огромное. Еще раз с праздничком. Здоровья.
0: Аминь. Всего доброго. С праздником.
2: Праздником. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Пожалуйста.
11: Здравствуйте.
2: Да.
11: Алло.
0: Да, пожалуйста, мы с вами.
11: Меня слышно, да?
2: Конечно, слышно, пожалуйста.
11: Я хотел уточнить, но я думаю, что предыдущий радиослушатель почти то же самое спросил, что жена у меня собирается выходить на пособие БТО-Ахлюми, и ей с Нового года это будет 9,5 месяцев для получения очередного ТСФ, это в 5%.
0: Угу.
11: То есть вы сказали, что 9 месяцев достаточно.
0: Абсолютно, да. Если она заработала да, больше. Все. Всего доброго,
11: да,
0: здоровья.
11: Да,
0: она уже
11: 5 лет как работает после...
0: Я поняла. Всего доброго.
11: И какая это будет сумма, если вы можете уточнить?
0: Сумма чего?
11: Пособие.
0: Ой, ну мне же надо знать, сколько лет она работает, замужем, сколько лет...
11: Максимально 25% это ТСФ, 50% ТСФ.
0: А сколько лет она...
11: 25 лет у нее стажа есть.
0: Ой, понятно, 2757 шекелей, и на это 25%.
11: 30 будет, типа, еще. Если
0: 30, тогда 30.
11: Да, все, спасибо.
0: Здоровья.
11: До свидания.
2: Пожалуйста, еще один радиослушатель с нами. Добрый день.
12: Добрый день, меня зовут Юрий. У меня такой вопрос. Я с женой на пенсии. Жена получает от БТО-Ахлиуми 2600, я получаю от БТО-Ахлиуми 2400 там с копейками. И у меня еще с Мефтехим есть 3500. Я могу просить или узнавать насчет автохат-Ахнаса. Какая сумма можно зарабатывать?
0: Пенсия в размере 2823 шекеля на пару не влияет.
12: Нет, на пару у нас получается больше, получается 5.
0: Я про пенсию говорю, я не говорю про пособие. Вы сказали, что пособие, да, пособие каждый получает свое. Вы спросили, при пенсии, которая у вас есть, пенсия...
12: Мефтехим, да.
0: Сколько? 3000?
12: 3500.
0: Окей. Значит, вам надо... 2823 не влияет. То есть это получается где-то на 700 шекелей больше.
12: Да.
0: Вот. При этом подайте документы. Проверят еще остальные условия. Есть не только пенсия. Надо проверить, есть ли у вас сбережения, есть ли у вас машина, есть ли вот такой... расклад.
12: Все понятно. Спасибо большое, я все понял. Спасибо, всего хорошего.
0: Здоровья.
2: Всего вам доброго. Я напомню наш номер телефона 0722-801-003, 0722-871-003. С нами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования БТО-Ахлиуми. Мы делаем традиционно, Элла, для вас перерыв на музыкальную паузу и возвращаемся в эфир.

0: Мы продолжаем наш эфир Эллы Гидсон, и мы готовы продолжать. Вы готовы продолжать? Мы, да. Слушатели,
1: всегда
0: на месте.
1: Готовы.
0: Отлично. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
2: Добрый день, Эллочка.
1: Добрый день.
2: С праздником вас.
1: Спасибо, вас
2: также. Здоровья и долголетия. И у меня такой вопрос к вам. Мне уже надоело отвечать людям. Пенсионеры, я живу в районе, где пенсионеры одни. Ну и сам тоже ж пенсионер. Спрашивают такой вопрос. В прошлом году обещали, ну, есть карточки у них, которые действительно до 27-го года. В прошлом году ничего туда на продукты деньги никакие не ложили. Сказали, ай, в этом году. Уже кончается этот вот на тех карточках. До сих пор ничего не известно.
1: Ой, вы знаете, это давать. Карточки не Битохлюми раздает и рассылает.
2: Нет, это карточки так, не те, что...
1: Я знаю, о чем вы говорите. Да. Это Министерство благосостояния, я даже не знаю, кто...
2: Повыдавали, а люди говорят, ну что ж, мы в прошлом году ничего не дали, в этом году ничего не дали на продукты.
1: Давайте подождем уже, что нам скажут на выборах.
2: А, понятно.
1: И тогда решим этот вопрос.
2: А, понятно. Ну, извините, что...
1: Я понимаю, я понимаю, но это...
2: Люди спрашивают, а я...
1: Я понимаю. Скажите им, что мы подождем, а потом решим.
2: Должен знать все вопросы. Я говорю, я такой, как и вы, вопросы...
1: Ну, видите, какой у вас почет?
2: Не знаю.
1: Да. Всего вам большое. Доброго.
2: И вам.
1: Продолжайте.
2: Ясно.
0: Спасибо. Спасибо, удачи вам.
2: Хорошо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Пожалуйста, кто с нами?
3: Видимо, я.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, ведущие.
1: Добрый день.
3: Я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Значит, как бы коротко.

0: я получаю это метаперец получает это 9 часов германский, которые мне отведены на хевру. Так вот, вопрос. Вот эти 9 часов, которые германские, я бы мог их заполучить себе, чтобы не в хевру несли метаперец?
1: Это вам что надо выяснить в Иргун Ницулей Шоа. Вам надо там выяснить. Это не Битуахлиуми этим не занимается.
0: Да. Но они сейчас вроде не работают, вы не в курсе дела, не знаете, да, не можете сказать.
1: Ну, наверное, они тоже вот, наверное, тоже празднуют.
0: Да. Ну, вот,
1: уже подождем после праздников.
0: Да. Большое спасибо.
1: Здоровья вам.
0: И вам тоже самое. До свидания.
2: Всего доброго. До свидания. Добрый день, кто с нами?
3: Алло, добрый день, Елочка.
1: Добрый день. Спасибо.
3: Я хотела бы задать вопрос, может быть, еще рано, но я хотела бы спросить, в октябре у нас мы получаем за отопление, будет у нас?
1: Я не вижу никакой проблемы, чтобы этого не было.
3: Да? Думаете, в начале месяца бывает там.
1: Я не думаю, что будут какие-то проблемы, все... Ага. Все на прежних местах.
3: Ой, очень хорошо, спасибо большое.
1: Здоровья вам, да, пожалуйста. Спасибо.
2: Всего вам хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Добрый день.
2: Пожалуйста.
4: Меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. Мы с женой получаем пособие с Битуахлиуми. Оба на пенсии. У нас есть соцнадбавка, Ашламат Ахнасах. Я работаю. Я хотел бы знать. А, еще я получаю пенсию 980 шекелей. Сколько я могу зарабатывать?
1: Еще раз, пожалуйста, скажите. Вы какое у вас семейное положение прежде всего?
4: Мы с женой. Да. Оба на пенсии.
1: Окей.
4: Я работаю.
1: Вы работаете. Сколько вам можно зарабатывать?
4: Да.
1: 3236 шекелей не влияет.
4: Подождите. У меня есть пенсия 980.
1: Сколько?
4: 980.
1: Ну, значит, вы зарабатываете. И вы хотели спросить, сколько еще можно зарабатывать?
4: Да.
1: Значит, чтобы пенсия и заработная плата не превысили 3786 шекелей.
4: А, так. Потому что я был в Битуахлиуми, они мне сказали, что 2800 вместе с пенсией. Не больше.
1: Нет. 3786 вместе с пенсией. Вы спросили, сколько можно зарабатывать?
4: Ну да, чтобы не влияло на...
1: Окей, значит, мы берем в расчет вашу пенсию, и к этой пенсии мы прибавляем заработную плату, и это не должно превышать 3786 шекелей.
4: Ага, 3786 минус пенсия, это я могу чистыми зарабатывать,
1: да.
4: Правильно?
1: Да.
4: Ага.
1: Не чистыми, а бруто.
4: Бруто. Спасибо вам.
2: Спасибо вам. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, добрый день.
5: А можно я говорить?
2: Да, конечно.
5: Здравствуйте, меня зовут Эдуард.
1: Добрый день.
5: Люблю всех с праздником, и Радио Рек, и вас. И
1: спасибо большое
5: за помощь, которую вы оказываете. У меня к вам такой вопрос, такой совет. Значит, мы пенсионного возраста получаем пособие из Битуахлиуми, все эти, которые нужно. Вот. И по поводу счетов, которые у нас есть. Когда был коронавирус, нам начислили, значит, довольно крупную сумму, ну, за помощи, когда был коронавирус, из Битуахлиуми. Значит, жена, значит, в связи с тем, что у нее заболевание, она не оформила свою пенсию с работы. Где-то порядка, может быть, 1000 будет или там чем-то еще, там, небольшая пенсия. Вот. И сейчас, в связи с тем, что у нас нет особых трат, только на нужды, да, там сейчас крупные ремонты наблюдаются, там, ну, разные такие крупные. В общем, накопилась сумма больше, ну, как минимум в 2, а то в 2,5 раза, чем положено по условиям, значит, цветовых лимонов. То есть больше 60 тысяч.
1: Еще раз. Задайте вопрос.
5: Вопрос такой, значит, могут ли у нас быть проблемы, если жена наконец-то оформит пенсию, неизвестно ли она ее оформит, если у нас превышение денег на открытом и закрытом счету?
1: В каком размере пенсия будет?
5: Пенсия порядка 1000. В таком, ну, не превышающей норму от бытовых людей.
1: И будет ли у вас проблема оформления пенсии для бытовых людей?
5: Нет, пенсии у нас есть, мы все получаем. Имеется в виду, будут ли у нас проблемы, если, вот, допустим, жена оформит эту пенсию, потребуются документы дополнительные, сколько у нас на счетах денег в этом плане.
1: А как вы будете какая будет динамика того, что Битуак Люми вдруг у вас попросит состояние вашего счета?
5: Ну, допустим, вот она, допустим, серьезное заболевание, это...
1: Ой, я вас совершенно не слышу.
5: А сейчас лучше слышу?
1: Да.
5: Сейчас лучше, да?
1: Да.
5: Я говорю, что если она оформит пенсию, неизвестно, когда она ее оформит, с работы, мы должны будем сообщить об этом бедовых люмии.
1: Будет а ли... почему? Ну, так не сообщайте пока ничего.
5: Так, вот так вот, да?
1: Почему вы должны будете сообщить?
5: Ну, я знаю. Когда была беседа с представителем бедовых люмии, уже давно. Мы уже давно получаем все эти вещи.
1: А когда у вас была беседа с бедовых люмии?
5: Ну, порядка уже 8 лет. Даже, нет, даже больше 10 лет.
1: Окей.
5: Вот, так они говорили, что если, когда вы оформите пенсию с работы, то нам сообщите. Так вот, по этому поводу у нас вот вопрос такой.
1: Окей, 10 лет не сообщали.
5: Да, ну, потому что не оформляли ничего. Вот, вот это такой вопрос. Ну, ладно, я понял, значит, все.
1: Окей, всего вам доброго.
5: Еще раз с праздником.
1: Всех. До свидания.
2: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, и кто с нами сейчас? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Елена.
2: Да. Да, пожалуйста.
6: Как пожалуйста? Они говорят там другое.
2: Вы сейчас в нашем эфире. Элла Гитсон закончила отвечать предыдущему радиослушателю. Мы обратились к вам. Говорите, пожалуйста.
6: У меня вопрос по автолеску. С какой суммы зарплаты можно идти на безработицу? И раньше было 60 лет, нельзя было идти на автолу. Это так и осталось?
1: До 67 лет можно подать документы на автолу.
6: Просто я читала, что в 60...
1: Вы меня спросили, до 67 лет можно подать документы на автолу и женщина, и мужчина.
2: А? Элла вам отвечает?
6: А скажите, пожалуйста... Я мотопелит. Какая должна быть зарплата, чтобы пойти на автолу?
1: Нету такого, какая должна быть зарплата.
6: Минимальная. Есть такое минимальное?
1: Нет. Нет.
6: Я работаю мотопелит.
1: Я поняла. Вы прекращаете работу, и вы хотите подать документы на пособие по автолу.
6: Но мой подопечный, он вечно с каким-то вот характером, то он хочет одну мотопелит, то он другую. Понимаете, я, если вдруг останусь без работы, а я перенесла пионат Абада в 22-м году, вот, а в 24-м у меня вовремя была онкология, вовремя, слава богу, удалили. Я не знаю, как будет дальше мое состояние здоровья, поэтому я переживаю, как...
1: До 67 лет можно подать документы на получение пособия по безработице.
6: Но это должны уволить, а если я сама пойду...
1: Так то через 3 месяца.
6: Через 3 месяца, да?
1: Ну, а через 90 лет... дней.
6: Я там много лет работаю, пусть дают...
1: Это не имеет значения.
2: Понятно. Я надеюсь, наша радиослушательница услышала ваши советы, ваши рекомендации. Элла, у нас есть дальше такие вопросы. пара, жена 65 лет, работает, зарабатывает 5,5 брутто и получает пособие по старости без социальной надбавки. Муж тоже 65 лет, не работает, не имеет никаких доходов. Вопрос такой, положена ли ей надбавка на него и в ее пособие по старости?
1: Значит, просто хочу уточнить, что нет такого, что когда решают выплатить социальную надбавку, берут в расчет только одного супруга. Всегда относятся к семейной паре как к семейной, как к одной единице. Поэтому я думаю, что никто бы не миновал этого. Ей дали, а ему не дали. Можно ли сейчас и ему подать? Нет, это одно пособие на пару.
2: Поняла. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Уважаемая Элла, мне 69 лет, 67, я получил отказ на выплаты кицпадзикна в связи с продолжением работы с зарплатой, превышающей установленную законом. Я продолжаю работать, зарплата не меняется. Вопрос, нужно ли мне ежегодно заполнять бланки битуахлюми, чтобы не потерять 15% в 70 лет?
1: Нет, категорически нет.
2: То есть просто ответ без... Понятно. Хорошо, вопрос такой, вопрос по просьбе матери задается. Ей 89, она получает сейчас 9 часов социальной помощи. Полагается ли ей, как пережившей катастрофу, получение денег из Германии или дополнительные часы в скобках? И куда нужно обращаться, если полагается?
1: Я думаю, что если нет третьей степени и 6 баллов... Угу. То я думаю, что 9 часов это не то, это, если она получает 9, это значит, надо полагать, что у нее первая степень. Угу. А для получения из общества, как это называется наше общество? Это
2: переживших
1: катастрофу, да. Там можно только подать, если есть третья степень, шла в шлищи, Шешникудот, то есть третья степень, 6 баллов. Я полагаю, что здесь этого нет, поэтому ей не полагается.
2: Поняла, спасибо. Следующий вопрос. Элла, здравствуйте. У меня работает дома 2 года человек, который убирает мою квартиру. Хочу заявить об этом Битуахлюми и заплатить ретроактивно за него за 2 года, соответственно, эти. Могу ли я это сделать?
1: Да, необходимо обратиться в Битуахлюми.
2: Именно туда.
1: Заполнить соответствующий бланк и проверят, я думаю, что да.
2: Понятно. Следующий вопрос. Работала более 10 лет, получаю сейчас кицвадзикна, мне 72 года. Муж получает кицвадзикна и пенсию 4000 шекелей. Положено ли мне ашламат автахат ахнаса?
1: Опять это тот же вопрос.
2: Фактически,
1: да. Да, мы не рассматриваем отдельно. 4000 шекелей, 2 пособия. Я думаю, что нет, что не положено. Uh-huh. Но подать можно всегда для того, максимум получите отказ, отрицательные
2: проверить
1: ответы.
2: Можно.
1: Да, но это лучше, чем потом сидеть и мучиться, что не подали.
2: Окей. Okay. Радиослушатель в нашем эфире, пожалуйста, добрый день.
7: Добрый день.
2: Пожалуйста.
7: Добрый день, Элла.
1: Добрый день.
7: С праздником желаю вам всего здоровья и всем вашим близким, чтобы все было нормально. У меня такой вопрос. Значит, мой родственник репатриировался в Израиль в 21-м году. Вот. Он побыл здесь приблизительно 1.5 года, потом по семейным тяжелым обстоятельствам возвратился, потом вернулся. Короче, он 2 года ездил туда-сюда по несчастью. И в конце концов он получил письмо от Битуахлюми, что... А, он оставлял здесь деньги, за него платили все, что прекратите платить, и даже мы вам возвращаем то, что вы заплатили. Ну, он не стал брать это, продолжал там жить за границей. И вот прошло время, печально разрешились его обстоятельства, и он решил поехать на ПМЖ в Израиль. И он сам в тяжелом состоянии. Такой вопрос. Он спрашивает, может ли он рассчитывать на то, что самолет, он попадет в больницу.
1: Или он с самолета попадет... Вы имеете в виду... Смотрите, самолет попасть в больницу может всегда. Это не зависит от этого. Вы имеете в виду, или оплатят это, есть ли у него купат холим или нет? Вот это вы имеете в виду?
7: Он не резидент, ничего. У него он платил одно время.
1: Я понимаю. Да. Даже, смотрите, ему же не дадут самолеты, его могут, все зависит от его состояния, все зависит от того, какое будет его состояние в день приезда, что значит просто так взять самолета в больницу.
7: Не просто так, а у него состояние, он не движется, грубо говоря.
1: Смотрите, с точки зрения купат холим, у него нет его. У него нет, он не член больничной кассы сейчас.
7: Был членом.
1: Был членом, это не важно. То, что он был, раз его, у него отменили резиденцию, значит, он не член больничной кассы, у него нет этой страховки государственной.
7: Понятно, да. Вот. А через сколько он может рассчитывать?
1: Значит, на тут есть две вероятности. Одна вероятность через полгода, вторая вероятность, если у него есть деньги, заплатить вот этот штраф, который необходим, и, может быть, таким образом он выкупит эту страховку.
7: Какой приблизительный размер штрафа?
1: По-моему, 12-13 тысяч сегодня.
7: 12-13 тысяч.
1: Да.
7: И в зависимости от его состояния, других, его могут восстановить сразу, приблизительно.
1: Это нет, сразу не восстанавливают. Если человек приезжает в пенсионный возраст, это берет полгода.
7: Полгода, да, но полгода.
1: Это берет полгода, да, это берет полгода. Но если у него такое состояние, и он заплатит этот штраф, и да, решат, что он действительно приехал на ПМЖ, он это сможет убедить, то может тут немного поизменится. Деньги он точно не получит первые полгода.
7: А потом это ретроактивно?
1: Ретроактивно, или... да.
7: Да, ага. Ну хорошо, большое спасибо, Алла.
1: Всего вам доброго.
2: Всего доброго. Мы завершаем наш эфир. Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Люми, сегодня была с нами. Спасибо, Элла, большое. Мы с вами встретимся через 2 недели в нашем эфире. Всего нашим радиослушателям доброго. Спасибо за вашу активность. С вами также были Таня Барская, Ладви Ванте, Лена Черкасова. Оставайтесь с Канрека.

Снегом времени нас заносит, все больше белеем. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям. Белые, словно парусные корабли.

снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите парусные, может и вправду земля кругла.